транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: У нее глаза, два бриллианта, три карата, локоны ее.
0: На радио, которое слушает тебя.
1: Я словно замираю на руках твоих.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: Плюс.
1: До пари пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Вот видите, с лучшей музыкой. И лучшими весенними заставками. Видите, все правда.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express ЛВ. Кто из

0: Finance.lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
4: В Casino Guy выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма 279 евро. Аэрогриль на 8 литров 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов 415 евро. Casino Guy. Предложение действует в магазинах Casino Guy и для участников SmartNet в интернет-магазине.
5: 29 августа на сцене концертного зала Дзиндери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзиндери.
6: Если чё, я бах.
5: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
7: СВХ+.

0: Как же этот кот в сапогах достал? Мельницу надо было врать.
1: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Ночью напролет нас бежала луна. Нежно напоет, она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами
0: только твоя музыка.

которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: Skoda Kodiaq. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Kodiaq доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Skoda. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
1: Skoda. Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
2: Что делает Биг Банк?
1: Платит своим клиентам.
2: Биг Банк платит своим клиентам?
1: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
3: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
4: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
5: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Что они сделают?
5: Билми оплатит твои счета за целый год.
2: Но это же сумасшествие!
5: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
2: И за квартиру тоже?
5: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
7: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib

0: Лучшая музыка.
1: Лучшая. Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.

Коллекция хитов. Золотой запас радио СВХ плюс.

0: зеленая шапочка? Ты же красной должна быть.
1: Лето, дождись, все будет. Дозрею.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, южный. При этом к вечеру у моря ветер усилится. Днем по стране от 13 до 18 градусов тепла. В западных районах местами сегодня до плюс 20. В Риге облачно, без осадков, плюс 17, плюс 19.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министр обороны Латвии Спруц вчера объявил об отставке. Ведомство возглавит теперь внештатный советник премьера Силини. Главный вопрос, не посыпется ли все правительство. Из него может выйти партия Спруца Прогрессиве. Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров собираются эвакуировать и отправить в их страны. Сегодня в средней школе в Латвии начинаются экзамены.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр обороны Латвии Андрис Спруц, представитель партии «Прогрессиве», накануне объявил об отставке. Это произошло после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Латвии. Спруц заявил о том, что берет на себя политическую ответственность за то, что дроны, предположительно украинские, не были сбиты. В ночь на четверг, 7 мая, в Латвию залетели как минимум 3 дрона, 2 из них упали на пустые топливные резервуары нефтебазы в Резекне. Чудом обошлось без серьезного ущерба. Оповещение об угрозе с воздуха жители Латгала получили с опозданием, уже после того, как дроны упали и взорвались. В четверг и пятницу премьер Эвика Силини из партии Яун Венотиба критиковала работу министра обороны Спруца. В частности, звучал тезис о том, что на оборону выделен примерно 2-миллиардный бюджет и хотелось бы видеть соответствующие результаты. Спруц, который взял короткий отпуск и отправился в Польшу на похороны родственника на выходных, в воскресенье объявил о решении покинуть пост главы Минобороны. Непосредственно перед его пресс-конференцией Силини написала в соцсети X, бывшем Твиттере, что это она потребовала отставки министра в связи с утратой доверия. Дальше была публичная перепалка на тему, кто именно первым принял решение. Спрус говорит, что он, и напоминает, что его встреча с Силини была назначена на час дня понедельника, то есть сегодня. Премьер при этом перехватила инициативу своим твитом, и Спрус назвал это политическими играми. Глава правительства Силини уже предложила кандидата на пост министра обороны. Это ее внештатный советник по военным вопросам, по вопросам военного сотрудничества, полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он сейчас представляет Минобороны в Украине. Премьер настаивает, что это не политический кандидат, а профессионал, который и должен руководить оборонным ведомством. Кандидатуру Мелниса по закону еще должен утвердить Сейм. Большой вопрос, что теперь будет со всем правительством Силини, в которое входят 3 партии – Яун Венотиба, Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян. Прогрессивные заявили, что в ближайшие дни решат, оставаться в правительстве или нет. Политологи оценивают как одинаково вероятные оба сценария и напоминают, что осенью состоятся парламентские выборы. Теоретически возможно и расширение коалиции, то есть правительства, за счет других партий – Нацблока, Веселатвия, ТБ, ЛННК и партии Апвенотес Саракс. Ну, непонятно, заинтересованы ли они. Круизный лайнер «Хондиус», на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса, накануне прибыл на Тенерифе. Судно встало на якорь в порту Гранадилья, после чего пассажиров проверяют и при отсутствии симптомов отправляют в их страны. Круизный лайнер будет стоять на безопасном расстоянии от причала, пассажиров доставлять на берег небольшими лодками вместимостью до 10 человек и распределять по гражданству. Первыми судно должны покинуть 14 пассажиров с испанским гражданством, об этом сообщила глава Минздрава Испании Моника Гарсия. Испанских пассажиров доставят в военный госпиталь, разместят в отдельных палатах без доступа посетителей. В Минздраве Испании сообщили, что по прибытии им проведут тест, а затем через неделю повторят его. Несколько государств, включая Соединенные Штаты, Германию, Францию, Бельгию, Нидерланды и Ирландию, направляют самолеты для эвакуации своих граждан. Напомню, круизный лайнер «Ондиус» вышел из города Ушуайя на юге Аргентины 1 апреля и направлялся в Кабо-Верде. На борту лайнера было около 150 человек, это включая экипаж. 4 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на борту лайнера выявлено 7 случаев хантавируса. Это вирус, который переносят грызуны. Было 2 подтвержденных случая и 5 предполагаемых, при этом как минимум 3 заболевших умерли. Сегодня в латвийских средних школах начинаются экзамены. Первый предмет – это социальные науки. Порядок сдачи изменен, общая нагрузка снижена, при этом проходной балл чуть выше, чем до этого, чем в прошлые годы – 20%. То есть для того, чтобы экзамен считался сданным, достаточно получить 2 по 10-бальной шкале. До этого хватало 1. Также введен новый обязательный экзамен оптимального уровня по естественным наукам. Сессия экзаменов у старшеклассников Латвии продлится до 12 июня. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.

0: Обычное.
1: Бодрое утро, страна.
2: Бодрое утро.
0: Мега-шоу.
3: А можно еще раз послушать? Да вот кофе попить надо было.
0: Люди бодрые. Владимир Вэл.
4: Тараканы-то ушли.
3: Ну, это как когда.
2: Все полезно, что в рот полезло.
0: Начни день с бодрости. Начни день с нами.
5: Да уже, в принципе, и начали. Ребятушки, бодренькое утрица, товарищи. Замечательные, прекрасные, весенние. И, кажется, к нам приходит тепло. Кажется, судя по прогнозу, да, на ближайшие деньки, то есть мы уже наконец-таки вылезаем за эти отвратительные 13 градусов. Вот это такой психологический порог. Вот с чем, в принципе, и поздравляю. Здравствуйте, и вы, Александр Станиславович.
6: Привет, привет. Уже скоро плюс 20.
5: Уже скоро наконец-то. Плюс 20, да. Ну, заслужили. Заслужили. Вот, я так понимаю, сейчас черемуха, ну, это, перецветет и все расцветет. Ну, так складывается. Повсеместно. С Константином Меладзе начали сегодняшнюю программу. Значит, сегодня день рождения у Константина Меладзе.
6: Да. А да, вчера концерт был у Валерия Меладзе.
5: У Валерия Меладзе.
6: Концерт прекрасный.
5: Но, как вы сами понимаете, творчество-то, оно настолько взаимосвязано на протяжении 30 лет, как бы этот тандем считается, в принципе, большому счету, вот если вы брат и брат, то, в принципе, ну, назовите на планете такой тандем. Два брата, один работает на продакшн, то есть, ну, от начала и до конца сочиняет и музыку, и тексты, и аранжировку делает, и так далее. А второй исполняет.
6: Нету таких примеров больше?
5: Ну, нету, да. То есть, поэтому, ну, как бы вот они как крабы всегда ходят парами. Мысленно вместе, вот, и приятно очень. И поздравляем всех тех, кто вчера, ну, сумел сходить, да?
6: Да, это было невероятно.
5: Я не могу охарактеризовать, потому что, ну, как бы, я не был. Я был. Значит, было хорошо, да?
6: Было прекрасно.
5: Ну, и могу от себя добавить, с Валерием Меладзе встречался, ну, по работе несколько раз, наверное, ну, раз 5-6.
6: И как? И,
5: ну, всегда, ну, очаровательный человек, просто, ну, как человек великолепен, да, ну, мало того, что, как бы, как человек, он еще и как артист, конечно, но вот, ну, просто ну, не всегда одно другое тянет, вот, зачастую, ну, со многими артистами поработал на одной площадке, вот, ну, как бы, ну, я
6: пришлось.
5: Я как ведущий, они как выступающие, соответственно, и могу сказать, Валерий Меладзе, это один из тех, кто действительно, ну, он приятен и так, да, и как человек поющий, да, выступающий на сцене, как артист, и, конечно, душа вот такая огромная, вот такое большое, огромное сердце, всегда приятно.
6: Очень.
5: Грузин. Очень. Нет. Опять же, грузин, это, конечно, это хорошо, это, ну, как бы, но это, знаете, как грузин, это не профессия, понимаете?
6: Да? Тоже верно.
5: Не-не-не, так мы не будем градировать, понимаешь? Здесь это уже такое. Национальность — это не качество, понимаешь?
6: Окей.
5: Есть какие-то, ну, конечно, у каждой национальности свои штучки, да, прибауточки и прочие, да, свои особенности. Вот, ну, если брать любой грузин, он, типа, должен быть гостеприимный. Но я больше чем уверен, что мы, ну, просто мы видели, сколько грузин, вот они гостеприимные, а есть наверняка вот грузины, скажу, что не все грузины, есть и другие какие-то грузины.
6: Вот. Не гостеприимные.
5: Ну, всякие разные, понимаешь, люди. Поэтому по национальности это дело такое. Ну вот, здесь все-таки человеческий фактор. Ну что, значит, поздравляю с наступившими праздниками, да?
6: О, да? Да.
5: Все, конечно. Вот, и по большому счету у нас 11 майское утро начинается. С этим, в принципе, поздравить мы вас и спешим. Суета моя начинается в школах. Уже директор прислал. Привет, доброе утро от Дирика, от моей школы, вашей, естественно, классическая.
6: Конечно.
5: Да. Значит, все, всем бодра до конца учебного года. 3 недели ровно. Сегодня, кстати, 12-е, 9-е и, кстати, и малые классы. Какие-то готовятся к экзаменам. Всем привет, всем бодра. Ну, суета моя та начинается.
6: Да, самое, скоро экзамены.
5: Самое, что ни на есть, господи, ой.
6: Ужас.
5: Ну, помолясь усердно Богу, отправляемся в дорогу. Но ни пуха, ни пера всем тем, кто будет сдавать. Давайте, ну, вот. И обязательно рядом шоколадочка. Говорят, очень хорошо для мозга. Ну, не знаю, как для мозга, вот.
6: Но вкусно.
5: Ну, просто, да, можно закидывать в себя. Тут совершенно, абсолютно, ну, как бы, ничтоже сумявшись, друзья.
6: В общем, мы с вами.
5: Сегодня, да, кстати, сегодня вообще праздник желудка, друзья. День против диет очередной, да. День ешь все, что хочешь. А, как бы, или по-другому, день, как всегда, да? Маринка, привет! Бодрят, отличного дня! Сегодня в 4 утра меня попросили проголосовать за племянницу в художественном конкурсе. Самое интересное, пишет Марина, сообщение пришло от знакомого человека. Как они это делают? Отличного дня. Значит, привет, Мариночка, привет, дорогая. Могу тебе сказать, нам очень приятно, что, ну, как бы, Смотри, что ты сразу поняла, да? Что это развод. Первое.
6: Это хорошо.
5: Это очень безумно хорошо. Вот, ты сразу почувствовала неладное. Вот, а несмотря вот даже на то, что ты... вот, ну, ты не знаешь, а как это может быть от знакомого человека? То есть ты механику всю, ну, не понимает, ты уже знаешь, имея информацию, ты опасаешься. Mm-hmm. И молодец. Механику мы тебе расскажем прямо сейчас в двух словах. Саш, как это делается?
6: Просто до тебя уже кто-то попался на это. И, судя по всему, твой знакомый. И поэтому от его имени ты получил это сообщение.
5: Короче, схема такая. Взламывается база данных, где есть телефон, и потом клонируется профиль твоего знакомого. Угу. У него есть, вот, ну, он определяется у тебя, вот, как его телефон и так далее. И поэтому никакого, этот знакомый вообще даже и в ус не дует даже о том, что его взломали. Но он взломан. То есть и от его имени вот отсылается. Нам радостно то, что ты знаешь, что вот такая штука есть. Нам очень приятно. Сейчас вдвойне приятно, что мы эту тему как бы несколько раз, ну, в эфире, ну, как бы...
6: Мы проговаривали.
5: Вы проговаривали не раз, и ты уже на автоматическом уровне говоришь, ага, разводила.
6: Все понятно.
5: Вот. А ваш знакомый не имеет к этому никакого отношения, кроме того, как в базе данных где-то его телефон, значит, утек, вот, а они клонируют, делают такое. И, получается, под его именем могут писать вам все, что угодно. Есть еще одна, на всякий случай, если он будет просить денег вдруг, одолжить, перевести на какой-то счет. Ты знаешь, что не делать. Правильно, Марина?
6: Конечно.
5: Бодренько утро за тебя. Ивашка, привет, доброе утро, классного старта рабочей недели. Спасибо большое. Сегодня съем тортик с котлеткой. Буду ждать Мэри Поппинс. Сегодня день рождения у Мэри Поппинс. Да? Сегодня день ожидания. День ожидания Мэри Поппинс. Как-то раз она должна прийти. Видели, какая у Мэри Поппинс? Доброе утро, Сережа Рижский. Здравствуйте. Лабрит, мои дорогие. Бишон с самого раннего утра. Вы обратили внимание, как на этих выходных резко взорвались одуванчики? Повсеместно. Бабах! Я всегда очень очарован, давно уже наблюдая за этим явлением, когда вот нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет ничего.
6: И тут хоба!
5: И хоба, все желтое, просто в одночасье. И это прям вот это. Это, в общем, фотография бишона, белого бишона. Это такая собачка кудрявая. Вот, как голова, как человек. Вот, вот уже вот в одуванах сидит. Хорошо ей. Вот, спасибо большое, бодренько утрится. Мастер Джанго, господи, какие же божественные завтраки готовит Оксаночка. Бу! Слушай, ну восхититься всегда хорошо. А каково это человеку, который для тебя что-то приготовил, а ты не просто сказал «спасибо», а восхитился, когда сказал «какая вкуснятина». А еще бы круто было бы, если бы ты во время трапезы своей так делал вот такое. Потому что любому...
6: И причмокиваешь немного.
5: Поверь, любому человеку, который вот готовится, он же старается, вот, и когда его труд вот именно таким вот образом оценивается, это прям восхитительно.
6: Это всегда приятно.
5: Я помню вот это тинейджерское свое, когда я приезжал к маме, и мама садилась, я ем, она сидит и на меня смотрит. Я такой...
6: Ужас.
5: Это какой-то ужас. Это, ну, говорю, мам, ну чего ты? Говорит, ну просто смотрю, мне так нравится, смотри, как ты ешь. И эту фигню вообще не понимал. Ну, то есть, пока сам не стал родителем, недавно себя поймал, мелкие сидят, готовлю я, вот, и мелкие сидят, едят, а я просто сижу и на них смотрю и такой думаю, блин, я мама. Ну вот, потому что это не объяснить. И тебе всегда очень приятно смотреть за любимым человеком, для которого ты что-то приготовил. Поэтому, не забываем, дорогие друзья, если вам что-то приготовили, а особенно если, не просто там, сделали бутик. Ну, потому что бутик расхваливать, сами понимаете.
6: Ну, а ну, что-то особенное.
5: И то можно похвалить, вот это буженина. Очень вкусная, например, да, очень хорошая. Очень спасибо большое. Там, вот. Ну, а я, если это сложно сочиненное какое-то блюдо, да, то тогда обязательно нужно... И желательно закатывать глазки. Этому надо у девочек поучиться.
6: От восхищения.
5: От умиления. Ну, вот это... Но не переигрывай, пожалуйста, чтобы иначе, если тебя заподозрят в фальши, вот, все...
6: Тебе конец.
5: Это уже обида. Mm-hmm. Ну, на самом деле, неправильно. Короче, не переусердствуй, но обязательно... пальчики оближешь. Я не знаю, у меня есть guilty pleasure. Пока вы не видите, короче, я нет-нет, да и вылежу тарелку после вкусной какой-нибудь.
6: Теперь мы все знаем о тебе.
5: Я просто не всегда хлеб ем.
6: Фильмов пересмотрел.
5: А жижицу вот этого, я просто не всегда ем хлеб, а жижицу пальцами не очень собирать. Поэтому это пока никто не видит вообще. Я просто рассказал. Доброе утро, хорошего начала трудовой недельки. Ольга, привет, дорогой. Дорогая, здравствуйте. Мамулька, привет. Давай представим понедельник. Примерно 7 часов утра. Начальника приятный тенор. Поет тихонько. Спи еще. Псалом православный с началом трудовой. Спасибо большое, бои бодренького утреца. Давайте потихонечку будем начинать. Так, ну что, у нас 5 дней в этой рабочей неделе, да?
6: Полная
5: рабочая неделя.
6: Без выходных.
5: Так, у нас что? У нас Хесбургер есть?
6: Есть.
5: У нас Тендерс есть?
6: Есть.
5: У нас сегодня
6: Филман
5: подарок,
6: есть.
5: Подарок от Филман, да? Подарочная есть. Карта есть. Что у нас еще есть? У нас есть Продиджи?
6: Есть.
5: Слушай, мы выторговали еще билетики на Продиджи, поэтому на этой неделе будем разыгрывать. Конечно. В общем, короче, полна коробочка для того, чтобы уже на работу приехали радостью нагруженная.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленого чеддера. Жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
2: Каргласс-ремонт, каргласс-замена.
3: Анастасия, специалист Каргласс.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь, Каргласс, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Каргласс-ремонт, каргласс-замена.
5: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и MN Mebelos LV.
6: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
7: Шкода. Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бежнейка Опиша 10. Звоните 28-77-0660 или записывайтесь на evslabespons.lv. Код учреждения 00100280.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунети в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунети в ЗАБЦ.
9: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
10: Обычное.
11: Обычное.
10: Мега-шоу.
11: Шоу.
10: «Люди бодрые».
11: Бодрый.
10: Бодрый.
11: Значит, добрый.
10: Добрый.
12: СВХ плюс.

0: Владимир Вэлл.
1: Самое бодрое утро планеты.
2: Так, дорогие друзья, быстренько давайте поздравим друг друга с 11 мая. Значит, быстренько про праздники дня сегодняшнего, что у нас сегодня. Как мы уже сказали, сегодня день ожидания Мэри Поппинс, той самой шикарной няни на планете.
3: Ожидаем.
2: Да? Ожидаем. Будем ожидать. Из веселеньких день глаженных шнурков, всемирный день осведомленности об эгоизме, пожалуйста.
3: Вот.
2: Так вот, пожалуйста. Что мы должны знать про эгоизм? Что он просто есть и для себя, так сказать, иногда тоже бывает. Ну, как стать плохим для человека? Всегда все делай для него, потом один разок не сделай, и все, и ты уже плохой. Мы
3: вот
2: же тоже
3: верно.
2: О поступках этого человека. То есть он хороший, а в определенный момент он решил для себя что-то сделать, вот, и в этот момент мы запомнили, что он эгоист. Mm-hmm. Так что осторожнее, дорогие друзья. Так, 11 мая у нас сегодня Милда, кстати, именинная. Всего, я, честно говоря, ну, Милда, это же такой, ну, символ, да, по большому счету. Ну,
3: сколько?
2: 286 всего.
3: Всего лишь?
2: Да-да-да-да-да. Кармен 139. Это не группа, а девочка Кармена сегодня именинная. И Манфред, 17. Красивое имя. Манфред. Да, здравствуйте. Очень приятно. Good evening, Манфред. Очень хорошо. Поздравляем, конечно же. Так, давайте, кто родился в этот день? Ну, во-первых, Карлис Блауманис. И композитор. Наш латышский мощный композитор, поэт, драматург. И, на секундочку, автор гимна.
3: На секундочку.
2: Да-да-да-да-да-да.
3: Важный человек.
2: Музыку написал, да, значит, и вот еще какую, опа, стало гимном. Прикинь, какое признание. Ну и плюс еще человек улицы, конечно же. Сегодня день рождения у Сальвадора Дали, испанского живописца, сюрреалиста, графика, скульптора и режиссера, и писателя, и эпатажного чувака. Про него, конечно, сегодня обязательно расскажем еще впереди. Константина Меладзе сегодня поздравили. И композитор, поэт, песенник, музыкант. Что мы должны знать про Константина Меладзе? Помимо того, что успешнейший тандем двух братьев, один, короче, создает, другой поет, и его оба божат на этом поприще. Значит, окончил кораблестроительный институт, между прочим, да?
3: Ух
2: да.
3: Ты.
2: Значит, что касается, в 2000 году создал проект, который на десятилетие стал эталоном женской поп-группы, да, до этого были такие, ну, как это, ну, поющие трусы какие-то, ну, как бы группы такие, да, такие, ну, банно-прачечный комбинат, назовем это так. Вот, а они создали Виагру, и десятки солисток крутейших прошли через этот проект, но именно музыка Меладзе сделала проект статусным, дорогим, породистым. Что тут говорить? Ну, а? Хорошо.
3: Все песни знамениты.
2: Хорошо, да,
3: все.
2: Конечно. И они все такие прям хорошие.
3: Да.
2: Хорошие. С детства страдает заиканием, мы знаем это, да, но и, говорит, из-за сильного испуга, между прочим, да, то, что осторожнее, ребятушки. Ну, хотя, с другой стороны, как можно сказать осторожнее?
3: Ну, тут как
2: здесь
3: получится.
2: Как получится, конечно. Ну, вот такое тоже бывает. Но это не помешало его стать великолепным композитором, продюсером и так далее. Писал музыку к культовым фильмам, сериалам. Значит, из таких ярких работ мы выделяем, наверное, «Стиляги», проект.
3: Да.
2: Чисто музыкальный фильм, который сделан, ну, как он трансформировал старые хиты, стилизовал и прям вышел очень крутой проект. Вот. Сериал «Оттепель», конечно же, одна, кстати, из лучших, ну, вот, работ. Также культовым считается песня вот «Опять метель». Алла Борисовна Пугачева ее исполнила, да. Вот.
3: Ну, «Зимой» и всегда слушаем.
2: Да-да-да, конечно. Сейчас-то уже нет. Хотя иногда бывает.
3: Да.
2: Значит, седьмая фабрика звезд — это его там проект «Иньян», «Бис», да, вот
3: все. Паршута, Тишманы, вот это.
2: Вот это все. Один из самых удачных из всей фабрики звезд. Подход отличался тем, что он писал для каждого фабриканта индивидуальный материал. И это, в принципе, было видно. Понимаешь? Потому что...
3: И это работало.
2: Одно дело, ты пачку написал, а потом разбирайте, ребята, значит, ты будешь петь вот это, вот это, вот это. А тут как бы под конкретного музыканта, когда пишется, совершенный прок другой. Ну и что касается отличий, в отличие от многих других продюсеров, которые нанимают целые штаты авторов, Константин Меладзе всегда все делает сам. И музыку, и тексты, и аранжировочки, и вокальное продюсирование в студии. Все это
3: занимается.
2: Все сам. Хочешь делать хорошо? Делай сам.
3: Верно.
2: Как Константин Меладзе. С днем рождения. С днем рождения. Поздравляем, ребята.
0: Люди мудрые.
1: Счастьем в микрофон.
4: Нету счета твоим счетом, потеряешься по барам.
5: Карма!
4: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
5: Карма!
6: СВХ+.

возлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Stand up and fight, товарищи! Быстренько гороскопчик пробежимся. Сегодня вы можете ненадолго потерять овен связи с реальностью. Так? Немножечко будете парить, да, я так понимаю? Значит, так что, если на завтра вам кто-то сообщит, что он все подробнейшим образом вам что-то рассказывал вчера, а вы не сможете ничего вспомнить, то обвинить собеседника во лжи в этот момент, ну, это самое плохое, что вы сможете сделать. В общем, короче, сегодня вы будете где-то летать.
2: Телец. Сделайте подарок сегодня, тельцы. Неважно, кому, какой и по какому поводу.
1: Сегодня, когда делаете подарок, сегодня вам будет хорошо, телец.
3: Близнецы.
1: Близнецы, попробуй сегодня себя в чем-то новом. Максимально будьте честны в оценке собственных возможностей при этом, да? Поможет вам избежать массы неприятностей. Короче, не тащи на себя больше, чем можешь вывести, близнецы.
2: Рак. Не стоит пребывать в уверенности, что окружающий мир без вас не обойдется. Еще как обойдется, уважаемые раки. Правда, недолго.
1: Недолго, но недолго. Обойдется.
3: Лев.
1: А вот и лев. Сегодня вам следует действовать с особой осторожностью, дабы, вызвавшись помочь кому-то, не приступить к некоторой грани и не взвалить на себя ответственность за этого человека и его поступки. Понятно? Помогает. Но не берете на себя всю ответственность.
3: Дева.
2: Сегодня всякие поиски, чего бы то ни было, превратятся для вас в изысканное удовольствие, девы. Но это, правда, не означает, что все они будут удачны.
1: Ладно.
3: Весы.
1: Весы, внимание. Сегодняшний день напомнит вам о существовании друзей и о том, насколько эти друзья вам нужны. Не ждите весы повода, побалуйте себя и их встречи просто так. Хорошо, ладно, есть время, понедельник.
3: Скорпион.
2: Сегодня вы будете на редкость нетерпеливы, скорпионы. Это может вызвать массу никому не нужных вопросов о причинах этого состояния. Так что имеет смысл постараться нетерпение скрыть.
1: Так.
3: Стрелец.
1: Сегодня вы можете ни с того ни сего восстать против всего мира. В целом и каждый его составляющий в частности. Дорогой бунтарь-стрелец. Постарайся все-таки, если не удержаться, то хотя бы выбрать объект восстания, против которого не принесет катастрофических последствий. Рассчитывай свои силы, стрелец.
3: Козерог.
2: Начинайте двигаться, направление вы определите позже. Но если же вам не совсем все равно, куда прийти, козероги, то спросите чего-нибудь совета. И, внимание, поступите наоборот.
3: Водолей.
1: Ах вы, водолейцы, не пытайтесь сегодня бежать впереди паровоза или впереди лошади, как вам больше нравится. Возможно, значит, либо лошади не понравится, ну, либо вагоновожатому впереди паровоза, которого вы решите побежать. По дороге вам сегодня может встретиться надежная, кстати, точка опоры. Постарайтесь вот эту точку опоры, человек, на которого можно опереться, не пропустить.
3: Рыбы.
2: Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым рыбой. Но постарайтесь, чтобы о вас говорили не из-за громкого провала.
1: Вот, внимание. Пожалуйста. Да-да-да, это Геростратова слава, который
2: вам не нужна.
1: Сжег храм Артемиды когда-то, чтобы прославиться.
4: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
5: СВХ плюс.

0: City Finances – свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: Mājas izpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un diži atlaides. Mājā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: В мае пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте mauriniklinika.lv, код клиники доктора Мауринша 01000161.
3: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена. Один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
6: Mums garšos alga vafeliņš
7: Ar kafiju iet labi viņš
6: O oh, jā
7: Salga vafeliņš
6: Un te jau salga kvadrātiņš
7: Mums garšo viņš
6: Jā, kvadrātiņš
8: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
9: Salga
10: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб

0: Yes, дорогие друзья. Так, нужно ответить с самого раннего утра. Красулька Татьяна. Бодрое утро, ребята. Внимание, написала вопрос. Так. Объясните мне, блондинки, гороскоп вы читаете на сегодня или все-таки на завтра? В джингле, в рекламе говорится, что гороскоп на завтра. А вы говорите, что на сегодня.
1: Ну, давай пояснять.
0: Ну, давай. Вот с утра, например, проснулась Танюшка. Да чуть-чуть попозже, чем обычно. Ничего делать не надо. И вдруг слышит, с кухонки идет запах такой, тянется шикарный такой. Ну, прямо слышится запах вкуснятинки какой-то. И она понимает, что ее принц решил для нее приготовить завтрак.
1: Так.
0: И вот она бежит и спрашивает: дорогой, что у нас сегодня на завтра?
1: Все понятно?
2: Танюш.
1: Ты поняла?
2: Танюш, ты поняла? Мы для тебя приготовили завтрак. И этот гороскоп тебе на завтрак. Просто ты слышишь, завтра. А мы приготовили тебе завтрак.
1: Тебе показалось чуть-чуть.
2: Поэтому, что это завтра. Потому что было бы глупо, если бы ты сказал, а что мы будем сегодня кушать? Он говорит, завтра.
1: Завтра покушаешь.
2: Завтра покушаешь, а сегодня посмотри, как я готовлю.
0: А когда будет краткоском?
3: СВХ плюс.
0: Там в конце бодрый краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Все верно.

0: Значит так, друзья, сегодня день рождения у Сальвадорки Дали. Один из наших, Дмитрий, написал и прислал фотографии о том, как они, путешествуя, побывали в Испании и решили посетить дом, театр, музей. Понимаете? Дом, театр, музей.
1: Три в одном.
0: Сальвадора Дали, ну, потому что человек себя, как, насколько себя проявлял, многогранно, безумно интересно, но дядька, конечно, с прибабахом был.
1: Слушай, если немного
0: бы...
1: Немного было,
0: если бы он был бы просто хороший, например, не знаю, сантехник, слесарь, хороший там филолог.
1: Кто бы не запомнил.
0: Что бы ты про него знал бы вообще? Откуда там музей бы, театр был бы? Было бы красивое здание, баня построена была, исправная система водоснабжения.
1: Канализации.
0: Ну а что бы ты знал про него? Значит, сюрреалист и график, и скульптор, и режиссер, и писатель. Был, конечно, эпатажным вообще чуваком, который сражал все.
1: Он эпатаж на максимум.
0: Во всем, да, был прям вот такой, чтобы издали. Издали, видать, дали. Примерно такое. Понятно? Значит, внимание. Значит, в Париже. Фотографию видели когда-нибудь? Значит, и это не ИИ, а кажется, что ИИ. Представь себе, значит, раньше времена. Значит, вышел он из метро, ведя на золотой цепочке гигантского муравьеда.
1: Настоящего?
0: Чтобы вы понимали, это гигантская, это как большая собака по размеру. Муравьед гигантский. Вот он как большая собака.
1: Он был живой?
0: Конечно, он водил его на поводке. Просто как я не знаю, как обычно водят черепаху.
1: Конечно.
0: То есть он гигантский муравьед. Фотографии восхитительные. Можете посмотреть, прогуглить ее. Блин, класс прямо. Значит, а также на одной из лекций в водолазном скафандре пришел, да, резиновом таком, знаешь, с этим вот с маской, все такое, в котором чуть не задохнулся, кстати, между прочим. Отвратительно. Вот, но отказался его снимать ради погружения в подсознание. Ну, под газом.
1: Ладно.
0: Чувак. Значит, смотрите, 69-й год. Представьте себе, за час набросал логотип для леденцов Чупа-Чупс. На обрывке газеты, по большому счету, именно он настоял на том, чтобы логотип располагался сверху конфеты, как он располагается сейчас, а не сбоку, чтобы всегда было видно целиком весь логотип. За эту работу, кстати, запросил огромный гонорар и пожизненный запас конфет.
1: Вот,
0: Все получил. И то, и другое. Вот. Ну, что касается одной из самых узнаваемых, наверное, известных картин Дали, это «Постоянство памяти», на которой изображены, помните, вот эти мягкие растекающиеся часы? Значит, не теория относительно... Относительность времени. Не теория относительности Эйнштейна здесь. Причем кусок сыра камамбер, друзья. Как-то Дали заприметил, как сыр плавится на солнце, на тарелке, да, под открытыми лучами испанского неба. Вот, и, значит, как он сыр плавится, и вот эта мягкость стала метафором текучести времени. Он об этом, кстати, рассказал. Ну, что еще? Значит, он себя, конечно, так, тренировал по-всякому. Представьте себе, вы знаете вот это состояние, когда ты вот что-то, допустим... чтобы проще было. Значит, ты смотрела, листала ленту телефонную, так. И вдруг засыпаешь, и у тебя телефон выпадает, например...
1: На лицо.
0: Не дай бог на лицо, потому что вот недавно тут рассказывали, как бровь себе разбила.
1: Ой.
0: Вот таким вот образом. Ну, короче, телефон выпадает. А или, например, ты там что-то смотришь, чуть-чуть впадаешь в это состояние сна, и так дергаешься, и просыпаешься. Дергаешься. Короче.
1: Бывает.
0: Значит, вот именно это состояние Сальвадор Дали считал, что это драгоценность. Вот именно в этот момент надо творить, чтобы все самое сюрреалистичное, значит...
1: Он пытался его поймать.
0: Выдавать из себя. Каким образом? А как ты себя разбудишь специально? Значит, смотрите, он засыпал в кресле, держа в руки тяжелую медную ложку. У него была медная ложка. Значит, на полу под рукой он ставил большой жестяной таз, чтобы не промазать. Короче, в момент засыпания рука расслабляется. Естественно, ложка падает с грохотом, потому что iPhone было бы дорого. Вот, ложка падает прямо в этот таз, гремит, Дали вскакивает, просыпается и мгновенно зарисовывает сюрреалистические видения, вот которые в этот момент. Там, короче, схема очень сложная. Вот, надо тренироваться очень долго, чтобы нормально глючило. Вот молодец. Кстати, вот смотрите, сюрреализм, Дали, вершина и так далее. Другие сюрреалисты под предводительством некого Андре Бретона в итоге исключили Дали из своей группы, прикинь.
1: В WhatsApp?
0: Придумав ему анаграмму прозвища «Авида Долларс». да, как Сальвадор Дали, а вида долларс наоборот. В переводе с латыни означает «жаждущий долларов», а Дали говорит, а я, да, это я, подтверждал свой статус, продавая свои подписи на пустых листах, например, да, автографы на пустых листах, да, тогда еще ипотека просто еще, ну, как бы там, ну, вот, тогда можно это было, вот, а также рекламировал все от шоколада до авиакомпаний, но за большие бабки.
1: Кстати, за очень большие.
0: Кстати, фильм, как-то был этот самый, «В ожидании Дали» не так давно появился, его оценили, значит, на фестивале, по-моему, на Каннском фестивале, ну, не знаю, про «Оскар» нет, наверное, «Голливуд» нет, но вот «В ожидании Дали» замечательный фильм, как один ресторатор очень ждал, когда к нему придет Сальвадор Дали в его ресторан, потому что это рассказ про город Кадакес, где Сальвадор Дали...
1: Давай как... маленький спойлер. Дождался?
0: Ну-ка, фу. Ладно. Никаких спойлеров.
1: Ладно.
0: Никаких спойлеров. «В ожидании Дали» фильм называется. А так, с днем рождения. Великий, эпатажный и могучий. А эти усики, ребята, это не усики, это просто...
1: Произведение искусства.
0: Это просто какая-то радость. Друзья, ну, внимание, есть предложение. Сейчас такое урочное время, когда, знаете, со временем мы начнем прям очень хотеть целоваться в это самое время. Не знаю, возможно, когда будет какие-нибудь каникулы у нас, да? А с утра проснетесь и такие, блин, что тут целоваться хочется. Слушайте, значит, маэстро, очень приятно было узнать, что смогли разжиться... Билеты, еще билетами на продаже.
1: Два билетика
0: будем разыгрывать, ребята.
1: Растянем их на всю неделю.
0: Нет, ну тут нечего растягивать. Просто, ну, билеты очень серьезные, поэтому, соответственно, это приз недели, дамы и господа. Приз недели. Два билета на продаже. Для тебя или для твоего, кто там, плюс один у тебя будет. Выбирайте. Но есть предложение. Кто хочет нацеловать себе продаже?
1: Все?
0: С этим вопросом мы сейчас к вам подходим. А вы, если есть желание поиграть с нами 8 часов и 10 минут. Заявку свою можете написать на WhatsApp.

0: Сына, конечно. Он бы с ума сошел, если бы я ему такой подарок подогнал.
1: Да, у каждого по-своему.
0: Да и я бы с ума сошел, Ген, на самом деле.
1: Если бы ты мне такой подарок подогнал.

0: Слыха плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, южный. К вечеру на побережье ветер усилится. Днем по стране от 13 до 18 градусов тепла. В западных районах местами до плюс 20. Лепа и Вентспилс сегодня до плюс 18. В Даугавпилс и Резекне плюс 13, плюс 14. В Риге облачно, без осадков, до плюс 19.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министр обороны Латвии Спруц вчера объявил об отставке. На фоне инцидентов с дронами ведомство возглавит внештатный советник премьера Силини, если ему хватит голосов в Сейме для избрания. Но главный вопрос, не посыпется ли все правительство, из него может выйти партия Спруца Прогрессиве.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр обороны Латвии Андрис Спрус, представитель партии «Прогрессиве», вчера объявил об отставке. Это произошло после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Латвии. Спрус заявил о том, что берет на себя политическую ответственность за то, что дроны, предположительно украинские, не были сбиты. В ночь на четверг, 7 мая, в Латвию залетели минимум 3 дрона, 2 из них упали на пустые топливные резервуары нефтебазы в Резекне. Чудом обошлось без серьезного ущерба. Оповещение об угрозе с воздуха жители Латгала получили с опозданием, уже после того, как дроны упали и взорвались. Уже в четверг и в пятницу премьер Эвика Силиня из партии Jaunvienotība критиковала работу министра обороны Спруца. В частности, на выходных звучал тезис о том, что на оборону выделен примерно 2-миллиардный бюджет и хотелось бы видеть соответствующие результаты. Спруц, который взял короткий отпуск и отправился в Польшу на похороны родственников, в воскресенье объявил о решении покинуть пост главы Минобороны. Непосредственно перед его пресс-конференцией вчера вечером Силиня написала в соцсети X, бывшем Твиттере, что это она потребовала отставки министра в связи с утратой доверия. Дальше была публичная перепалка на тему, кто именно первым принял решение. Спрус говорит, что он, и напоминает, что его встреча с Силиней была назначена на час дня сегодня, в понедельник. То, что премьер перехватила инициативу своим твитом, Спрус назвал политическими играми. Силиня уже предложила своего кандидата на пост министра обороны. Это ее внештатный советник по вопросам военного сотрудничества, полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он сейчас представляет Минобороны в Украине. Премьер настаивает, что это не политический кандидат, а профессионал, который и должен руководить оборонным ведомством. Силиня даже не предлагала выдвинуть кандидата партии «Прогрессиве». Кандидатуру Мелниса еще должен утвердить Сейм, и Силини не знает, хватит ли у него голосов для утверждения. Вообще большой вопрос, что будет со всем правительством Силини, в которое входят 3 партии – Jaunvienotība, Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян. Прогрессивные заявили, что в ближайшее время решат, оставаться в правительстве или нет. Политологи оценивают как одинаково вероятные оба сценария, напоминают, что атмосфера уже предвыборная, парламентские выборы состоятся 3 октября. Теоретически возможно расширение коалиции за счет других партий, которые сейчас в оппозиции – это прежде всего Нацблок Веселу Ответы БЛННК и партия Апвенотес Саракс. Но непонятно, заинтересованы ли они входить в правительство Силини. Круизный лайнер «Хондиус», на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса, вызываемого грызунами, вчера прибыл на Тенерифе и встал у порта Гранадилья, после чего пассажиров эвакуировали с судна. После проверок их отправляют репатриационными рейсами по своим странам. Чиновники Всемирной организации здравоохранения прибыли на Тенерифе и заявили, что это не новая эпидемия по типу COVID-19 и что риск для населения низкий. По последним данным, с этим рейсом связаны 8 случаев заболевания хантавирусом. 6 из них подтверждены лабораторно, 3 человека умерли. Эвакуацию планируют завершить сегодня. Испанский Минздрав сообщил, что, например, 14 граждан Испании отправили в Мадрид для размещения на карантин в местном военном госпитале. Во Франции заявили, что 5 французских пассажиров после эвакуации госпитализируют на 72 часа для наблюдения, после чего они будут находиться на домашнем карантине в течение 45 дней. Часть пассажиров уже вылетели во Францию и в Канаду. За остальными должны прийти рейсы, в том числе, например, из Нидерландов, Австралии. Сегодня в Латвии начинаются экзамены в средней школе. Первый предмет – это социальные науки. Порядок сдачи снова был изменен, общая нагрузка снижена, при этом проходной балл чуть выше, чем до этого – 20%. То есть для того, чтобы экзамен считался сданным, достаточно получить 2 по 10-бальной шкале. Также введен новый обязательный экзамен оптимального уровня по естественным наукам. Сессия экзаменов у старшеклассников продлится до 12 июня. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.
1: Покупая бытовую технику «Горения» в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА. ПТА Дамбія 3А ПТА ЛВ. СВХ плюс.

0: очень не хочется.
1: Очень хочется.
2: Очень-очень-очень хочется.
3: Очень хочется.
0: Целоваться.
4: Целоваться.
0: Целоваться.
5: Пой-пой-пой.
6: Алло.
5: Пой-пой-пой.
6: Алло.

0: смаком предлагаем целоваку! Знатный целовак,
1: нацелуй ты продиджи! И с понедельничка уже начинаем фанфар идут. Ребята, удалось нам еще разжиться билетиками на продажи. На продажи. Продажи к нам летят пока и дают выступление, друзья, 27 июня, сразу после Лига.
2: Вот, на Вондерсале.
1: На Вондерсале. Шикарнейшие мировые могулы. И, конечно же, вместе с ними, ну, как разогрев, да, то есть обязательно летит крутейший австралийский электронный драм-н-басист Эл Хорнет. Значит, диджейские сеты, которые весь мир захмутали, теперь вот это
2: едет к нам.
1: Плюс ко всему еще огненное шоу.
2: Это же продиджи, ну конечно.
1: Конечно, друзья, значит, у нас есть два пригласительных билета для тебя и для твоего визави. Билеты вообще продаются в Билишу сервис пока еще. Вот, а у нас в раздаче два. Это приз недели, который мы с удовольствием выставили на кон. И нам очень радостно, что есть такая возможность заранее вас подготовить, чтобы уже лежали два билетика у вас и ждали своего. Там самое главное не пропустить. Хотя... Будете слышно, там будет очень хорошо слышно. Yes, контакт. Ну и сегодня из всех президентов, по большому счету, случайным числом, сегодня у нас выпала Евгения. В качестве целоваки мы выбрали девочку Женечку. Добренькое утречко, дорогушенька. Сейчас потише сделаем там все остальное.
3: Вот. Доброе.
1: Привет, Мурлыка. Как поживаешь?
3: Отлично.
1: Ты куда? Ты уже едешь? Ты не едешь никуда? Что ты делаешь?
3: Я уже отвезла детей в школу.
1: Так,
3: гуляю собакой.
1: Внимание. О, собачкой. Ты, а где гуляешь? По лесочку, по парку или так просто по дорожке?
3: В парке нельзя.
4: Да. Что ты что? Ну-ка, поясни.
1: Мы просто не центровые, поэтому, слушай, в парке нельзя.
3: Ну, в парке нельзя собачкам писать.
1: И даже писать нельзя?
2: Даже писать нельзя.
1: О, как же тогда? Вы в центре живете? Какой-то?
3: Нет, я в Салласпилсе живу.
4: О, и там вас в парках нельзя писать собачкам.
1: То есть как-то бомжу можно, значит, называть
2: собачки нельзя? Да, что такое?
1: Ладно, хорошо. Ну что, дорогушенька, давай попробуем нацеловать сегодня продиджи. Давай познакомлю тебя с человеком, против которого ты сегодня будешь по факту играть. Человек, который сегодня выбран был недотрогой. Я сейчас покажу тебе. А сегодня мы выбрали Максюту как недотрогу. Значит, из фан-фактов про себя. Значит, мужчина. Вот такой.
2: Мужчина. Вот все достаточно.
1: Крепкий мужчина, который не любит мороженое. Представляешь
2: себе? Есть такие люди. Ну, вот.
1: Но, с другой стороны, мы говорим спасибо большое таким людям, потому что нам тогда больше достанется.
2: Все верно.
1: Потому что самое любимое мороженое перед того кто-то всегда вытащил. Да, то есть ценник есть, а самого мороженого нет. Максюта не тот случай. Да, в диалоге с незнакомыми людьми перенимаю их акцент. Совсем не хотя этого. Прикинь вообще, это внутренний какой-то зеркаль, он зеркалит.
2: А если собеседник заикается?
1: Слушай, ты не поверишь, у меня есть дружбан, который заикается. И мне время от времени с ним приходится сотрудничать, разговаривать. И я ловлю себя на мысли, что я тоже начинаю зеркалить его. Прикинь вообще, это такая, ну вот такая. Вот, так что я думаю, что любой психиатр, наш психиатр нам с Максом объяснит, что почему мы так делаем. Но с другой стороны, это и есть эмпатия, то есть, ну, сопереживание человека, так? Ну и давайте, очень любит слонов еще. У него, видите, не любит мороженое, но любит слонов. Где-то ушло, где-то пришло. Ну вот такой вот там человек сегодня попался. Сегодня именно его коварный замысел, ведь он уже поставил защиту на 5 щек. Вот, тебе придется прямо сейчас его перецеловать. Приступаем прямо сейчас, дорогушенька. Давай, куда будешь целовать сначала?
3: В левую.
1: В левую решила поцеловать? Хорошо, давай пробуем. Хитрый или не хитрый? Хитрый или не хитрый? Хитрый или не хитрый? Максим закрылся. Левая, вот его закрытая, приносит ему первую смоку. И напоминаем, что игра идет до скольки?
2: До 3.
1: Женька, я хотел у Женечки спросить. Ну ладно, ничего. Давай, погнали дальше.
3: Левая.
1: Еще раз левая. Смотри, как он.
2: Нет.
1: Он тебя насквозь прям видит, понимаешь?
3: Негодяй.
1: Ну вот негодяй. А ты наоборот. Ты включай наоборот. Два у негодяя, один у принцесски. Вернее, ноль у принцесски пока. Угу. Давай. Ну мы еще не такие видели. Давай.
3: Ну правую тогда.
1: Ну давай правую.
2: Есть.
1: Да, вот и принцесска отбила одну цмоку. Давай и дальше.
3: Еще правую.
1: Я не предложил тебе заднее слово. Он переиграл. Три левые, две правые подряд поставил вот таким вот образом. Сегодня хитрый Максимка и даже где-то гадюка.
3: Привет на продаже.
1: Пока еще он попадает в финал. Пока он финалист. Пока финалист. Да, ну будем надеяться.
2: Мы узнаем, кто.
1: Женечка, добренького тебе утречка. Спасибо, что ты у нас такая есть, такая веселенькая, хорошая.
3: Спасибо, приятно было с вами пообщаться.
1: А что у тебя там за собачка? Порода или...
3: Джек
1: Рассел. Джек Рассел! Привет, передавай, кинь что-нибудь ему. Кинь ему что-нибудь.
3: Хорошо, обязательно.
1: Нас такая. Знатный целовать.
5: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса. Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
6: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais. Kurzemes gaļsaimnieks. 1,8 kg. 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters. 2,480 gramu vienības par vienas cenu. 2,19 €. Pelmeņiem, hinkaļiem un vareņikiem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
8: Команда профессиональных подологов клиники «Балта» вернет легкость вашей походке. Современные методики, индивидуальный подход и заметный результат уже после первого визита. Клиника «Балта» – профессиональная забота о ваших ногах. Запишитесь сегодня и наслаждайтесь комфортом. 28-770-660. Клиника «Балта», Рига, улица Эрнеста Бирзника-Упиши, 10. kbalta.eu. Профессиональная медицинская подология. Код медицинского учреждения 00100-0280.
9: Мэнос Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительно при наличии карты ВСЛБ.
10: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Мэнос Аптека – рецепт твоего здоровья.
11: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзова 72 и MN Mebelos LV.
12: Карглас ремонт, Карглас замена.
13: Анастасия, специалист Карглас.
14: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
12: Карглас.

0: Хорошо. Ну что, наш старший механик в этот от Атлантики. Значит, наш этот греческий смоковник Дим не настоящий прислал такой майский пирожок.
1: Да.
0: О чем ты думаешь, Евгений? Я думал о красе ногтей. Но встрепенулся и ответил: пора купить аэрогриль.
1: Все верно.
0: Товарищи, все на просушку, все на готовку. Только чтобы Евгения прислала фотографию своего подопечного, Джека Рассела, который только что гуляла в парке нельзя. Это, ну, как обычно, собака, нормальная собака. Где вот должна валяться? На хозяйской кровати.
1: Конечно.
0: Вот валяется, балдеть. Вот такая вот в это здесь был поднят. Ну, значит, у каждого же свои вот эти вот питомцы, да? Значит, у Роттердамского, например, Илюхи, да, сейчас, ну, он как бы работает там, зарабатывает многие тысячи миллионов в Роттердаме, и у него на балкон снова стали прилетать попугаи. В прошлом году он их там начал прикармливать, но потом остановился, потому что...
1: Достаточно.
0: Нет, там...
1: Они приводят знакомых.
0: Геометрическая прогрессия, а это вам не надо такое количество. Вот, да и вообще, ну, вообще это плохая тема с кормушкой на балконе, потому что они туда все прилетают, а у птиц же нет такого, где здесь у вас удобство? Они не спрашивают, у них удобство вот где удобно. И поэтому твой балкон в удобство птиц, но не в удобство тебя, поэтому не надо прикармливать. Но фотографию, значит, портрет попугая, который он прислал, я отметил прям, знаете, вот бывает такое, когда у тебя пышная шевелюра, и ты вот после ванной выходишь, например, да, помытая голова, она такая мягонькая такая. Да? Прямо чувствуется мягонькая, чистенькая. Вот такой же попугай. Нахохленный
1: такой. Только весь.
0: Весь. Где-то, видать, хорошенечко помылся. Mm-hmm. И радости полные штаны его попугаи. Такие, это зеленые, большие попугаи. У них там, ох, какие хорошие. Прям весь, все Нидерланды.
1: Аж хочется в Роттердам.
0: Ну да. И в Амстердаме тоже mm-hmm. такие же. Но они погрязнее. То, что вот в Роттердаме прям чистенькие. Видать, где-то поставили мойку. Да, удобно. С абонементом, и ты чистый.
1: Автоматическую,
0: и ты чистый всегда. Слушай, у нас есть подарочные карты от Хесбургер. На этой неделе давайте будем выдавать. Вот, потому что, ну, подкрепиться вовремя. Вот, за чужой счет вообще шикарно.
1: Великолепно.
0: Друзья, значит, клевету на Левитана будем сейчас запускать в ближайшее время. Сейчас уже, в принципе, все подготовлено. Можно как бы уже и объявить. Но я думаю, что после новостей спорта... Хотя...
1: Ну, да, давай.
0: Ну, давай.
1: Как хочешь.
0: Так и делаем. Давай сейчас с Монатика сыграем. Сократим его немножко и сразу же дадим задание.
2: СВХ плюс. Все куда-то спешим. Не сердца, а машины, а мой рабочий стол.
0: И Дим из Греции пишет, а у нас сегодня плюс 28, и в этот самый момент улетает в бан сразу.
1: Гадина.
0: Гадин в бан сразу. Такое нельзя.
1: Нет у тебя совести.
0: Ну, у нас, кстати, тоже сегодня до 17 в столице, по крайней мере. Возможно, даже и до 19 дотянем. Это такое. Так что... Поэтому, ладно, разбаню сразу. Забанил и разбанил.
2: Всех удивляет, от чего пьян.

0: Что? Что ты говоришь?
1: Клевета на Левитана.
2: Ну, такая разбитная игра. Значит, мы вам сейчас что-нибудь такое невнятно скажем. Хотя получилось, по-моему, судя по всему, очень внятно даже.
3: Поддавки сыграем.
2: С полным ртом сегодня. Значит, гамбургером не удалось. То ли Дикс, то ли я знаю просто правильный ответ. И, соответственно...
3: Тоже возможно.
2: И мне кажется, что легкотня. В общем, посмотрим. Друзья, так или иначе, напоминаем, что на этой неделе вместе с нами и с вами на протяжении жизни в Хесбургер. Значит так... Попробуй майкское предложение. Бургер с расплавленным сыром чеддер во всех ресторанах Хесбургер. Это 100% говядинка, насыщенный соус из сыра чеддер, расплавленный сырный ломтик чеддер, хрустящий бекон, томат, салат, фрилис и жареный лучок и легендарнейший майонез Хесбургер с паприкой. И всего это за 5.20, ребята.
3: Всего
2: вот,
3: лишь.
2: Вот такой огромный многосырный сырный бургер.
3: Но не забываем про бонус-карту Хесбургер, с ней еще выгоднее.
2: Друзья, поздравляем, потраченная карта на 50 евро от Хесбургер сегодня у нас в раздаче. Поэтому внимание! Сейчас даем сумятицу, произносим ее дважды. Вот. После чего вы используете WhatsApp. И, ну, наверное, СМС, наверное, тоже, да.
3: Давай,
2: ну,
3: давай,
2: мало
3: все вместе.
2: Потом,
3: да.
2: Ретро.
3: Вдруг у кого-то WhatsApp.
2: Ну,
3: нет.
2: В том-то и
3: хотя
2: дело.
3: Хотя это странно.
2: Надо странность эту менять. Ну, ладно, сделаем. Короче, друзья, сейчас мы вам дважды повторим с набитым ртом. Вы нормально напишите буквами и пришлите нам, что мы там насумятили, на 25-45-25-25, и будет хорошо. А будет потом еще лучше. Давай, погнали. Дважды.
4: А сыра, как и денег, много не бывает. А сыра, как и денег, много не бывает.
2: Все, повторяю, больше не могу, слишком легко.
0: Твое утро. Утро. Твое настроение.
1: Люди бодрые.
5: Кавалерия, ты моя. Преступление сделай больно, как моление, чтоб запомнилось навсегда.
1: СВХ плюс.
5: Ничего личного.

0: Новости спорта.
1: В чемпионате Испании по футболу Барселона обыграла Реал в домашнем классике со счетом 2-0 и второй год подряд стала чемпионом. Уже на 9-й минуте англичанин Маркус Решфорд забил прямым ударом со штрафного, а на 18-й минуте Ферран Торрес сделал счет 2-0. По турнирной таблице у Барселоны 91 очко, у Реала 77, и за три тура до финиша отыграть 14 очков уже невозможно. Для каталонцев это 29-й титул в Ла Лиге, при этом рекорд по общему числу побед остается у Реала – 36 титулов. В 21 веке Барселона выигрывала чемпионат Испании 13 раз. Среди топ-лиг чаще побеждала только Бавария, у нее 19 титулов в Бундеслиге. Во втором раунде Кубка Стэнли Монреаль обыграл Баффало 6-2 и сравнял ситуацию в этой паре по итогам очередного матча. В другой серии Анахайм дома победил Вегас 4-3 и сделал общий счет в противостоянии 2-2. Пятый матч серии Анахайм-Вегас пройдет в ночь с 12 на 13 мая на площадке Golden Knights. Плей-офф NBA. Нью-Йорк разгромил Филадельфию 144-114 и выиграл серию 4-0, выйдя в финал Восточной конференции. В другой паре Миннесота обыграла Сан-Антонио 114-109 и сравняла счет в серии до 2-2. Лидером Миннесоты стал Энтони Эдвардс, который набрал 36 очков. Латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня в Риме на турнире WTA 1000 сыграет с россиянкой Анной Калинской в стадии, где остаются 16 спортсменок. Матч начнется не раньше 14:00 по латвийскому времени. В рейтинге WTA Остапенко занимает 36 место, Калинская идет 24. Эти соперницы встречались 4 раза, и все 4 матча Остапенко проиграла, в том числе 3 месяца назад в Дубае на турнире WTA 1000. Победительница дальше сыграет с чешкой Линдой Носковой или с румынкой Саранной Кирстей.
0: Новости спорта.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: понял?
1: Тихо, было так.
0: А сыра, как и денег, много не бывает.
1: Это очень хорошо, а сыра, как и денег, много не бывает. Именно с таким предложением сегодня, значит, мы выступили в прямом эфире. Вот, а вы, кто услышащий, да поймет. И справилась, ну, я даже, слушайте, я даже открывать.

0: с WhatsApp начинаем, да? Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вернулись на WhatsApp. Александра, девочка Александра, внимание, проверка сначала. А сыра, как и денег. Много не бывает. Абсолютно точно.
1: Сашенька.
0: Сашенька, телефон заканчивается на 66-46, чтобы, ну, вдруг... А вдруг это не я? Вдруг это ты? Конечно, мы поздравляем. Первая 50-евровая подарочная карта на этой неделе от Кесбургер была наша, стала ваша, дорогая Алексаша.
2: Мега-шоу. Люди бодрые.
3: Бодренькие, как я люблю.
0: Опускай Prodigy звучит, а мы бодрый краткоскоп сделаем. Давай.
2: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
0: Ой, как хорошо.
2: Овен.
0: Внимание, товарищи овны, сегодня так. Вы будете, ну, сейчас... Вы будете все любить. Вы будете все любить. Сегодня можно слегка выпасть из реальности. Сегодня будете парить в облаках, будете несобранным и так далее. Так что не удивляйтесь провалом в памяти на завтрашний день. Вы будете сегодня не в фокусе.
1: Телец. Сделайте кому-нибудь подарок, тельцы. Просто так, без повода.
0: Просто без повода.
2: Близнецы.
0: Пробуя сегодня новое, честно оценивайте свои силы. То есть новые пути, новые какие-то возможности. Прежде чем вот начать вот это вот, да, пробовать новое. Значит, оценивай свои, эти особенности и свои силы. Реально, это спасет тебя, близнецы, от проблем.
1: Рак. Мир без вас, уважаемые раки, не рухнет. Так что позвольте себе сегодня немного расслабиться.
0: Ладно.
2: Лев.
0: Сегодня, помогая другим, не берите, лев, на себя слишком много чужой ответственности. Это самое главное сегодня.
2: Дева.
1: Поиски сегодня принесут девам удовольствие. Даже если не все найдется.
0: Ладно.
2: Весы.
0: Самое время встретиться с друзьями, дорогие весы, поэтому... Потому что они вам так нужны, так нужны. Сегодня как раз тот самый день, когда это будет очень хорошо.
2: Скорпион.
1: Нетерпение у скорпионов сегодня будет зашкаливать, но лучше не показывать этого окружающим.
2: Стрелец.
0: Сегодня, если тебе, стрелец, захочется бунтовать против всего мира, вы выбираете цель осторожно. Такую, с которой справиться сможешь. Бунтарь.
2: Козерог.
1: Начните сегодня двигаться, козероги. С направлением разберетесь по дороге.
0: Ладно, главное, говорит, в драку ввязаться, а потом уже все решим.
2: Водолей.
0: Водолейцы, не спеши сегодня, водолей. И, сегодня можно встретить очень надежную опору, если не проскочить мимо. А? Шанец свой не упусти.
2: Рыбы.
1: У рыб сегодня есть шанс прославиться. Желательно не из-за эпичного провала.
0: Вот, конечно, по-всякому бывает.
2: Гороскоп-краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
2: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
3: 5 stāvi bez lifta! Tas taču ir 46 kastes!
2: Panika? Nē!

0: Татьянас.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: В мае пара легкости в ногах и уверенной походке. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100-00161.
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
5: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
6: 100 лет изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре «Дайлас». Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilishuparadise.lv.
7: Рестораны «Вайрок Соус» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». «Real to Real». «I like to move it, move it». «You like to move it». «Технотроник». «East 17». 14 августа. Вендерсала. Билеты Билиши Сервис.
8: Владимир Вэлф. Это шоу «Люди бодрые».
9: СВХ плюс.

0: считаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
1: Да-да-да-да, друзья, 55-евровая подарочная карта от «Филман» правит бал прямо сейчас. И тут задача несложная совершенно. «Филман» прислали вопрос, на который вам надлежит ответить. Ответить с помощью WhatsApp или смс-а, это несложно. Вот, более того, три варианта ответа были
2: даны.
1: Вот, а вы, соответственно, выберете один из этих вариантов. Вот,
2: и пришлете нам.
1: И пришлете его порядковый номер. И этого будет вполне достаточно. Из того массива, кто ответил правильно, выбирается победитель или победительница и получает 55-евровую подарочную карту. Это прям такой игра в поддавки от «Филман», дамы и господа. Напоминаем, что май — это месяц дня рождения «Филман». В этом году оптика «Филман» в Латвии отмечает особый юбилей. За это время компания стала одним из самых узнаваемых брендов оптики, куда люди приходят за очками, за солнечными очками, за профессиональными решениями для зрения всех форматов.
2: Да, «Филман» работает не только в Латвии. «Филман» — это большая международная компания с сотнями оптик.
1: Товарищи, сотни оптик, сотни оптик.
2: И это
1: оптик.
2: Все «Филман».
1: Да, дорогие друзья, «Филман» приглашает вас заглянуть и отметить юбилей вместе. И это очень-очень-очень хорошо, потому что Латвия — это один, ну, это лишь часть из более широкой истории «Филман», которая началась за пределами Балтии далеко и со временем превратилась в международную компанию с сотнями. Сотнями оптик! Итак, мадам и месье, вопрос от «Филман» прямо сейчас в эфире. Три варианта ответа. Вы выбираете только циферку, порядковый номер и присылаете на WhatsApp 25452525. WhatsApp me. I want to touch you. Satisfaction.
2: Only WhatsApp.
1: Satisfaction. Улыбнись и задавай вопрос.
2: Итак, сколько лет в этом году исполняется с момента открытия первой оптики «Филман» в Латвии?
1: Ребята, предложение. Первое предложение — это 10 лет.
2: Циферка 1.
1: Второе предложение — это 15 лет.
2: Циферка 2.
1: И третье предложение — это 20 лет.
2: Циферка 3.
1: Все, внимание! 25452525. WhatsApp me. I want to touch you. Satisfaction. Satisfaction. Wunderschön.

0: необычное.
1: Бодренько. Да. Прямо, ну, очень бодренько.
0: Мега-шоу.
2: Просто бомба. Обожаю вас, слушаю каждое утро.
0: Люди бодрые. Владимир Вэл.
3: И давно прятался от нас.
0: Ежеутреннее обновление бодрых клеток.
4: Че, слушай, ну, гадить-то не будем. Давай уже принимать решение. Вот, принимать решение, там меня там зашкалило.
5: Много-много.
4: За 300. За 300. И это не шутки за 300, дамы и господа. Это за 300 правильных ответов. Вернее, правильных. Мы разных ответов.
5: Разных ответов.
4: Я не стал даже это самое.
5: Мы сейчас еще не знаем, какой правильный.
4: Сейчас
5: нет, узнаем.
4: Как не знаем? Мы это уже знаем. Вот. Я просто смотрю, что ответов много. Сейчас я отбирать не буду. Тыкнем, не глядя. Да? Потом поймем, значит, правильно или неправильно. А потом, если что, выше-ниже. Итак, что касается вопроса, который был сегодня Филмоном задан. Сколько лет в этом году исполняется с момента открытия первой оптики Филмон в Латвии? Напоминаем, это же международная сетка. Друзья, ну сколько лет прошло с тех пор, когда первая оптика Филмон в Латвии была открыта? Итак, правильный ответ, ребята, 20 лет.
5: 20 лет.
4: 20.
5: Цифра 3.
4: Цифра 3 – это правильный ответ, который рассматривается. Истоки компании находятся в Германии, конечно же, да? Вот, а первая оптика там открылась в 1973 году. И пошло-поехало. Сегодня Филмон является одной из крупнейших оптических компаний в Европе. Развивается, вот, так же и в Латвии. Что, в принципе, нас не может не радовать. Тем более 55-евровая подарочная карта, которую можно использовать в оптиках для приобретения чего угодно. Все. И это очки с диоптриями, и солнечные очки, и контактные линзы, аксессуары. Все,
5: все,
4: это,
5: все, все что угодно.
4: Конечно, все, что угодно. Полноправная подарочная карта. Разыгрывается. Давай, дружище, будем считать.
5: Давай, 9-го.
4: Так, ой, 9-го, так мало. Ладно, хорошо.
5: От WhatsApp'а.
4: А у нас и так только от WhatsApp'а играет.
5: От WhatsApp'а. Ну и давай сверху, ладно.
4: Сверху 9-й, да? Хорошо, сейчас надо закинуть. 1, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Галина, Наталья, 3. Все правильно, Наташка. Внимание, телефон заканчивается на 1860. Цифру 3 прислала. И поздравляем, дорогушенька, Наталья, ватсапер наш. Жди, агент с тобой свяжется, все расскажет, все получишь. И ты сегодня молодец, и перст судьбы сегодня назначил тебя. Мы этому очень рады.
0: Мега-шоу. Люди бодрые.
2: Бодренькие, как я люблю.
0: Радио СВХ Плюс.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, южный. К вечеру на побережье ветер усилится. Днем по стране плюс 13, плюс 18 градусов. В западных районах местами до плюс 20. В Лепе и Венсполсе сегодня до 18 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне плюс 13, плюс 14. В Риге облачно, без осадков, до плюс 19.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министр обороны Спруц вчера объявил об отставке. Ведомство может возглавить внештатный советник премьера Силини, если его назначат, если хватит голосов в Сейме. Главный же вопрос, не посыпется ли все правительство. Из него может выйти партия Спруца прогрессивее. Круизный лайнер «Хондиус», на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса, вчера прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют с судна и после карантина отправят в свои страны. Сегодня в средних школах, в средней школе в Латвии начинаются экзамены.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Министр обороны Латвии Андрис Спрус, представитель партии «Прогрессиве», накануне объявил об отставке. Это произошло после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Латвии. Спрус заявил, что берет на себя политическую ответственность за то, что дроны не были сбиты. В ночь на четверг, 7 мая, в Латвию залетели как минимум 3 дрона. Спрус предположил, что из Украины. 2 из них упали на пустые топливные резервуары нефтебазы в Резекне. Чудом обошлось без серьезного ущерба. Оповещение об угрозе с воздуха жители Латгала получили с опозданием, уже после того, как беспилотники упали и взорвались. Уже в четверг и в пятницу премьер Эвика Силини из партии Яуна Венотеба критиковала работу министра обороны Спруца. В частности, звучал тезис о том, что на оборону выделен примерно 2-миллиардный бюджет и хотелось бы видеть соответствующие результаты. Спруц, который взял короткий отпуск и отправился в Польшу на похороны родственников, в воскресенье вечером объявил о решении покинуть пост главы Минобороны. Непосредственно перед его пресс-конференцией Силини написала в соцсети X, бывшем Твиттере, что это она потребовала отставки министра в связи с утратой доверия. Дальше была публичная перепалка на тему, кто именно первым принял решение. Спруц говорит, что он. И напомнил, что его встреча с Силини была назначена на сегодня, на понедельник, на час дня. То, что премьер перехватила инициативу с отставкой своим твитом, Спрус назвал политическими играми. Силиня уже предложила своего кандидата на пост министра обороны, и это не представитель партии «Прогрессиве». Это ее внештатный советник по вопросам военного сотрудничества, полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он сейчас представляет Минобороны в Украине. Премьер Латвии настаивает, что это не политический кандидат, а профессионал, который и должен руководить оборонным ведомством. Партии «Прогрессиве» Силиня выдвинуть нового кандидата вместо Спруца даже не предлагала. Мелниса при этом еще должен утвердить Сейм, и Силини не знает, хватит ли для этого голосов. Вообще большой вопрос, что будет дальше с правительством Силини, в которое входят 3 партии, по крайней мере, входили. Это Яуна Венотеба, «Прогрессиве» и «Союз зеленых и крестьян». Сейчас в коалиции очевидный конфликт. Партия «Прогрессиве» заявила, что в ближайшее время решит, оставаться в правительстве или нет. Политологи оценивают как одинаково вероятные оба сценария и напоминают, что атмосфера уже предвыборная. Парламентские выборы назначены на 3 октября. Теоретически возможно расширение коалиции за счет других партий, то есть национального объединения «Вису Латвии» и «ТБЛННК» и партии «Апвенотес Саракс», но непонятно, заинтересованы ли они. Сегодня в эфире ТВ-3 Эвика Силиня заявила, что если партия «Прогрессиве» выйдет из коалиции, то будет работать техническое правительство. Выдвинуть своего кандидата в министры партии «Прогрессиве» она не предлагала, потому что представители партии не пришли, как она сказала, на воскресную встречу, и обсуждать это было не с кем. Силиня также сказала, что не знает, хватит ли всеми голосов для утверждения на посту министра обороны Райвиса Мелниса. И она сказала, что сначала обсуждала ситуацию с оставшимся партнером по коалиции, то есть Союзом зеленых и крестьян. Премьер добавила, что по информации, полученной ею на выходных, координацию вокруг инцидента с дронами в Резекне можно было организовать лучше, потому что у военных была информация о 2 летящих дронах. Лидер партии «Прогрессиве» Андрис Шуваев в эфире ТВ-3 также заявил, что премьер фактически выбросила в мусорник коалиционный договор. По его мнению, партия Яун Венотеба больше не рассчитывает на голоса партии «Прогрессиве». Шуваев сказал, что сегодня партия решит, продолжать ли работу в правительстве. На вопрос о голосовании по Райвису Мелнису в Сейме Шуваев ответил, что решение партии «Прогрессиве» будет опираться прежде всего на интересы госбезопасности. Что это значит, он не уточнил. Круизный лайнер «Хондиус», на борту которого была зафиксирована вспышка хант-вируса, вчера прибыл на Тенерифе и встал у порта Гранадилья, после чего пассажиров эвакуировали с судна. После проверок их отправляют репатриационными рейсами по своим странам. Чиновники Всемирной организации здравоохранения прибыли на Тенерифе и заявили, что это не новая эпидемия по типу COVID-19 и что риск для населения низкий. По последним данным, с этим рейсом связаны 8 случаев заболевания хантавирусом, 6 из них были подтверждены лабораторно, 3 человека умерли. Эвакуацию планируют завершить сегодня. Испанский Минздрав сообщил, что 14 граждан Испании отправили в Мадрид для размещения на карантин в местном военном госпитале. Во Франции сообщили, что 5 французских пассажиров с лайнера после эвакуации госпитализируют на 3 суток для наблюдения, после чего они будут находиться на домашнем карантине в течение 45 дней. Часть пассажиров уже вылетела во Францию и Канаду. За остальными должны прийти рейсы, в том числе из Нидерландов и Австралии. Сегодня в Латвии начинаются экзамены в средней школе. Первый предмет — это социальные науки. Порядок сдачи экзаменов снова был изменен. Общая нагрузка снижена, при этом проходной балл чуть выше, чем до этого — 20%. Также введен новый обязательный экзамен оптимального уровня по естественным наукам. Сессия экзаменов у латвийских старшеклассников продлится до 12 июня. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Обычное, обычное.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Мега-шоу. Шоу.
3: А я думала, что я пропала вашу передачу.
1: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
5: Я хотела айфон.
1: Мировые запасы бодрости к вашим услугам.
6: Мои хорошенькие, слушайте, сегодня день рождения у Мюнхгаузена.
7: Того самого?
6: Нет, ну слушай, ну на самом деле, многие же считают, что это как бы вымышленный персонаж, ну фига два, значит, натурально срисованный с существующего человека, значит, полное имя у него Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, значит, реально немецкий барон, знаменитый рассказчик, вот, имя которого стало, в принципе, нарицательным. Если ты, ну, как бы тебя называют Мюнхгаузен, то, значит, летаешь Париж где-то в облаках и все время привираешь. Значит, смотрите, в 1737-м юный барон приехал в империю в качестве пажа герцога Антона Ульриха, позже становится офицером, значит, брауншвайгского кирасирского полка.
7: Вы говорил, молодец.
6: Да, там, который квартировался в Риге.
7: Непосредственно
6: весь полк, и он, соответственно, как адепт гренадеры, ребята. Мюнхгаузен даже командовал почетным караулом, встречавшим в Риге когда-то будущую императрицу Екатерину II. Представляешь, ну, то есть был заслуженным человеком. Значит, великолепный рассказчик, который любил травить байки и в охотничьем домике после ужина. То есть все садились, рты открывали, а он рассказывал. Истории записал и издал, кстати, без его ведома Рудольф Эрих Распе.
7: Молодец какой.
6: Да. Мюнхгаузен, когда узнал, вот, был в ярости, вот, что, по сути, именно благодаря вот тому, что написал, и как Рудольф Эрих Распе написал, вот, автоматически Мюнхгаузен стал королем лжецов и даже попытался судиться с издателями, но это было сделать тогда очень-очень сложно, поэтому как бы...
7: А потому что слово не воробей.
6: Вот, большинство его историй это не... по сути, это не то, что он сам придумал. Это гиперболизированный охотничий фольклор, как таковой. Например, история про оленя, знаете? Ну, когда он пошел на охоту, не было у него патрона, он вставил косточку вишневую, выстрелил, а потом уже через год или через несколько, через год, он пришел на то же место, и там олень, вместо рогов у которого, значит, выросло вишневое дерево. Ну, вот такая тема. Короче...
7: Он и не сам это придумал?
6: Нет. Есть охотничий, это старая немецкая шутка, которую он просто довел до совершенства своим исполнением. Но, как он рассказал, мы не знаем, а вот как написал потом Рудольф Эрих Распе, мы знаем, ребята. Был женат на Якобине фон Дунтен, дочери рижского судьи.
7: Внимание.
6: Да. Их свадьба состоялась в небольшой церквушке в Латвии. Именно годы жизни в Латвии считаются временем, когда он собрал, как бы, напродюсировал большинство своих невероятных сюжетов. Именно с нас.
7: Гордимся.
6: Да. Значит, потом у него была вторая еще жена. В 74 года женился на 20-летней Бернандине фон Буру. Понимаешь?
7: Шугадэдди?
6: Ну, типа да, понимаешь? А ей 20 лет, а ему 74. Вот. Ну, и что тут ожидать? Молодая женщина промотала все его состояние, а скандальный бракоразводный процесс окончательно подорвал здоровье и репутацию барона. Ну, а как ты хотел?
7: Вот и знай теперь.
6: Вот седина бороду без в ребро. Мезальянсы, товарищи, это очень чреватая вещь. Говорят, что на смертном одре, когда сиделка спросила, почему у него не хватает двух пальцев на ноге, а он их когда-то отморозил. Ну, знаете, как это самое? Бывает. Барон ответил, что их откусил на охоте белый медведь. Вот, в общем, короче, таким образом, был неисправим.
7: До последнего.
6: Это молодец. Ну, а зачем? Ну, какая разница? История про то, как он обморозил пальцы. Ну, что это за история? А вот на охоте с белым медведем, прикинь.
7: Вот это уже интересно.
6: Черт знает, где это надо находиться, да? Ну, вот. Ну, и, соответственно, естественно, у нас здесь, в Латвии, потому что, имеем право, да? То есть, если все истории, большинство историй были придуманы и рассказанные здесь, то вот мы имеем право как бы сделать и музей. А он давно уже создан. Местечко Дунте называется. Вот. Самый посещаемый музей Мюнхгаузена на планете. Он не единственный, конечно, но самый посещаемый именно у нас. Это хорошо. Можно там увидеть, ну что там, типа настоящие охотничьи трофеи Мюнхгаузена. Mm-hmm. И коллекция, конечно, восковых фигур. Это, да, это хорошо. С днем рождения, Мюнхгаузен. Молодец, что родился. Весело, по крайней мере, не скучно.
1: Люди бодрые.
2: Бодренькие, как я люблю.
4: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10 eiro 99 centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
5: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
8: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
9: Но у тебя уже есть кредиты?
8: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
9: Ого!
8: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
10: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
11: Современная лазерная эпиляция в клинике Балта. Быстро, безопасно и эффективно. Подходит для всех типов кожи. Клиника Балта. Ультрасовременный александритовый лазер. Процедура улучшает текстуру и тонус кожи, стимулируя выработку коллагена. Клиника Балта. Гладкая кожа. Результат, который остается с вами. Клиника Балта. Рига. Бежнейка Опиша 10. Звоните 28-77-06-60 или записывайтесь на evslabespons.lv. Код учреждения 00100-028.
12: Volkswagen festivāls tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
13: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
14: 8 августа в концертном зале «Дзинтери» Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале «Дзинтери». Билеты в сети «Билетчесервис».
15: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
16: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
15: Каждый вторник с 18 до 19.
16: По вторым воскресенья с 11 до 12.
15: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
16: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
15: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
16: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
15: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Ся-ся-ся! Хорошо, слушай, ну, слышал уже, великая чистка, великая талка у Инстаграма.
1: Так, что случилось?
0: Произошло, значит, смотрите. Значит, Инстаграм решил удалить, кильнуть, так сказать, удалить все роботовые и фейковые аккаунты, которые у них есть. Ну, не все, конечно, шиш ты два, но...
2: Все невозможно.
0: Но алгоритмы показывают, что есть, ну, специальные, ну, ботафермы, которые плодят вот этих вот, как будто... фальшивых пользователей, которые, с помощью которых можно себе набить
1: так сказать, подписоту.
0: Набить рейтинги. Mm-hmm. Соответственно, количество подписывающих. Ну и вот смотри, решили они посмотреть с помощью, естественно, нейросетки. Они решили посмотреть, ну, и убрать, значит, из своей сети тех, которые являются, ну, искусственно созданными, не являются человеком.
1: Угу.
0: Но это несложно сделать для них. Вот, и они посмотрели. Ну и, соответственно, когда они всех забанили, естественно, массовое удаление ботов подозрительных профилей уже прозвали великой чисткой 26-го года. Под удар попали также мировые знаменитости. Внимание, не в смысле их аккаунты удалили. Нет, друзья. Просто у них резко снизилось количество тех, кто на них подписан.
1: Фолловеров.
0: Ну, тех, кто следит за ними. Угу. Да, давай с русским языком. Ну, конечно,
1: да,
0: же.
1: Подписчиков, в общем.
0: Значит, знаете, кто такая Кайли Дженнер?
1: Знаем.
0: Кто это такая?
1: Известная личность.
0: Известная личность? Черт знает, чем знаменита.
1: Угу.
0: Потеряла 15 миллионов подписчиков после того, как 15 миллионов ботов на нее были подписаны. Ну, то есть, как бы, ей это хорошо, а сейчас ей не очень хорошо. Ну, как бы, минус 15. Ну, допустим, Селена Гомес и Ариана Гранде лишились примерно по 6 миллионов подписчиков, а Криштиану Рональду 10 миллионов подписчиков.
1: Бедный.
0: Боты. Нет, ну на самом деле у него остались какие-то жалкие 664 миллиона подписчиков.
1: Ну вообще, вообще никуда.
0: Ну это говорит о том, нет, здесь они-то ни при чем, да, вот по большому счету. Но чем больше у тебя подписчиков, тем, конечно же, лучше тебе.
1: Конечно.
0: И, естественно...
1: Статистика.
0: Вот, да. Ну, как бы, вот такие. У кого-то больше, у кого-то меньше. Кто-то просто сделал таким образом, каким-то образом в определенный момент, чтобы как-то, чтобы быть в мировом пространстве как-то более видимым, взял и заплатил деньги. Денежку когда-то, ну, возможно, китайцам, возможно, не знаю, монголам. Вот, и те уже создали ботов, которые подписались на него. И у тебя, как бы, рейтинг. Сейчас, как, сейчас будет не очень хорошо у него. Вот. А с Криштиану Рональду у него 664 миллиона подписчиков.
1: Ему и так хорошо.
0: Ну, и так нормально, в принципе. Ну, да, хорошо.
3: Весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
4: Весна.
3: Весна.
4: На плюсе.
0: Они пишут, а если я давно ничего не постила, меня тоже удалят? Ну, не.
1: Ну, если сильно давно, прям сильно давно.
0: Ну, как, ты заходил в Инстаграм?
1: Значит, все в порядке.
0: Если ты заходишь, то уже эта активность какая-то,
1: да,
0: уже,
1: конечно,
0: есть. Самое главное, что постить это не главное. Главное, это заходить. Но если ты 45-8 миллионов 56 раз не заходила вообще,
1: то
0: назад,
1: все.
0: И еще назад, сказать, назад. Mm-hmm. Тогда, возможно, тебя идентифицировали как бот. Возможно... Хотя, с другой стороны, если 6 миллионов 854 3, 5, 6, 8 раз назад.
1: 10-5.
0: 10-5? Вот,
1: до нашей эры.
0: Ну, удалили тогда и удалили. Какая разница?
1: Да пофиг.

0: код доступа.
1: Да-да-да, ребятки, это код доступа. На кону у нас что? Красивое, нарядное.
2: Подарок от Стендерс.
1: Подарок от Стендерс, ребята. Бренд, который мы ценим, бренд, который мы любим, бренд, к которому привыкли и теперь, в принципе, уже как 25 лет, вот с носу нет. Все душисто, все душевно, все расслабляюще.
2: Продукты Стендерс созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения.
1: Натурального здесь ключевое, ребята. А природа сама подает пример, когда двигаться вперед, а когда позволить себе покой, упокоение.
3: Упокоение — это другое, да, наверное?
2: Это не надо.
1: Каждый ритуал Стендерс — это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе.
2: К себе родному.
1: Сделать это всегда приятно. И нам всегда приятно сделать вам подарок, друзья. Подарок от Стендерс выдаем в коде доступа.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди Бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
4: Первая цифра.
2: В этот день, в 1927 году, была образована Американская академия киноискусств.
1: Все, ребята, у нас киновопрос. Давайте, в каком городе традиционно проходит церемония вручения премии «Оскар»?
2: В Нью-Йорке.
1: Единица.
2: В Лос-Анджелесе.
1: Двойка.
2: В Лондоне.
1: Лондон — это тройка.
4: Вторая цифра.
2: В этот день родился Сальвадор Дали.
1: С днем рождения, Сальвадор!
2: С днем рождения,
1: Дали! Дали, Сальвадор Дали. Как Сальвадор Дали называл свои закрученные, шикарные, знаменитые усы? Ребята, сам Сальвадор их называл?
2: Магические радары для улавливания мыслей.
1: Мысли — это единица.
2: Шпаги для дуэли с серостью мира.
1: Для дуэли двойка.
2: Антенны для приема космических сигналов.
1: Антенны для приема космических — это тройка.
4: Третья цифра.
2: 11 мая мы отмечаем День ожидания Мэри Поппинс.
1: Да-да-да. Давайте по книге пройдемся. Мэри Поппинс угощает детей лекарством из своей бездонной сумки. Представьте себе, оно волшебное. И волшебным образом меняет вкус для каждого из детей. У каждого по-своему.
2: Угу.
1: Как вы думаете, какой вкус почувствовала сама Мэри?
2: Клубничное мороженое.
1: Единица.
2: Лаймовый сок.
1: Это двойка.
2: Ромовый пунш.
1: Это тройка.
4: Последняя цифра.
2: Ну и в этот день, в 1932 году, в Риге был открыт Латвийский этнографический музей.
1: Ой, поздравляем. Ну, давайте вспомним, на берегу какого живописного озера расположен Латвийский этнографический?
2: Юглас.
1: Единица.
2: Кишезерс.
1: Кишезерс, двойка.
2: Кадага.
1: Кадага — это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: Вот это хорошо.
1: Ня-ня-ня.
0: Ну что, ня-ня-ня-ня-ня. Правильные ответы должны, выложены должны быть. Понимаете, ну, по крайней мере, в эфире.
2: Пора бы уже, пора.
0: Прямо сейчас, да-да. Значит, давайте с первого вопроса. У нас первый вопрос был, к чему приурочен?
2: К тому, что в этот день была образована Американская академия киноискусств.
0: Вот, и потом начали это самое, начали выдвигать, каждый год академия выдвигает лучшие фильмы года. Вот назвали статуэтку Оскаром и, соответственно, церемонию инаугурации, награждения, вернее, она так и называется, вручение как бы Оскара. Но я помню, как еще 2 или 3 года назад пришлось написать закон о том, что чтобы проголосовать за фильм, если ты член жюри, чтобы каким-то образом, ну, проголосовать или не проголосовать за фильм, вот, тебе...
2: Что нужно сделать?
0: Как минимум, ты обязан его посмотреть.
2: Хотя бы.
0: Посмотреть хотя бы, понимаете? И это уже, конечно, набивает очень на такое... Но я могу сказать так, были разные оскароносные фильмы, часть из которых прям, ну, прям действительно реликты, и на фоне всего остального они прям, ну, это короли.
2: Мы тоже немного причастны.
0: Кино.
2: Чуть-чуть совсем.
0: Вот. А мы-то как? Это домашняя...
2: Травмы.
0: А мы-то хорошо, как? Поток ты имеешь в виду, я понял. Ага. А мы, в смысле, как страна?
2: Ну, мы...
0: Да. Ну, да. Ну, ладно, причастны.
2: Конечно.
0: Наша заслуга, естественно. Вот.
2: Это все мы.
0: Есть действительно хорошие работы, такие, которые, ну, прям являются такие вот фильмы, которые можно пересматривать на протяжении всей жизни и никогда не надоест. Вот. А есть иногда, конечно, сомнительные какие-то работы, которые...
2: И такое бывает.
0: Даже один раз как бы лениво смотреть. Короче, вопрос звучал у нас так. А в каком городе традиционно проходит церемония вручения премии «Оскар»?
2: Ну, в Лос-Анджелесе, конечно.
0: Конечно же, город Лос-Анджелес.
2: Dolby Theater.
0: Ну да.
2: Ну да. Dolby Theater.
0: Dolby Theater. Ну и, в принципе, Голливуд есть Голливуд, ребята. Ну, не Нью-Йорк, не Лондон. Конечно, конечно. Лос-Анджелес. Как Сальвадор Дали называл свои знаменитые усы? Напоминаем, какие у него были усики? Усики у него были закрученные и немалые, между прочим. Можно такие маленькие закрутить, а можно такие... Опа! Как у Сальвадорки. Понимаешь? Вот он носил, как у Сальвадорки, свои усы. Понимаешь? Молодец. Называл он антенны для приема космических сигналов, ребята. Не читал он мысли с помощью их. Нет. Ему не нужны были наши мысли. Вот. И шпаги для дуэли с серостью мира. Ну, нет. Красиво звучит. Но это мы придумали. Антенны для приема космических сигналов. Именно по утверждению Сальвадора Дали, его усы являлись именно этим инструментом. Ладно, поехали дальше. Про Мэри Поппинс. Смотри. Когда Мэри Поппинс угощает детей лекарством из своей бездонной сумки, он волшебным образом меняет вкус. Вот это лекарство, да? Для каждого свой. Вот. А какой вкус почувствовала сама Мэри? Вот. Правильный ответ?
2: Ромовый пунш.
0: Ну, а там взрослые.
2: Да. Вот, да. Совершеннолетние.
0: Ну и на берегу какого живописного озера расположен Латвийский этнографический музей? Спасибо большое. Очень рад видеть правильные ответы в большинстве своем. Это, конечно, Юглас Эзерс, друзья.
2: Озеро Юглас.
0: Мы поздравляем всех причастных, а также всех тех, вот как мы любим этнографический музей, потому что... Это
2: он
0: прям,
2: классный.
0: Он такой... Потому что, как сказала моя дочь, там все старинное, такое старинное. Спасибо большое. 2, 3, 3, 1. Это правильный ход.
3: Владимир Вэлл. Утро. Начинается с бодрых.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
5: СВХ+.

0: 2, 3, 4, 5, мы начинаем продолжать. Слушай, слышал, тут оказывается, ребята, тут на чистую воду, тут прям ограбление века произошло.
1: Что случилось?
0: Это я просто смешно, смешно. Из Полоцка пришла новость, я просто заметил, несколько месяцев женщина-повар одной из школ несколько месяцев выносила продукты из школьной столовой.
1: Ух ты!
0: Нашли 84 пачки сливочного масла, а также сыр, филе рыбы и мясной фарш. В этом сообщении значит, что женщина-повар из школьной столовой использовала, выносила и использовала для личных нужд. Оказывается, Неужели? Кто-то где-то ворует что-то.
1: Какая неожиданность.
0: Что имеем? Не храним потерявшего плане. Прикинь, это как выделено, как отдельная новость, ребят.
1: Очень важная.
0: Лучше, если новости, пускай лучше будут вот такие. Значит, сегодня, дамы и господа, сегодня тот самый день, когда в Лондоне состоялось легендарное премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки». Он к тому моменту уже был, конечно, крутым, потому что его призрак оперы, да, The Phantom of the Opera, уже тогда являлся прям, ну, каноническим, прям, да, мюзиклом, все как надо. И, соответственно, весь мир смотрел, везде ставили Inside My Mind, там еще пели. Помните? Inside My Mind. Так вот, решил он поставить новый мюзикл. Вот, и назвать его «Кошки».
1: Cats.
0: The Cats, конечно же. И, соответственно, все крутили у виска. Говорили: «Эндрю, ну куда ты? Ну ты чего? Ты с ума сошел?» И поставить мюзикл по сборнику детских стихов Томаса Стернса Эллиота без внятного сюжета — это, в принципе же, самоубийство. Понимаешь? Он говорит: ты чего? У тебя что, деньги? Отдай деньги просто мне. Он говорит: не, полетит. Я, говорит, верю. Верил, причем настолько, что заложил даже свой дом, вот, для того, чтобы финансировать.
1: Вау.
0: Деньги-то немалые, потому что поставить это, ну, это
1: главное, чтобы семья приняла
0: костюмы, это. Бутафор. Ну, там все, короче. Неважно. В общем, ну, верил в свой стартап, верил, что полетит.
1: И не прогадал.
0: Вот. Ну, ладно, ну, спойлернем, что там говорить. The Cats — это еще одна мировая постановка, которая прямо, ну, как бы, ставится везде. На, вот. Главный хит мюзикла — песню Memory. Спойте.
1: Memory.
0: Не было, значит, песня была не готова к началу репетиций. Представляешь себе? Ну, то есть, все есть, актеры есть, готовы репетировать, а
1: песни нема.
0: А мюзикл, он подразумевает. Значит,
1: надо петь вообще-то.
0: Надо петь вообще-то. А что петь? Подождите, пока еще нету.
1: Ждем.
0: Нема. Вот. Ну и, соответственно, буквально за день до того, как начали репетировать, вот тогда он написал песню. Как тебе такое? Да? Чтобы зритель чувствовал себя маленьким котом декорации вот этой свалки, которая является, ну, непосредственно
1: местом действия.
0: Да-да. Были изготовлены в увеличенном масштабе. Все предметы на сцене ровно в 3 раза больше их реальных прототипов, то есть 1:3, да? Если на сцене стоит, например, консервная банка, то в реальности она, ну, должна быть размером с мусорный бак. Вот. «Кошки» были одним из первых мюзиклов, где актеры в гриме спускались в зрительный зал, между прочим.
1: Так.
0: То есть покидали сцену. Представляете себе? До этого в мюзиклах никто не использовал эту тему.
1: Не было принято.
0: То есть есть как бы четвертая стена, да? Угу. То есть которая разделяет сцену и зрительный зал. А тут они как бы выходят туда и там шипят им на это самое, на ушко. Там вот это.
1: Трутся об коленки.
0: Ну, соответственно.
1: Но это странно, ладно.
0: Но, нет, ну как бы, я могу сказать, это очень хорошо. Это есть интерактивная составляющая. Всегда приятно. Ну и, соответственно, вот этим тоже The Cats прославились. Актеры носили, кстати, сложнейший грим. Вот. И они наносили его сами. Обучение занимало несколько недель. На полную трансформацию профессионального артиста уходило около 2-3 часов. Я так понимаю, что экономили люто на гримерах. Ну, а то нету. Количество-то тоже надо. Так что каждый сам за себя, товарищи. Handmade. Не потопаешь.
1: Как у сына рисуешь.
0: Не потопаешь, не половишь. Ну ладно, поздравляем. Ну, видите, как все-таки не зря, не прогорел Эндрю, да, Ллойд Уэббер. И слава богу.
2: Мяу.
0: И поздравим.
2: Мега-шоу. Люди бодрые. Энергия.
0: Женьку Трофимова, доставайте Трофимова. Тащите Трофимова.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas.

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
3: Что делает Big Bank?
2: Платит своим клиентам.
3: Big Bank платит своим клиентам?
2: Да, Big Bank платит своим клиентам.
4: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
5: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
6: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.
9: Nu, paiehaļ!

курсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы те.

0: любишь меня? Конечно. Какие вопросы?
1: Радио СВХ Плюс.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, южный. К вечеру на побережье ветер усилится. Днем по стране от 13 до 18 градусов тепла. В западных районах местами до плюс 20. В Лепе-Венспилсе сегодня до 18 градусов тепла. В Даугавпилсе-Резекне плюс 13, плюс 14. В Риге облачно без осадков до плюс 19.
2: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министр обороны Латвии Спруц вчера объявил об отставке. Ведомство может возглавить внештатный советник премьера Силини. Но главный вопрос, не посыпется ли все правительство. Из него может выйти партия Спруца прогрессивее. Почти сотня ДТП, 6 пострадавших в авариях и 8 нетрезвых водителей, которые были задержаны. Статистика дорожной полиции за вчера. Сегодня в средней школе начинаются экзамены.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 95 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 6 человек, в том числе 2 велосипедиста. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато 5 уголовных процессов, 3 административных. За различные нарушения ПДД полиция оформила за сутки 539 административных протоколов, из которых 240 за превышение скорости. Государственное предприятие «Латвия Свалсцели» сообщает, что из-за ремонтов и дорожно-строительных работ транспортные ограничения введены на более чем 30 участках государственных автодорог. Больше всего ограничений на Даугавпилсском шоссе. Тут несколько участков с временными светофорами, скорость максимум 50 или 70 км в час. Дополнительное время в пути от 20 минут до получаса в зависимости от участка. Продолжается строительство также продолжение Южного моста, в частности, связки для пешеходной и велодорожек между Тековой и Ригой. Из-за этого серьезные заторы могут быть на шоссе А7 Рига-Бауска на въезде в столицу. Министр обороны Латвии Андрис Спруц, представитель партии «Прогрессиве», вчера вечером объявил об отставке. Это произошло после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Латвии. Спруц заявил о том, что берет на себя политическую ответственность за то, что дроны, предположительно украинские, не были сбиты. В ночь на четверг, 7 мая, в Латвию залетели как минимум 3 дрона. 2 из них упали на пустые топливные резервуары нефтебазы в Резекне. Чудом обошлось без серьезного ущерба. Оповещение об угрозе с воздуха жители Латгала получили с большим опозданием, уже после того, как дроны упали и взорвались. В четверг и в пятницу премьер Эвика Силини из партии Яун Венотиба критиковала работу министра обороны Спруца. В частности, на выходных звучал тезис о том, что на оборону выделено примерно 2 миллиарда евро бюджета, и хотелось бы видеть соответствующие результаты. Спруц взял короткий отпуск, на выходных отправился в Польшу на похороны родственника, а в воскресенье вечером объявил о решении покинуть пост главы Минобороны. Непосредственно перед пресс-конференцией Спруца Силиня написала в соцсети X, бывшем Твиттере, что это она потребовала отставки министра в связи с утратой доверия. Дальше последовала публичная перепалка на тему, кто именно первым принял решение. Силиня уже предложила своего кандидата на пост министра обороны. Это ее внештатный советник по вопросам военного сотрудничества – полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он сейчас представляет Минобороны в Украине. Премьер-министр настаивает, что это не политический кандидат, а профессионал, который и должен руководить сейчас оборонным ведомством. Партии «Прогрессиве» Силиня выдвинуть нового кандидата вместо Спруца даже не предлагала. Мелниса при этом еще должен утвердить Сейм, и премьер не знает, хватит ли для этого голосов. Вообще большой вопрос, что будет теперь со всем правительством, в которое входят 3 партии Яун Венотеба, Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян. В коалиции очевидный конфликт. Прогрессивные заявили, что в ближайшее время решат, оставаться в правительстве или нет. Сегодня в эфире ТВ3 Эвика Силиня заявила, что если прогрессивные выйдут из коалиции, то будет работать техническое правительство. Андрис Шуваев, лидер партии «Прогрессиве» в эфире ТВ3, также заявил, что премьер фактически выбросила в мусорник коалиционный договор и, по его мнению, Яун Венотиба больше не рассчитывает на голоса партии «Прогрессиве». Шуваев сказал, что партия сегодня решит, продолжать ли работу в Кабмине. На вопрос о голосовании по Райвису Мелнису Шуваев отметил, что решение прогрессивных будет опираться прежде всего на интересы госбезопасности. Сегодня в Латвии начинаются экзамены в средней школе. Первый предмет — это социальные науки. Порядок сдачи снова был изменен, общая нагрузка снижена, при этом проходной балл чуть выше, чем до этого — 20%. Также введен новый обязательный экзамен оптимального уровня по естественным наукам. Сессия экзаменов у старшеклассников в этом году продлится до 12 июня. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.

0: Необычное.
1: Бодрое утро, страна.
2: Бодрое утро.
0: Мега-шоу.
3: А можно еще раз послушать? Да вот кофе попить надо было.
0: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
4: Тараканы-то ушли.
3: Ну, это как когда.
2: Все полезно, что в рот полезло.
0: Начни день с бодрости. Начни день с нами.
5: Так, товарищи, ну, конечно же, страждущих сегодня очень полна коробочка.
6: Много.
5: Да-да-да, код доступа у нас прозвучал, вопросы, данные правильные ответы были.
6: Код, правильный код доступа 2331.
5: Да-да-да, и, соответственно, сейчас как бы приз должен найти своего обладателя или обладательницу.
6: Сейчас найдет.
5: Да-да-да-да-да. Сегодня более, внимание, более 36 человек. Сегодня
6: 36.
5: Правильно ответив, прислали правильную комбинацию, искомую. И мы в этот самый момент с случайным числом. Александр, прошу, давайте будем выбирать. Есть и WhatsApp, и большинство WhatsApp, конечно, но есть и смс, поэтому и там ищем сегодня. Давайте.
6: Давай, 20-й.
5: Так, будем 20-й считать.
6: Сверху.
5: Так.
6: От WhatsApp.
5: От WhatsApp. 20-й сверху от WhatsApp. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
6: 20.
5: И 20. А у нас смс-ер, дамы и господа, записано как Ира Инженер. У нас сегодня победительница. Телефончик оканчивается на 841. Ну, 7841, да. И мы поздравляем, Ирина, вы подтвердите, пожалуйста, что вы инженер. Потому что иногда бывает, конечно, префиксы и постфиксы мы сами уже докладываем. На какое, вполне возможно...
6: И потом сами об этом не помним.
5: Естественно, не помним.
6: Конечно.
5: Вот, иногда это связано, как бы, вот, где-то вы там писали о том, что вы там, вот, я, между прочим, инженер, например, да, и вы тогда записали инженер. А могли предположить, что, допустим, ну, Гулька, она упадет, если встанет, допустим, на какой-то вот на этот пьедестал. И мы сразу вас определили в инженера. Человек, который быстренько рассчитал нагрузку.
6: Тоже возможно.
5: Несущей конструкции, конечно. Поэтому отпишите, пожалуйста. А сегодня бренд Standards, радио СВК Плюс, естественно, дарит вам подарок
6: Standards. Красивый подарок.
5: Очень хорошо. Так, ну и сегодня мы, сейчас мы, я думаю, начнем. Надо отметить, конечно же, этот день шикарный. В этот день, в 32-м году, на берегу озера Юглас был открыт Латвийский этнографический музей. Вопрос из кода доступа тоже был. И мы сегодня обязательно, ну, прямо сейчас, я думаю, вот сразу после битваша. Расскажем про один из самых прекрасных музеев, между прочим. А уж под открытым небом так вообще равных нету.
0: СВК Плюс.

0: конечно, ча-ча-ча. Ну что, с днем рождения! Этнографический музей, Латвийский этнографический. Значит, в 24-м году был основан, вот, а открыт для посетителей в 32-м, друзья. Вы спросите, а что происходило, ребята? Значит, ну, могу сказать так. 87 гектаров, и там собрано 118 аутентичных строений из всех четырех исторических регионов Латвии. Из Курзамы тащили, из Видзамы, Земгала, Латвия. Каким образом все происходило? Значит, что такое этнографический музей? Это, естественно, зодчие. Архитектура. Со всех уголков Латвии были найдены, значит, какие-то, ну, нестандартные...
1: Сооружения, скажем так.
0: Да, дома, всяческие амбары, даже баня есть.
1: Конечно.
0: По-черному, из Латгалии. Так вот, значит, были найдены, чтобы еще должно было быть, ну, как бы, состояние хорошее, договориться, чтобы это все выкупить, ну, все это государство, конечно. Вот, и дальше это все разобрать, перевести и на месте в этнографическом музее собрать. И получилось на высочайшем идейно-художественном уровне. И теперь, внимание, именно Латвийский этнографический музей входит в элитный клуб старейших музеев под открытым небом в мире. Друзья, wow. Это, а у нас все это рядом. Значит, все здания, которые мы видим в этнографическом, это настоящие.
1: Абсолютно.
0: Разбирали по поленцу, вот, привозили, вот, и собирали. Одна из жемчужин настоящих коллекции. Это деревянная церковь из Усмы 1704 года постройки. Уникальная резьба, конечно, а также, что она построена без единого металлического гвоздя. В основной конструкции, ребята. Только деревянные колышки и мастерство. Прикинь?
1: Вау.
0: Вот. И это нужно было, ну, представляешь себе, разобрать, а потом надо собрать это все.
1: Угу.
0: То есть реально. А у тебя же чертежей никаких нет.
1: Что, получилось?
0: Чтобы прежде чем разобрать, ты должен начертить все, чтобы потом можно было как-то по инструкции собрать, потому что, ну, никто нигде ты в интернете не скачаешь.
1: А то была церковь.
0: Конечно.
1: А будет что-нибудь другое.
0: Лайма Тава, что ли?
1: Да, это пример. Просто,
0: ну, вот, слава богу, нет. Ну, и, естественно, этнографический музей, он манит. Для всем, кто хочет посмотреть, окунуться прямо вот так вот в историю и очутиться на каком-нибудь, ну, старинном Видзамском дворе, да? И вот прямо это, и там можно походить. И огромное спасибо за возможность прям зайти, например. Могли бы просто, допустим, ленточкой огородить, вот туда не ходи. Ну, есть места, куда не ходи, конечно, но в основном можно ходить.
1: В основном можно везде.
0: Естественно. Ну, и всяческие разные мероприятия проходят. Там показывают ремесла различные, естественно. Можно купить там, ну, всяческие вот в этих, допустим, знаю, что в июне, в начале июня проходит крупнейшая этнографическая ярмарка, и там туда можно там и самые шикарные лукошки себе купить, да?
1: Да.
0: Можно купить разжиться метком, там, рубахи какие-нибудь, если хочется чего-то такого самобытного. Вот. И это все происходит. Вот. Ну, и баню по-черному я уже рассказал, да? Про баню по-черному, да, это из Латгалии когда-то привезли, прям вот, ну, такая... И там запах еще стоит. Запах стоит.
1: До сих пор.
0: Ее давно наверняка не топили, да? А вот запах стоит. Да-да-да. Ну, и что еще хорошо? Музей открыт круглый год. Ну, конечно, летом там особая атмосфера.
1: Летом лучше.
0: А домик рыбака, который на озере находится. И там я одно время очень любил туда ездить и гулять просто там. Вот. И как-то захожу, а там домик рыбака, там сеть. А там натуральный человек. Он сидит и плетет сети. Это такой, прям, ну, посидел, пообщался. Я не помню, как звали этого мужчину. Но вот он рассказал, он говорит, хочешь, мы вместе поплетем?
1: Попробуй.
0: Да.
1: Ты попробовал?
0: Очень хорошо. Я, конечно, попробовал. Я люблю, когда что-то такое предлагают, ну, из полезного.
1: Угу.
0: Вот, и, конечно. А я еще всегда, я не помню, как тоже звали, но хотя я, наверное, имени его не спрашивал. Я у одного мужичка продавал. Он продавал на протяжении долгого времени рогатку.
1: Так.
0: Изготавливал ее из, ну, дерево.
1: И продавал.
0: И жгут, и продавал, соответственно. Ой, дети тоже мои любили. У нас было там 6 рогаток.
1: Ни одного целого стекла не осталось.
0: Нет. Мы, ну, так. Это же главное же купить, а там применять-то куда-то.
1: Угу.
0: Вот. А потом уже, ну, резина, вот эта вот латексная резина, из которой жгуты сделаны, вот она, ну, как бы она все-таки, ну...
1: Недолговечная. Конечно.
0: Приходит в негодность, дубеет и как бы рвется. Вот. Но, тем не менее, помним до сих пор. Поздравляем Латвийский этнографический музей. Говорим огромное спасибо ВСМТМ, ну, который на протяжении вот этого долгого времени всю душу свою вкладывает. А нам приятно приехать. Спасибо большое. И, ну, оповещайте, давайте в соцсетях, там, если где-то что-то у вас происходит, вы обязательно постите. Мы обязательно приедем. Это хорошо. С днем рождения! Латвийский этнографический.
2: Такие маленькие телефоны, такие маленькие перемены, законы Ома еще не знают.

0: pusē. Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaida līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницы АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницы АБЦ.
2: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
3: Анастасия, специалист Карглаз.
4: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglaz.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
2: Карглаз-ремонт, карглаз-замена.
5: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
7: У нас в салоне оптики «Метрополы» люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
8: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
7: Метрополы. Видеть и увидеть.
9: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
10: Что делает Биг Банк?
9: Платит своим клиентам.
10: Биг Банк платит своим клиентам?
9: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
11: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
12: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бендерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Технотроник. East 17. 14 августа.

0: Ча-ча-ча обязательно должно быть. Ча-ча-ча должно быть обязательно.
1: Не хватает нам ча-ча-ча.
0: Да-да-да. А как назывался раньше Стамбул? Ну-ка.
1: Константинополь.
0: Константинополь, да. Был Константинополь, стал Стамбул. Но в этот день, в 330 году, вот 100 миллионов миллиардов лет назад, получается, да?
1: Уже? Давно.
0: Торжественная церемония освящения Константинополя произошла, то есть как бы... Ну,
1: осветили.
0: Вот и считается, что вот с этого момента как бы город и настоящий. До этого, если, ну, там не запустили кошку, например, в квартиру, то она не считается еще новосельной. Вот, а обязательно нужно осветить город, и тогда вот все знают, что город теперь начинает жить. Вот. Значит, и, кстати, единственный мегаполис в мире, расположенный сразу и в Европе, и в Азии, дорогие друзья.
1: И вот, там, и там.
0: Это его, да, это его такая вот фича. Вот, и именно он, там есть еще, конечно, ну, такие там деревни какие-нибудь, да, но если мы говорим про большой город, единственный мегаполис, который вот является. Значит, что касается Босфора, да, это пролив, да, делает его настоящим золотым мостом торговли, имеется в виду золотой жилой. Ну, через него все идут. Значит, кто владел издревле Константинополем, тот контролировал потоки товаров между Востоком и Западом.
1: Тому было хорошо.
0: Тому было очень хорошо. Византийцы, значит, обладали секретным оружием. Если вдруг какая-то вражина решит, так сказать, штурмовать, то тогда применяли так называемый греческий огонь. Что ребята, это? Горючая смесь, ну, это, по сути, не знаю, напалм тех времен. Горючая смесь, которая горела даже на воде, и, соответственно, ты на кораблях, у тебя же все суда, у тебя корабли, вернее, военные, у тебя все деревянные, и прям заливали, поджигали, и прям... Ух,
1: как хорошо горело.
0: Как хорошо горело, да.
1: Ярко.
0: И, естественно, желающих, так сказать, просто взять и штурмануть было очень-очень мало. Конечно, ну, вот, рецепт смеси был засекречен, причем вот, настолько засекречен, что так и до сих пор и непонятно, что это было.
1: Ну и ладно.
0: Потому что засекречено было. Вот, чтобы вражеские корабли не могли зайти в бухту Золотой Рог. Знаете Золотой Рог? Византийцы переграждали ее гигантской железной цепью. Звенья, кстати, этой цепи, каждая весом по несколько килограммов, сохранилась до сих пор. Вот, в военных музеях стоят, можно за деньги посмотреть.
1: Смотреть.
0: Конечно. То ли дело, вот. Значит, Большой Константинопольский ипподром не просто арена для гонок на колесницах, как обычно это было. Ну, знаешь, ипподром, сначала колесница, потом как бы скачки, вот это вот, лайма того, опять же, да? Значит, а сердце политики, болельщики делились на голубых болельщиков так. И зеленых. Вот ты бы каким хотел бы. Вот это своего
1: рода
0: политические партии. Однажды стычка переросла в восстание, которое едва не стоило императору Юстиниану трона. Представляешь себе? Вот они так вот, завелись. Ну, бывает такое, когда собирается большое количество каких-то болельщиков вот где-то, вот, заводятся, там уже не остановить, ребятушки. Ну, и у них там еще есть имени Константинополя, Константинопольский университет, кстати, между прочим, основанный в 848 году, вот, считается одним из первых прообразов университетов на планете. Вот, и мы, соответственно, мы рады. Можно иногда, ну, и слетать просто в Стамбул на выходные.
1: Да,
0: ну, такая
1: погулять,
0: возможность.
1: Посмотреть.
0: По крайней мере, не знаю, сейчас рейсы есть, нету.
1: Есть.
0: Именно, ну, выходного дня. Было удобно одно время. Вот, спасибо большое. Вот, просто летаешь, ну, посмотреть, побродить. Там же старинное тоже есть. Очень хорошо понаблюдать. Вот, и сегодня как раз-таки вот, ну, по сути, вот, ну, это не основание, но это освещение.
1: Тоже важно.
0: Города Константинополя.
2: Громче.
0: Олеська, привет. Он говорит, я в Стамбуле. Привет, Олеська.
1: Молодец.
0: Привет. Мы на работе. Вот.
2: Мы на работе. На плюсе.
0: Я, говорит, в Стамбуле. Да, Олеська. А почему ты не Наташа? Тогда еще до сих пор.
2: СВК Плюс.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа к проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезными программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Менес Аптека советует: в мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: Redzes festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
10: SVH+.

0: Хорош баварец, хорош, молодец, отличный. Слушай, значит, вот уже все, скоро пора отчаливать, но я вдруг вспомнил, что забыл рассказать.
1: Ну?
0: Вот, во-первых, это фраза. Сейчас.
1: Сейчас.
0: Только шнурки поглажу. Ну, просто сегодня международный, ну, прям, ну, настоящий международный день глаженных шнурков. Mm-hmm. Вот. И это притча во языцах. Ну, и откуда-то из детства. Сейчас шнурки поглажу, это значит, что глупость какая? Никогда. Да? Вот. Но я вспомнил, что не так давно, где-то, ну, в прошлом году, точно летом, значит, я гладил шнурки.
1: Зачем?
0: Рассказываю. Широкие белые шнурки, белые так. Кроссовочки. И кроссовки были постираны, шнурки постираны тоже, потому что, ну, они же как бы носятся, да, и белые, не белые уже. Соответственно. И были просто сначала зашнурованы, вшнурованы, а потом оказалось, как смотришь, ну, уродство. Ну, они мятые, натуральные. И пришлось гладить. И я натурально.
1: Не осуждаю.
0: Я стою, глажу и такое все понимаю. Понимаешь, как, когда-то говорит, а сейчас шнурки поглажу, так вот глажу, пожалуйста.
1: Теперь понятно, зачем.
0: Да, да. Вот. И, ну, естественно, нужно было посмотреть, что там еще про шнурки вообще. Когда начали зашнуровывать, знаешь?
1: Ну?
0: Ну, вот впервые в жизни, ну, должны быть какие-то доказательства. Когда были найдены ботиночки со шнуровкой?
1: Давно, я думаю.
0: Давно. Значит,
1: кожаный
0: ботинок 5500 лет назад. 5500. Ну, понимаешь, допустим, застежка зиппер. Какие-то. Веркло. Лента веркло. Это липучка мы ее называем.
1: Так.
0: Да, допустим. Крючочки всякие. Это гораздо позже, оказывается, придумали. Понимаешь? Вот. А шнурок самый удобный, в принципе, самый удобный способ для того, чтобы держать обувь на ноге. Значит, помнишь, как называется оконечник любого шнурка? Он из пластика обычно делается. Ну, может, там, не знаю, металлический иногда ставят.
1: Дай-ка припомню, по-моему, эглет.
0: Именно так, моншер. А почему шнурки развязываются, знаешь?
1: Почему?
0: Короче, не специальные люди есть, которые посмотрели.
1: Которые развязывают шнурки?
0: Они инженеры из Беркли, между прочим, изучили процесс с помощью скоростной съемочки. Начали смотреть, там, человек по этому самому ходил, бежал по беговой дорожке, видеозаписи, естественно, ускоренная, ну, вернее, скоростная камера, да, позволяет тебе и смотреть, какие силы действуют. Блин. Короче, при ходьбе на узел действуют две силы. Удар стопы о землю, которая ослабляет узел, и инерция качающихся концов, которая растягивает петли. Соответственно, из этого какой вывод можно сделать? Вот, короче...
1: Можно только сидеть спокойно.
0: Рассказываю.
1: Не ходить.
0: Нет. Смотрите, шнурки — это дело такое. Зачастую вот ты приобретаешь обувь, а там такие шнурки непомерно длинные. Ну, такое бывает просто. Ну,
1: да, бывает.
0: Несуразно. И причем от цены на обувь тоже не очень-то и зависит. У меня есть очень дорогая пара обуви, но это спортивная обувь. Но шнурки — такое ощущение, что я могу три раза намотать на руку. Зачем? Не знаю. Вполне возможно, что для перешнуровки другим способом потребуется как бы, ну, более...
1: На всякий случай, в общем.
0: Короче, не знаю, на всякий случай. Ну, естественно, обрезать не будешь, потому что эглеты испортишь. И вот смотри, последний вот пункт, вот этот, удар стопы о землю, раз, ослабляет, а инерция качающихся концов. Чем длиннее конец, соответственно, тем он будет больше подвержен распуску. Понимаешь? Ну и здесь, конечно же, от именно материала, из которого сделаны шнурки, тоже очень многое зависит. Это ближе, ну, какие-то... Я вот никогда не забуду, у меня было проклятие, купил очень дорогую беговую обувь, потому что на этом экономить-то вообще, ну...
1: Нельзя.
0: Странно, да? Мировой производитель, а шнурки неправильно подобраны, они развязывались прям, пока вот шнурки не поменял. Вот это... Представляешь, бежишь...
1: Это брак.
0: И тебе нужно завязывать шнурки.
1: Это брак какой-то.
0: Хотя, казалось, это люди на беговой обуви собаку съели. Так, ну что еще? Чемпионы есть. Есть же разные способы, как завязывать шнурки. Я больше чем уверен, что как бы, если вот даже мы сейчас с тобой, возможно, даже мы с тобой по-разному завязываем шнурки.
1: Возможно.
0: Короче, ну есть самый быстрый способ в мире завязывать шнурки, и его преподает один чувак, его зовут Ян Фиген. Короче, он за полсекунды может завязать, ну, то есть это самое быстрое завязывание шнурка за полсекунды. Каким образом? Даже представить себе не могу, но я обязательно представлю, потому что у меня есть интернет, а в интернете по запросу Ян Фиген, вот, шнурки, я обязательно найду видос, как это быстро делать. Хотя, ну, меня и так устраивает вполне. Ничего менять не буду. Как вот когда-то в детском саду научился, вот так и...
2: Кстати, это очень удобно. Ты когда наклоняешься, у тебя голова не кружится.
0: Как это не кружится? Здравствуйте, пожалуйста.
2: Ну всего 0,5 секунды.
0: Давай.
2: Полсекунды всего лишь.
0: А смотри, что у меня есть. Да.

0: Ладно, ну что, будем выходить из эфира, ребят. Саш Буслаев.
1: Владимир Вэлл.
0: Хорошо, люди бодрые, ребят. Встречайте Полину Кузьмину, именинную.
1: Праздничную.
0: Да, праздничную. Вот, а мы с вами увидимся уже завтра. Пока.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, южный. К вечеру на побережье ветер усилится. Днем по стране от 13 до 18 градусов тепла. В западных районах местами до плюс 20. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 18. В Даугавпилсе Резекне плюс 13, плюс 14. В Риге облачно без осадков до плюс 19.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министр обороны Латвии Спруц вчера объявил об отставке. Правительство Силини на грани развала. Из него может выйти партия Спруца Прогрессиве. Почти сотня ДТП, шестеро пострадавших, 8 задержанных пьяных за рулем. Статистика дорожной полиции за воскресенье. Круизный лайнер «Хондиус», на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса, вчера прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуировали с судна и репатриационными рейсами отправляют по своим странам.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 95 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 6 человек, в том числе 2 велосипедиста. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Всего начато 5 уголовных процессов и 3 административных. За различные нарушения ПДД полиция оформила за сутки 539 административных протоколов, в том числе 240 за превышение скорости. Госкомпания «Латвия Свалсцели» сообщила, из-за ремонтов дорожно-строительных работ транспортные ограничения введены на более чем 30 участках государственных автодорог. Больше всего ограничений на Даугавпилсском шоссе. Тут несколько участков с временными светофорами. Скорость максимум 50 или 70 км в час. Дополнительное время в пути от 20 минут до получаса, в зависимости от участка. Из-за строительства продолжения Южного моста, в частности связки для пешеходной и велодорожек между Тековой и Ригой, серьезные заторы могут быть в часы пик на въезде в столицу по шоссе А7 Рига-Бауска. Министр обороны Латвии Андрис Спруц, представитель партии «Прогрессиве», накануне объявил об отставке. Это произошло после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Латвии. Спруц заявил о том, что берет на себя политическую ответственность за то, что дроны не были сбиты. В ночь на четверг, 7 мая, в Латвию залетели как минимум 3 дрона, и 2 из них упали на пустые топливные резервуары нефтебазы в Резекне. Чудом обошлось без серьезного ущерба. Оповещение об угрозе с воздуха жители Латгала получили с опозданием, уже после того, как дроны упали и взорвались. После этого премьер Эвика Силиня, представитель партии Яуна Венаты, раскритиковала работу министра обороны Спруца. В частности, звучал тезис о том, что на оборону в Латвии выделен примерно 2-миллиардный бюджет, и хотелось бы видеть соответствующие результаты. Спруц, который на выходных взял короткий отпуск и отправился в Польшу на похороны родственников, в воскресенье вечером объявил о решении покинуть пост главы Минобороны. Непосредственно перед его пресс-конференцией Силиня написала в соцсети X, бывшем Твиттере, что это она потребовала отставки министра в связи с утратой доверия. После этого Силиня предложила своего кандидата на пост министра обороны. Это ее внештатный советник по вопросам военного сотрудничества, полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он сейчас представляет Минобороны в Украине. Премьер настаивает, что это не политический кандидат, а профессионал, который и должен руководить оборонным ведомством. Эту позицию публично поддержал сегодня и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Силиня даже не предлагала выдвинуть кандидата в министры обороны вместо Спруца его партии «Прогрессиве». Мелниса еще должен утвердить Сейм, и Силиня не знает, хватит ли до этого голосов. Главный вопрос сейчас, что будет со всем правительством, в которое входят 3 партии – Яуна Венатеба, Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян. Сейчас в коалиции очевидный конфликт. Прогрессивные заявили, что в ближайшее время решат, оставаться в правительстве или нет. Сегодня в эфире ТВ3 Силиня заявила, что если Прогрессиве выйдут из коалиции, будет работать техническое правительство. А лидер партии Прогрессиве Андрис Шуваев в эфире того же телеканала заявил, что премьер фактически выбросила в мусор коалиционный договор и, по его мнению, партия Силини Яуна Венатеба больше не рассчитывает на голоса прогрессивных. Шуваев повторил, что сегодня его партия решит, продолжать ли работу в правительстве. На вопрос о голосовании по Мелнису Шуваев ответил, что решение Прогрессиве будет опираться прежде всего на интересы государственной безопасности. Каким будет это решение, непонятно. Круизный лайнер «Хондиус», на борту которого была зафиксирована вспышка опасного хантавируса, вчера прибыл на Тенерифе и встал у порта Гранадилья, после чего пассажиров эвакуировали с судна на лодках. После проверок их отправляют репатриационными рейсами по своим странам. Чиновники Всемирной организации здравоохранения прибыли на Тенерифе и заявили, что это не новая эпидемия по типу COVID-19 и что риск для населения низкий. По последним данным, с этим рейсом связаны 8 случаев заболевания хантавирусом. 6 из них были подтверждены лабораторно, 3 человека умерли. Эвакуацию планируют завершить сегодня. Испанский Минздрав сообщил, что 14 граждан Испании отправили в Мадрид для размещения на карантин в местном военном госпитале. Во Франции заявили, что 5 французских пассажиров с лайнера после эвакуации госпитализируют на 72 часа для наблюдения, после чего они будут находиться на домашнем карантине в течение 45 дней. Часть пассажиров уже вылетели во Францию и Канаду, за остальными должны прийти рейсы, в том числе из Нидерландов и Австралии. И последнее. Сегодня в Латвии начинаются экзамены в средней школе. Первый предмет – это социальные науки. Порядок сдачи был изменен по сравнению с прошлыми годами. Общая нагрузка снижена, при этом проходной балл чуть выше, чем до этого – 20%. Но это все равно очень мало. То есть экзамен считается сданным, достаточно получить 2 по 10-бальной шкале. Также введен новый обязательный экзамен оптимального уровня по естественным наукам. Сессия экзаменов у старшеклассников продлится в этом году до 12 июня. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
3: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
1: СВХ+.
4: Смотрю на тебя.

0: Не вместе. Нет, я отказываюсь в это верить. Мы вместе. Это замечательно. Понедельник, новая неделя у нас стартовала. 11 часов 11 минут. Даже можно загадать желание, кто верит во все вот эти вот нумерологические темы. И я с большим удовольствием приступаю к работе до 15.00. Здесь в студии радиостанции СВХ плюс Полина Кузьмина. Всем привет, привет. Сразу хочу выразить большое спасибо тем, кто уже прислал разные здесь картинки, сердечки, пожелания добра. Это очень приятно. Понедельник у нас, вообще вся эта неделя получается стандартная, правда, потому что, смотрите, на прошлый мы вышли работать только во вторник, на позапрошлый мы завершили неделю в четверг, а эта неделя у нас уже всего пятидневная, поэтому, надеюсь, мы справимся. Да, я даже уверена в этом, поэтому хочу пожелать, чтобы этот день прошел у вас спокойно, без какой-то лишней суеты, с хорошими мыслями, приятными встречами и, безусловно, маленькими, а может быть, даже большими моментами радости для себя.
1: Посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
2: Какая страшная сказка.
3: Весенняя сказка на СВХ плюс. Весна на блюзе. СВХ плюс.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Евростат только что опубликовал цифры, о которых Брюссель предпочел бы промолчать. В прошлом году в Европейском Союзе было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев изнасилования, на 7% больше, чем годом раньше. За десятилетие рост на 150%. И вот что самое важное. Эти преступления распределены по Европе неравномерно. Например, в Швеции 201 случай сексуального насилия на 100 тысяч жителей. В Литве всего 5, в Венгрии тоже 5. Страны с более строгим пограничным контролем живут в большей безопасности. И это не совпадение. Во Франции иммигранты из-за пределов Европы составляют 5,7% населения, но совершают 14% убийств. В нескольких федеральных землях Германии половина подозреваемых в насильственных преступлениях – иностранные граждане. Это реальные факты. Патриоты Европы считают, первоочередная обязанность каждого государства-члена – безопасность своих граждан. Мы поддерживаем строгий контроль внешних границ, более быструю депортацию нелегальных мигрантов и миграционную политику, основанную на фактах, а не на идеологии. Брюссель может продолжать игнорировать эти данные. Мы этого делать не будем.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: Благодаря легкости в ногах и уверенной походке появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100-00161.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

Доброго дня, 11 часов и 26 минут, а вы знаете, что сегодня стартовала международная неделя коучинга, ну, хотя кто-то до сих пор относится к коучингу скептически, мол, что там могут, чем они мне там помочь могут, еще и название какое-то странное. Интерес к нему в мире коучингу все же продолжает расти с каждым годом. А почему? Потому что современный ритм жизни все чаще заставляет людей искать не только мотивацию, но и, безусловно, внутренний баланс, ясность и поддержку. Поддержка нам необходима. Сегодня, кстати, скажу вам, с коучами работают предприниматели, спортсмены, артисты, руководители крупнейших компаний, Опра Уинфри, Билл Гейтс, Хью Джекман и многие другие не раз говорили о том, что правильные вопросы иногда помогают больше, чем готовые советы. Вот, поэтому здесь главный вопрос себе задать. А что мы можем задать, скажем, в понедельник? Что сегодня будет хорошо именно для меня? Знак вопроса. Вот задумайтесь, задайте себе такой вопрос. Что сегодня будет хорошо именно для меня? С утра, наверное, поспать еще хотелось, но нет. Хорошо бы было бы, если бы это было на прошлой неделе. Но на этой неделе, наша неделя стартовала трудовая не со вторника, да, а с понедельника. Кто-то считает коучинг, безусловно, мощным инструментом развития, поэтому если среди ваших знакомых есть такие люди, которые могут вам помочь, если вам помощь необходима, разумеется, я желаю вам успеха. Кстати, статистика показывает интересный факт. По данным International Coaching Federation, а такая тоже есть, мировая индустрия коучинга, представляете, уже превысила $5 миллиардов. Количество профессиональных коучей в мире выросло более чем на 50% за последние годы. А еще исследования показывают, что большинство клиентов отмечают рост уверенности в себе, улучшение отношений, снижение стресса после работы с коучем. Но я так понимаю, что коучи разные бывают. Кто-то консультирует по деловым каким-то вопросам, кто-то по личным, да, там что-то не ладится, например, в семье, или наоборот, человек одинок, почему никак не может встретить свою вторую половину. Есть спортивные коучи, которые мотивируют спортсменов на результат, скажем. Вот. Ну, в любом случае, наверное, неплохо, что такие люди присутствуют, и я знаю много случаев, кому реально они помогают, поэтому пусть эта неделя принесет вам больше спокойствия, вдохновения и, конечно, гармонии.

может быть, вы даже помните 2000 год, когда коллектив с композицией «My Star» завоевал бронзу Евровидения. Очень теплая такая эмоциональная песня. Выступление было тоже классное. Вывело латвийскую музыку на международный уровень, можно сказать. Ну, а в 2002 году, помните, как Мари Энн

Евровидении говорят. И говорят, да, все понятно, потому что в австрийской Вене официально стартовал 70-й международный песенный конкурс. В воскресенье вечером вчера в центре города прошел традиционный парад участников по так называемой «Бирюзовой дорожке», одной из главных событий перед началом конкурсной недели. Напомню, что 35 стран, аншлаги, рекордный спрос на билеты, юбилейный 70-й, еще раз хочу отметить, конкурс проходит в Вене на арене Венер Стандхалле. Венер. В общем, что нас вообще заботит? Безусловно, полуфиналы. Они состоятся когда? Завтра, 12 и 14 мая, большой финал 16 числа. Ежегодно конкурс смотрит более 160 миллионов зрителей по всей Европе, за ее пределами. В прошлом году трансляции показали в десятках стран, и миллионы пользователей также следили не только по телевизору, так скажем, а через TikTok, YouTube, стримы, социальные сети. Главными фаворитами букмекеров перед стартом конкурса называют Финляндию, Францию и Данию. Именно этим странам сейчас прогнозируют борьбу за победу. Ну а мы, безусловно, условно будем болеть за нашу артистку. Латвию в этом году представляет певица Атвара с такой атмосферной, очень красивой песней «Эна в тени». И она выступит 14 мая, то есть получается во втором полуфинале под номером 9. Это очень хорошо, кстати, потому что номер поставлен в центр шоу, и фанаты Евровидения считают такую позицию одной из самых удачных для запоминания зрителей. Я хочу сказать, что песня Атвара уже стала заметным хитом в латвийских стриминговых чартах после победы в национальном отборе «Супернова», где певица одновременно, может, вы помните, выиграла и голосовое, и голосование жюри, и зрителей. То есть и жюри, и зрители сошлись во мнении, что да, именно она должна представлять Латвию. Редкий случай для конкурса. И сможет

0: Šovins. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglas.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглас ремонт, карглас замена.
4: В Касинукай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО, рабочая ширина 46 сантиметров, 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов.

0: 24,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: СВХ плюс.

0: актуальная песня именно сегодня, именно в понедельник от «Елки», потому что она так и называется «Понедельник». День тяжелый, иногда так говорят, но я хочу пожелать, чтобы этот день у вас прошел неплохо, спокойно и хорошо. А недавно мы уже обращали внимание на то, что стартовала Международная неделя коучинга, и мы тут надавали вам советов, вернее, назадавали вопросов, потому что так это работает, задать себе вопрос и попытаться на него ответить. А вот еще вам советы, если вам мало. Я сейчас тут надаю вам советов, теперь уже от астрологов, то есть со всех сторон к вам подбираюсь, и самое главное, чтобы настроение ваше было классным. Астрологи говорят, что неделя это будет суперская, у нас звезды так расположились, что на этой неделе нам будет всем вести, причем всем знаком зодиака. Самое главное разглядеть эту самую удачу и поймать ее за хвост, ну или еще за что-нибудь поймать. Может быть, удача ваша это какой-то человек, нужно его крепко схватить за руку и никуда не отпускать. Ну, сегодня важно себя не перегружать делами, а вот входить в эту неделю мягко, как в теплую водичку, говорят астрологи. Что сегодня делать надо? Наводить порядок в мыслях и планах, завершить какие-то мелкие дела, которые давно висят, а это нехорошо, избегать спешки и резких решений, и больше внимания себе, любимому человеку. Энергия дня стабильная. Также сегодня хороший момент, чтобы чуть замедлиться и почувствовать опору внутри себя. Помоги себе сам. И вот астрологический совет на сегодняшний день, 11 мая, понедельник. Не пытайтесь успеть все. Лучше выберите там одно или два важных направления и двигайтесь спокойно, без резких движений. Вот. Всем желаю успехов, хорошего и гармоничного понедельника.
1: Все, танцуешь, лиса?
2: После колобка к лету сбросить надо.
3: Весенняя сказка на СВК+.

0: Mums garšos alga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
2: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
3: Salga. Что они сделают?
4: Билми оплатит твои счета за целый год.
3: Но это же сумасшествие!
4: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
3: И за квартиру тоже?
4: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
5: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
6: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: карандаше. Может быть, молодежь ее даже и не поймет, о чем. Хотя, вы знаете, в последнее время в мире снова набирает популярность эстетики 80-х. Кассетные магнитофоны, в том числе и среди молодежи. Такой винтажный звук, легкий шум пленки, живое ощущение музыки. Все это сейчас действительно нравится. И, ну, такой антипод цифровой идеальности. Это как люди многие приходят на кнопочные телефоны, уставая от смартфонов и так далее. Более того, ведь к 80-м, молодежь пришла, популярный сериал «Stranger Things», «Очень странные дела». Сейчас вот после выхода биографического фильма Майкла о Майкле Джексоне, тоже вот его музыка снова вернулась в мировые чарты и поднялась на новые позиции. Здесь, конечно, ну, не кассеты распродают вовсю. Майкл возглавил после вот выхода этого фильма глобальные цифровые чарты, Digital Charts. Там учитываются стриминги на крупнейших платформах от Apple Music до YouTube. И сейчас он опять король, он опять номер один. Легендарные хиты «Билли Джин», «Триллер», «Beat It» снова массово возвращаются в топы и плейлисты нового поколения слушателей. Тем не менее, мне попалась интересная новость, что продолжают, ну, виниловые пластинки, да, до сих пор доступны, а на кассеты как-то в последнее время меньше внимания обращали, их можно было купить где-то там на барахолке и так далее, но сейчас вновь выпускают и запускают именно новые альбомы, даже ныне живущих популярных артистов на кассетах для того, чтобы их слушать в кассетных магнитофонах, поэтому если у вас где-то завалялся этот, даже не плеер, правильно сказать, кассетный, да, магнитофон, можно опять оживить его и прочувствовать звучание. Я помню, да, вот это «Дай кассету послушать», там какая-то кассета записанная, переписанная, не дай бог, вот ее реально зажует, и потом не знаешь, как ее склеить, если она еще порвалась, для того, чтобы отдать владельцу. Это было что-то. И это все, можно сказать, возвращается. Ну что, группу «Наутилус Помпилиус» я тоже помню, слушала еще на кассете, поэтому давайте сейчас что-нибудь из золотого запаса радиостанции СВХ Плюс в завершение этого часа.
1: Хиты навсегда. Хиты навсегда. Золотой запас радио СВХ Плюс.
2: На горе.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, южный. К вечеру на побережье ветер усилится. Днем по стране от 13 до 19 градусов. В западных районах местами до плюс 20. В Лепе и Венспилсе сегодня до плюс 18. В Даугавпилсе Резекне 13-14 градусов. В Риге облачно, без осадков, до плюс 19.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Министр обороны Латвии Андрис Спрутс вчера объявил об отставке. Правительство Силини на грани развала. Из него может выйти партия Спрутса Прогрессиве. Почти сотня ДТП, 6 пострадавших, 8 задержанных пьяных за рулем. Статистика дорожной полиции за воскресенье. Круизный лайнер «Хондиус», на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса, вчера прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуировали с судна и отправили репатриационными рейсами по своим странам.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 95 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 6 человек, в том числе 2 пешехода, точнее 2 велосипедиста. Полиция задержала 8 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Было начато 5 уголовных процессов и 3 административных. За различные нарушения ПДД полиция оформила за сутки 539 административных протоколов, из них 240 за превышение скорости. По сообщению госкомпании «Латвия Асфальт Цели», из-за ремонтов и дорожно-строительных работ транспортные ограничения введены сейчас более чем на 30 участках государственных автодорог. Больше всего ограничений на Даугавпилсском шоссе. Тут несколько участков с временными светофорами, скорость максимум 50 или 70 км в час. Дополнительное время в пути от 20 минут до получаса, в зависимости от участка. Из-за строительства продолжения Южного моста, в частности связки для пешеходной и велодорожек между Тековой и Ригой, серьезные заторы в часы пик могут быть на въезде в столицу по шоссе А7 Рига-Бауска. Министр обороны Латвии Андрис Спрутс, представитель партии «Прогрессиве», вчера вечером объявил об отставке. Это произошло после серии инцидентов с беспилотниками в воздушном пространстве Латвии. Спрутс заявил вчера о том, что берет на себя политическую ответственность за то, что дроны, предположительно украинские, не были сбиты. В ночь на четверг, 7 мая, в Латвию залетели как минимум 3 дрона. 2 из них упали на пустые топливные резервуары нефтебазы в Резекне. Чудом обошлось без серьезного пожара и ущерба. Оповещение об угрозе с воздуха жители Латгалы получили с опозданием, уже после того, как беспилотники упали и взорвались. После этого премьер Эвика Силиня, представитель партии Яуну Венутеба, раскритиковала работу министра обороны Спрутса. В частности, звучал тезис о том, что на оборону выделен примерно 2-миллиардный бюджет и хотелось бы видеть соответствующие результаты. Спрутс, который на выходных взял короткий отпуск и отправился в Польшу на похороны родственника, в воскресенье вечером объявил об отставке. Непосредственно перед его пресс-конференцией Силиня написала в соцсети X, в бывшем Твиттере, что это она потребовала увольнения министра в связи с утратой доверия. После этого Силиня предложила своего кандидата на пост министра обороны. Это ее внештатный советник по вопросам военного сотрудничества, полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис. Он сейчас представляет Минобороны в Украине. Премьер настаивает, что это не политический кандидат, а профессионал, который и должен руководить оборонным ведомством. Эту позицию публично поддержал и президент Латвии Эдгар Ринкевич. Силиня также не предлагала выдвинуть кандидата в министра обороны вместо Спрутса партии, его партии «Прогрессиве». А Мелниса должен еще утвердить Сейм, и Силиня не знает, хватит ли для этого голосов в парламенте. Главный вопрос сейчас, что будет вообще с правительством Силини, в которое входят 3 партии. Яуну Венутеба, Прогрессиве и Союз зеленых и крестьян. Сейчас в коалиции очевидный конфликт. Прогрессивные заявили, что в ближайшее время решат, оставаться в правительстве или нет. Сегодня в эфире ТВ3 Силиня заявила, что если Прогрессиве выйдут из коалиции, то будет работать техническое правительство. В свою очередь лидер партии Прогрессиве Андрис Шуваев в эфире того же ТВ3 заявил, что премьер фактически выбросила в мусор коалиционный договор. И, по мнению Шуваева, партия Силини Яуну Венутеба больше не рассчитывает на голоса прогрессивных. Шуваев повторил, что сегодня его партия решит, продолжать ли работу в правительстве. А на вопрос о голосовании по Райвису Мелнису в качестве министра обороны Шуваев ответил, что решение партии Прогрессив будет опираться на интересы государственной безопасности. Каким будет решение, он прямо не сказал. Круизный лайнер «Хондиус», на борту которого была зафиксирована вспышка опасного хантавируса, вчера прибыл на Тенерифе и встал у порта Гренадилья, после чего пассажиров эвакуировали с судна. После проверок их отправляют или уже отправили репатриационными рейсами по своим странам. Чиновники Всемирной организации здравоохранения накануне прибыли на Тенерифе и заявили, что это не новая эпидемия по типу COVID-19 и что риск для населения низкий. По последним данным, хантавирус подтвердили у 8 пассажиров круизного лайнера «Хондиус». Всего на судне было около 150 человек. По сообщению французского Минздрава, гражданка Франции, у которой ранее во время чартерного рейса с Тенерифе в Париж появились симптомы хантавируса, получила положительный тест. Ее состояние постепенно ухудшается. У остальных 4 французов, снятых с лайнера, тесты отрицательные. Все 5 находятся в строгой изоляции. Симптомы хантавируса выявлены также у 2 американцев. Сообщается, что в Соединенные Штаты они летели в строгой изоляции от 15 других пассажиров лайнера, которых забрал самолет, прилетевший на Тенерифе. Всего с лайнера «Хондиус» эвакуирует более 90 человек. Среди экипажа лайнера 5 украинцев и поляк. У них признаков заболевания не выявлено. Судно же «Хондиус» направляется на дезинфекцию в Нидерланды. В самой Польше при этом зафиксирован первый карантин. Польские санитарные службы взяли под наблюдение человека, который мог контактировать с пассажиром круизного лайнера. В конце прошлой недели ВОЗ сообщала, что на лайнере «Хондиус» выявлены 8 заболевших, причем у 6 подтвержден хантавирус. С новыми случаями, о которых стало известно сегодня, число заболевших выросло, получается, до 11, а число подтвержденных случаев до 8. Умерли 3 человека, заразившихся анской разновидностью хантавируса. Это семейная пара из Нидерландов и гражданин Германии. Еще один заболевший находится в критическом состоянии в больнице Йоханнесбурга. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: прекрасного настроения. Сегодня 11 мая, 12 часов и 13 минут. Радиостанция СВХ Плюс. Меня зовут Полина Кузьмина. И хочу пожелать всем приятного аппетита, потому что скоро многие из вас отправятся на обеденный перерыв. Я думаю, что многие из вас, дорогие слушатели, уже наверняка открыли сезоны шашлыков, барбекю и, может быть, сезоны холодных супов. Наш-то этот традиционный, вкусный. Конечно, когда на улице становится теплее, то привычные блюда получают такое летнее уже солнечное обновление. Уже хочется не горячего борща, а холодненького супца для того, чтобы освежиться. Ну вот, помимо классической окрошки традиционного латвийского холодного супа, хотя там литовцы все уверяют, что это якобы их суп, там даже споры какие-то были, чей суп, литовский или латвийский, считаю, что все-таки наш. Но все больше людей экспериментируют, конечно, с новыми вкусами и сочетаниями. И я сейчас хочу обратить внимание на парочку рецептов, таких быстрых, может быть, для того, чтобы вы разнообразили свое меню. Например, популярность набирает необычная версия окрошка с крабовыми палочками на квасе. Готовится она просто, но почти как классическая, там, картофель, яйца, огурцы, редис и зелень, но вместо колбасы крабовые палочки. Заправка остается традиционной. Квас с добавлением сметаны или, кто любит пожирнее, майонеза туда. А для тех, кто любит более легкие варианты, есть еще один трендовый супчик легкий, немецкий огуречный суп с йогуртом. Такое освежающее блюдо из огурцов, зелени и йогурта, которое подают охлажденным, иногда его называют супом для жары, потому что он максимально легкий и освежающий. Если вдруг у вас есть какие-то рецептики, можете тоже присылать на номер 25452525. Я еще раз всем желаю приятного аппетита и движемся вперед.
1: Каламбуры любишь?
2: Нет.
1: А такие? Веснатрий? Веснутрия? Веснитше?
2: Весна даже? Все равно нет.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Карглаз ремонт, карглаз замена.
2: Анастасия, специалист Карглаз.
3: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглаз, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglaz.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
1: Карглаз ремонт, карглаз замена.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurīla un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: 8 августа в зале Дзинтери юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетсервис.
8: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: студии радиостанции СВХ Плюс. И Диан Саула присоединилась.
1: С кнопочками играемся. Полин, привет, здравствуй.
0: Привет, здравствуйте.
1: Как настроение? Я, что значит здравствуйте?
0: Настроение.
1: Хорошее
0: мне
1: настроение.
0: Страшно, что пришло. Что? Сейчас выгонят меня отсюда.
1: Так, пожалуйста, давайте сразу перейдем к более развлекательным темам. До этого еще небольшое, точнее, про понедельник. Я слышала, ты говорила, что обычно говорят, что понедельник – это тяжелый день.
0: Ну,
1: как по ощущениям? Что у нас там?
0: У меня по ощущениям вообще все в порядке. А что случилось?
1: Не, ничего не случилось. Ну, во-первых, да, если ты так спрашиваешь про какие-то глобальные вещи, то эта неделя для нас, для радио СВХ, она очень необычная, поскольку в конце этой недели, в пятницу, 15 мая, будем отмечать день рождения СВХ латышского, 33 года, и все к этому мероприятию готовятся.
0: Обязательно. Мы очень готовимся. И здесь вот впервые по новому адресу, в новом доме. Все очень волнительно. И мы очень любим радио СВХ. 33 года. Это же вообще 33.
1: Посмотрим, как они отметят, а потом уже осенью будем и наш день рождения СВХ Плюс отмечать.
0: Обязательно будем. Отмечать мы вообще любим всякие разные праздники.
1: И поэтому в таком вот настроении, я думаю, надо заряжать и раскочегаривать этот понедельник.
0: Однозначно.
1: Так, чтобы вся неделя прошла именно в таком бодреньком,
0: конечно,
1: энергичном ритме. Ну, заглянула я совершенно ненадолго, поскольку день рождения СВХ Плюс, точнее СВХ, а потом уже СВХ Плюс осенью, это все идет своим чередом. А самое главное, Полин, я очень хочу тебя в этот понедельник поздравить с днем рождения. И это обращение мое ко всем радиослушателям СВХ Плюс, чтобы они тоже в это ближайшее время, ты в эфире до 15, присоединялись, присылали свои солнечные душевные пожелания. У Полины сегодня день рождения, 11 мая, это прекрасно. Полин, спасибо, что ты с нами, мы очень рады. Продолжай нас радовать, здоровья, успехов тебе и всего самого-самого лучшего.
0: Спасибо, спасибо огромное. Я вообще вот всегда так от этого внимания к себе, ну, мне это, ну, вот волнительно не нахожу слов. Кстати, многие из слушателей уже прислали свои поздравления, мне это лестно, я счастлива, я рада быть, вот как сейчас говорят часто, в моменте. Вот я этим моментом своей жизни наслаждаюсь. Конечно, хотелось бы, чтобы было лет на сать поменьше, но тем
1: Это уже
0: менее.
1: Совсем другая история.
0: Да, но
1: поэтому
0: это уже другое.
1: Дорогие
0: это
1: друзья,
0: чуть подколоть и подправить.
1: Дорогие друзья, создаем это понедельничное настроение все вместе, тем более учитывая праздник Полины. Желаю всем хорошего дня, до встречи. Тебе, Полина, замечательного эфира и еще раз с днем рождения.
0: Спасибо, дорогая, обнимаю.
2: СВХ Плюс.

СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: теплые слова. Очень приятно читать ваши поздравления. Также Илоне, Вячеславу, Сергею, Татьяне, Александру. Классно, спасибо. Ну и в рамках этого часа мы подняли такую тему вкусную, а для кого-то не очень вкусную, холодных супов. Я предложила парочку новых рецептов, которые сейчас в тренде. Там тиктоки снимают, всякие рилсы выкладывают. Это окрошка с крабовыми палочками, а также немецкий йогуртовый холодный суп. И, знаете, большинство из наших радиослушателей сказали фи этим супам. Если холодный, то классический вот наш латвийский холодный суп. Ну ладно, еще окрошку. А другие, вот гаспачо, например, Ирина писала, что очень любит в качестве холодного супа. А кто-то вообще испытывает, ну так скажем, не очень хорошие ощущения. Слушаю ваше радио, услышала про холодный суп, пишет Олеся. Вкусно, может быть, кому-то, но у меня от него не очень, как бы, сварение, я так поняла. Вообще он вкусный, по отдельности все ингредиенты, нет проблем, а так мне не очень нравится. Тата тоже пишет, что ужас гастрономического извращения, это, видимо, когда я предложила в окрошку с крабами добавить майонеза, ну, это такой был рецепт. Вот, ну, это что я могу сделать? Можно не добавлять. Так, также привет большой в Резекне хотим Ирине отправить, очень приятно. И еще буквоед пишет, что легкий освежающий квас сметаной и рыбой мы, наверное... я предпочитаю не заправлять холодный суп сметаной или майонезом. Лучше уж тогда раздельно квас и остальное. Причем хорошо так раздельно на полчасика и только в порядке от легкого к тяжелому. Сначала пить, потом есть. Разделяй и властвуй над здоровьем. Кроме того, рыба, если даже лишь немного не свежая, и здесь троеточие. Ну да, если что-то не свежее, это нам не нужно, безусловно. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, только качественных продуктов и нормального пищеварения. Приятного аппетита!
1: Попрошу тебя, чтобы солнце грело, попрошу тебя, чтобы море пело.
2: СВХ+.

0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэтипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэтипс АБЦ.
2: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.

0: центре. Билеты в кассах Билеты сервис.
1: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

0: перед сном листала ленту Фейсбука, Инстаграма у меня. Один у Валерии Меладзе просто был концерт 10 мая в арене, сейчас называется Xiaomi Arena. Сторисы от знакомых, все такие счастливые. Я так понимаю, что, как всегда, на ура прошел концерт Валерия. К сожалению, не получилось вчера присутствовать, но говорю, что, наверное, за 20 минут, сколько я там изучала сторисы своих знакомых, я получила удовлетворение от присутствовала практически на этом концерте вместе с вами. Кто вчера был, я за вас очень рада. Кажется, что мало всегда, да? Хочется еще, еще и еще. 12 часов и 45 минут. Еще раз спасибо всем за теплые слова и поздравления сегодня. А вот Надя, кстати, сразу же прислала здесь фотографию с сердечками. Надя сфотографировала Валерия Меладзе. Да, супер. Что там? Инженер по образованию, певец по призванию написано на таком экране. Надежда, как у вас сегодня? Голос есть? Не сорвали вчера? Песни допевая. Вот еще Наталья тоже сразу прислала видео с концерта. Да, девчонки, очень за вас рада. Также в WhatsApp у нас обсуждение холодных супов. Предложила новиночку попробовать окрошку с крабовыми палочками и немецкие огуречные с йогуртом. Как-то наши радиослушатели не очень это восприняли. Не нужны никакие тренды, говорят. Любим наш традиционный. Например, здесь есть сообщение. Холодный суп – это самое вкусное, что может быть на земле, но только со свеклой и на кефире, пишет Андрей. Андрей, я с вами соглашусь. Андрей из Баварии, наверное, и пробовал немецкий огурцовый, огуречный. Так себе. Сильно на любителя. Я лучше наш свекольный на кефире. И Анжела тоже пишет, мой любимый суп, традиционный наш свекольник на кефире. Никакие другие не люблю, может быть, иногда гаспачо. Еще раз, кто сейчас на обеденный перерыв отправляется, приятного аппетита, а мы движемся дальше.
1: Радио на весенней диете. Только полезная музыка.

0: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
1: В мае в аптеках «Апотека» месяц косметики. Скидки до 35% на дермокосметику «Авене» и до 55% на косметику брендов «Изден» и «Бионики». Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
2: Спинскопа ар рода рейсинг вечерних трассе. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais roda racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un roda racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40%. Atlaide. Релес ир те. Vairāk uzzini Vizionete LV.
5: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат фрилис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.

смартфоном и с голографическим дисплеем. Представляете, идея такая. Экран больше не просто плоский. Изображение может выглядеть объемным и как будто выпрыгивать из телефона прямо в воздух. Проект проходит под кодовым названием MH1 или H1. Если верить утечкам, внутри будет новая система, дисплей с наноструктурами отслеживания взгляда и даже умное управление светом. Все это вместе создает эффект такой 3D-картинки без очков, будто предмет реально висят перед тобой. Вот сходил на концерт Меладзе, пофотографировал, поснимал его на видео, потом дома хочешь просмотреть, и хоп, он у себя такой выпуклый, голографический, поет про серу. Ну, в обычном режиме это все тот же мощный будет смартфон с 4K-экраном, но в специальном включается голографический вот этот эффект, и интерес, интерфейс, вернее, становится объемным и живым. Но вот кто захотел сразу себе такой телефончик, надо подождать. Разговоры идут про возможный запуск где-то ближе к 2030 году. И вообще компания Apple сама по себе официально ничего не подтверждает, но направление уже выбрано. Смартфоны постепенно будут превращаться из плоских экранов в полноценные цифровые пространства. И если это действительно случится, мы будем не просто смотреть в наш телефона, буквально взаимодействовать с этим самым 3D-миром. Здесь, еще раз повторюсь, у меня включается вот Роберт Дауни-младший. Помните, как он в костюме Железного Человека перед собой выбирал там что-то, перетаскивал разные картинки? Вполне вероятно, такое будет. Я уверена, что да. 12.56, впереди новости, после них встречаемся.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: 100% хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех. Музыка, которая вокруг на радио, которая рядом.
3: Тебе еще шанс.
4: Радио СВХ плюс.
5: Сегодня в Латвии переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Вечером на побережье ветер усилится, температура воздуха от плюс 13 до плюс 18, в западных районах местами до плюс 20. Лепая, Венспилс до 18, Даугавпилс, Резекне 13-14. В Риге облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 19.
0: Радио СВХ плюс.

0: Если прогрессивные выйдут из правительства, будет работать техническое правительство, отметила премьер. Бюро по борьбе с коррупцией начало проверку рекламы Айнерса Шлессерса. В Риге проводится дезинфекция водопровода. В Риге час дня. Новости на СВХ Плюс до 6 вечера. В студии Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Ясно, что новое единство и премьер-министр больше не считаются с голосами прогрессивных. Она фактически выбросила коалиционный договор в мусорник и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство, заявил сегодня после отставки министра обороны Андриса Спруца лидер парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. На заседании правления прогрессивных сегодня будет решаться вопрос о дальнейших действиях. Если партия прогрессивных решит выйти из коалиции, будет работать техническое правительство, дала понять премьер-министр Эвика Силыня. Премьер-министр накануне отправила в отставку министра обороны Андриса Спруца, который утратил ее доверие и доверие общества. Глава правительства призвала беспартийного полковника Райвиса Мелниса занять пост министра обороны, и он согласился. Предыдущий опыт службы Мелниса в национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и его нынешняя работа в Украине, по мнению премьер-министра, дают уверенность в том, что государственная оборона будет управляться компетентно, целенаправленно и вне предвыборной риторики. Министерству обороны необходимо как можно скорее получить новое руководство. Выдвижение партийных кандидатов вызвало бы слишком долгую политическую дискуссию, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич. С кандидатом на пост министра обороны полковником Райвисом Мелнисом президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Став министром, Мелнису придется уволиться с воинской службы, отметил президент. Оппозиционный объединенный список не готов поддерживать полковника Мелниса на пост министра обороны и считает, что прежде всего договориться должна сама коалиция. И пока есть сомнения, что это произойдет и коалиция устоит, заявил депутат Сейма Марис Кучинскис. Лидер национального объединения Илза Индриксона призывает нынешнее правительство уйти в отставку и заявляет о готовности взять на себя инициативу по формированию нового правительства. Замены отдельных министров недостаточно, поскольку правительство в целом утратило способность эффективно управлять страной. Она подчеркивает, что нынешнее правительство исчерпало себя. Индриксона заявляет о готовности начать переговоры с объединенным списком, Союзом зеленых и крестьян и новым единством, чтобы оценить возможности создания дееспособного правительства. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией на этой неделе начало проверку и запросило у партии «Латвия на первом месте» объяснение по поводу рекламной кампании лидера этой политической силы и кандидата на пост премьер-министра Айнерса Шлессерса, которую официально организует общество «Латвия Пирма». КНАП проверяет, не является ли уплаченная обществом кампания обходом норм о финансировании партии, поскольку пожертвования партиям от юридических лиц запрещены. В Германии не поддерживают предложение президента России Владимира Путина назначить экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера представителем ЕС на переговорах об окончании войны в Украине. Его не считают подходящим переговорщиком, так как он известен своей многолетней дружбой с Путиным, пишут немецкие СМИ. Предложенный Путиным переговорный вариант не заслуживает доверия, поскольку Москва не изменила своих условий по окончанию войны. При этом первым тестом на серьезность намерений Путина могла бы стать продление режима прекращения огня, объявленного до 11 мая. В рамках подготовки к летнему сезону с сегодняшнего дня по 15 мая в Риге запланирована профилактическая дезинфекция хлорирования водопроводных сетей, сообщает Рига Суденс. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время нее и в течение суток после нее рекомендуется употреблять кипяченую воду. Для хозяйственных работ воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду, предназначенную для домашних животных, птиц и декоративных рыбок, перед подачей рекомендуется отстаивать. Также необходимо поступать и при поливе комнатных растений. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца. Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
1: СВХ+.

0: очень нравится. Я надеюсь, вам также нравится ваша жизнь. Вот пока были новости, я тут побегала, походила по радио. И знаете что? Вернулась с мешочком, с подарочным от Standards. И я предлагаю его разыграть. Могла бы, конечно, себе взять этот мешочек, потому что там классные, замечательные товары, продукты от Standards. Но нет, решила разыграть среди вас, дорогие слушатели. Напомню, что Standards — это бренд средств для ванны и ухода за телом, который с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы и ценить ее богатство. Природа подает пример, когда стоит двигаться вперед, а когда позволить себе покой. Продукты Standards созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения, с высоким мастерством, уважением к природе и осознанным подходом к устойчивому развитию. Каждый ритуал Standards – это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Ну и давайте продолжим о релаксе и отдыхе. Сегодня я предложу вам продолжить фразу. Настоящий релакс для меня – это когда... Вот, пишите, отправляйте на номер 25452525. Ну и в завершение этого часа каким-то образом, способом мы определим победителя. Может, это будет опять, обратимся мы к программе случайных чисел. Может быть, какой-то ответ будет особенно интересным и необычным. Это уже я подумаю в завершении часа. Пока надеюсь, что вы пришлете мне в большом количестве ваше сообщение на номер 25452525. Итак, продолжим. Слушайте фразу «Настоящий релакс для меня – это когда…» О, тут уже пишут даже что-то неприличное. Ну да, иногда это тоже надо для релакса. В общем, жду. Спасибо заранее.
1: О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел.
2: СВХ+.

0: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, вставай.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevičs kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: 20:21. Кто-то пишет даже «Доброе утро». Кому-то мы в хорошем смысле сломали сны, разбудили, призвав к участию в конкурсе. Напомню, что у меня очень классный подарочный пакетик от Стендерс, и хотела бы его разыграть среди вас. 25-45-25-25. Пишите, участвуйте. Напомню, что я предложила продолжить фразу «Настоящий релакс для меня – это когда?». Ну, давайте зачитаю ваши ответы. Людмила пишет, когда я дома целый день одна. Да, мне тоже иногда это нравится. Настоящий релакс для меня – солнце, музыка, огня. Ирина пишет, настоящий релакс для меня – это когда сняла тесные туфли на каблуках после долгого дня, упала в кровать, захватив по дороге из холодильника какой-то напиток с градусом, может быть, шипучку, и никому ничего не должна. Ириночка, поддерживаю полностью, тоже мне это нравится. Так, теперь в WhatsApp Павел пишет, настоящий релакс для меня, когда Стендерс ласкает меня. О, Павел, вам уже можно эти слоганы писать рекламные, очень классно получилось. Андрей, настоящий релакс для меня, это когда пятница, вечер, и неважно, что я делаю, просто любит пятницу человек, поддерживаем. Дальше Ирена, сейчас, Ирена, я просто кликнула посмотреть, как вас зовут. Ирена пишет, это когда можно набрать полную ванну, бросить шарик, зажечь свечку и взять в руки хорошую книгу. Анатолий, настоящий релакс для меня, моя семья на работе, в школе, мои любимые рядом, и мы едем куда-то очень далеко, либо когда вижу улыбку любимых с утра. Прекрасно, Анатолий. Кристина, добрый день, настоящий релакс для меня, это тишина внутри и приятный шлейф лаванды, и любимые эфирные масла. И, Кристиночка, спасибо, Мишка с сердечком очень классный. Вот Евгения пишет, доброе утро, настоящий релакс для меня, это когда я могу устроить себе спа в ванной с бомбочками, пеной и музыкой, иногда спасает ваше радио. Устроить такое часто не всегда получается. Влад, настоящий релакс для меня – это куча бабла. Я думаю, Влад, вас многие потом уже поддержат. Выбираешь себе релакс по возможностям, да, финансовым. Вера, добрый день, любимое радио. Настоящий релакс для меня – это море и скрипка, шум волн вместо суеты, соленый воздух, теплый вечер и мелодия, которая звучит, будто разговаривает с душой. Очень красиво, романтично написали. Ольга, настоящий релакс для меня это диван, на котором я на 5 минут, но просыпаюсь завтра. Настоящий релакс для меня это когда лежу и делаю вид, что я зарядка для телефона. А где ваш штекер? А, вы сами зарядка, я поняла. Александр, настоящий релакс – это прогулка с собакой по лесу, а потом банные процедуры. Алла, настоящий релакс для меня – это когда я в облаке пенном с клубникой в шампанском плыву в звездном небе навстречу мечтам. Какой кайф! И Люба вот здесь прислала обалденную картину. Настоящий релакс для меня, когда могу хоть немного поработать со своей картиной. Потрясающая картина, так мало времени, но осталось совсем немного. Много, и она будет готова. Я сама без шаблона. Вы молодец. И Инара. Настоящий релакс для меня – это когда никто не трогает, ничего срочного нет, и можно просто быть в тишине и делать, что хочется. Спасибо большое. Следующую порцию ваших сообщений я зачитаю уже скоро достаточно. Пишите, кто хочет поучаствовать, кто хочет выиграть такой классный приз от Стендерс 25-45-25-25.
1: Слушай! Слушай радио. Заряжайся весной.

и пусть этот понедельник не будет тяжелым, а во всех смыслах очень приятным и замечательным. 13:35. Много ваших сообщений получаю. Это приятно. Напомню, что в рамках этого часа хочу разыграть подарочный комплект от Stenders и предложила вам продолжить фразу «Настоящий релакс для меня – это когда?». И уже много разных у нас вариантов есть. Вот Евгений пишет, когда моя половинка в моих объятиях и выключен телефон. Романтик. Мур. Настоящий релакс для меня, когда мама не больна у меня, пишет Марина. Мариночка, крепкого здоровья вашей маме. Безусловно, наше счастье и возможность расслабиться – это только тогда, когда у наших близких все в порядке. Потому что если нас что-то тревожит, если кто-то болен, тут уж, ну, как не до релакса, очень сложно это сделать. Всем крепкого здоровья. Александр пишет, настоящий релакс – это прогулка с собакой по лесу, а потом банные процедуры. Поддерживаю вас, Саша. Алла, настоящий релакс для меня – это когда я в облаке, пеном с клубникой, с шампанском плыву в звездном небе навстречу мечтам. Это я уже читала, но мне понравился этот вариант. Так, сейчас я тут соображу немножко, чтобы ничего не пропустить. Вот, Виктор пишет, настоящий релакс для меня, когда жена в командировке. Что вы, Виктор, и что тогда вы, как вы? Не буду даже фантазировать, какой у вас релакс. Катя пишет, настоящий релакс для меня – это пробежка с собакой по променаду под пение птичек. Поддерживаю, потому что сама являюсь собачницей. Настоящий релакс, пишет Ирина, для меня, когда в 3 часа дня со спокойной совестью можно сказать «Доброе утро!» Это круто! Настоящий релакс для Вадима, река и... вот река, и с весла звонко капает вода, и птички поют. Ирина, настоящий релакс для меня – видеть, слышать счастье моих детей. Вадим, для меня... Так, Вадим, я уже читал. Потому что присылают, у меня тут скроллится вниз. Сейчас я разберусь. Без очков сегодня, деточки, поэтому плохо вижу, что уже читала. Во, это не читала. Настоящий релакс для меня – смотреть в зеркало и удивляться – кто это вообще устал? Или гордо сказать, я сегодня многое сделала, имею в виду, что встала. Говорить, я только отдохну 10 минут и исчезать на 2 часа. Или укутаться в плед и объявить себя недоступным для мира. Это нам Анна написала. Спасибо, Анечка. Для Татьяны настоящий релакс будет для меня, это когда я сдам экзамен по вождению и получу права. Ой, Александр, какую фотографию прислал? Это ваша фотография или вы в интернете? Ну, в любом случае, очень красивая. Добрый день, для меня лучший релакс – сесть в автодом, встать на берегу и встречать рассветы и закаты. И как подтверждение, здесь 2 бокальчика с чем-то очень вкусным, освежающим, озеро или река. Ну, в общем, очень красивый закат. Лидия.

0: мордами, грязные ждут с виляющими хвостами. Вот это такой релакс. Инара – это когда время перестает подгонять, и можно просто быть. Зефирка – это когда кот спит, муж в командировке, а дети гуляют. Виктор, ой, Виктор, спасибо, столько вообще открыток вы прислали. Очень-очень-очень приятно, спасибо большое. Ирина, настоящий релакс для меня, когда мне прислали новые видео с моей маленькой внученькой, и я устраиваюсь поудобнее, начинаю их просмотр. И Лука пишет, настоящий релакс для меня, когда я глажу кота. И Инна, для меня релакс – это вязание.
1: СВХ+.

0: jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Обдрошинашенс пакалпоим снец Ergo Insurance SA, Латвия с филиалы.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
3: 100 лет изменивший мир танца. Впервые в Латвии легендарная Marta Graham Dance Company. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре Dailas. Marta Graham. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilishuparadise.lv.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.

0: часов и 49 минут. Помните ли вы свой уикенд? Ну, наверное, да, если он был хорошим и замечательным. А иногда происходит такое, что лучше не помнить. Что не помню, того не было. Некоторые живут и по такому убеждению. Но я немного с этим не согласна. Так, я помню, что должна скоро подвести итоги конкурса. Хочу сказать спасибо всем, кто нам написал. По-моему, вот это еще не читала. Итак, настоящий релакс для меня — быть с сыном дома вдвоем. И вот Юлия тоже написала: аромат утреннего кофе в постель, приготовленный любимым человеком. Это прекрасно. И, по-моему, смс-ка тоже была, да, вот от Юли. Настоящий релакс для меня — это кружечка белого кофе с любимой книгой. И настоящий релакс для меня — когда вместе Маринка и я. Это классно. Так, что я хочу сказать. У нас пришло раз, два, три, где-то 9 сообщений, ну, как в виде смс-ки, и 39, а если еще взять вот эти, то 41 на WhatsApp. 41 плюс 9, сколько это будет? Ну, это будет 50. 50. Я зашла на сайт генератора случайных чисел. Все по-честному. Кто смотрит видеотрансляцию, можете это увидеть. Так, и здесь тогда числа от 1 до... Сейчас введу тогда до 50, да? До 50. И сгенерировать... Получается 29, и сейчас посмотрю, здесь у меня было пронумеровано, кто у нас под номером 29. У нас Катя Кэт: настоящий релакс для меня — это пробежка с собакой по променаду под пение птичек. Катенька, я вас поздравляю, вы у нас получаете очень классный подарок от Стендерс. Очень громко аплодисменты, заглушающие даже мой голос. Это все специально, чтобы вас поздравить и порадоваться. А подарок у нас очень хороший. Напомню, Стендерс — это бренд средства для ванны и ухода за телом, который с 2001 года приглашает следовать ритму северной природы и ценить ее богатство. Природа подает пример, когда стоит двигаться вперед, а когда позволить себе покой. Продукты Стендерс созданы на 90% из ингредиентов натурального происхождения, с высоким мастерством, уважением к природе и осознанным подходом к устойчивому развитию. Каждый ритуал Стендерс – это приглашение на мгновение остановиться и прислушаться к себе. Я хочу поблагодарить абсолютно всех участников нашего сегодняшнего конкурса. Вы большие молодцы, мне очень приятно было получать от вас сообщения. И я желаю, чтобы все, о чем вы писали, что для вас означает настоящий релакс, непременно и как можно чаще в вашей жизни происходило.
1: Все будет хорошо. СВХ плюс.

0: Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Касину Кай. Выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpu aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, без существенных осадков, ветер слабый. К вечеру на побережье ветер усилится. Температура воздуха от плюс 13 до плюс 18, в западных районах местами до плюс 20. В Лепе и Вентспилсе до 18, в Даугавпилсе Резекне 13-14, в Риге облачно, без осадков и до плюс 19.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Национальное объединение призывает правительство уйти в отставку. Евросоюз готовит санкции против главы Русской Православной Церкви. На этой неделе погода в пределах нормы. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Новое единство и премьер-министр больше не считаются с голосами прогрессивных. Силыня фактически выбросила коалиционный договор в мусорник и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство. Заявил сегодня после отставки министра обороны Андриса Спруца лидер парламентской фракции прогрессивных Андрис Шуваев. Сегодня прогрессивные выступят с обращением к общественности по поводу своей дальнейшей деятельности. Если партия прогрессивная решит выйти из коалиции, то до выборов будет работать техническое правительство, дала понять премьер-министр Эвика Силыня. Премьер-министр накануне отправила в отставку министра обороны Андриса Спруца, который утратил ее доверие и доверие общества. Глава правительства призвала беспартийного полковника национальных вооруженных сил Райвиса Мелниса занять пост министра обороны. И он на это согласился. Предыдущий опыт службы Мелниса в национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и его нынешняя работа в Украине, по мнению премьер-министра, дают уверенность в том, что государственная оборона будет управляться компетентно, целенаправленно и вне предвыборной риторики. Министерству обороны необходимо как можно скорее получить новое руководство. Выдвижение партийных кандидатов вызвало бы слишком долгую политическую дискуссию, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич. С кандидатом на пост министра обороны полковником Райвисом Мелнисом президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Став министром, Мелнису придется уволиться с воинской службы, отметил президент. Оппозиционный объединенный список не готов поддерживать полковника Мелниса на пост министра обороны и считает, что прежде всего договориться должна коалиция. И есть сомнение, что коалиция устоит, заявил депутат Сейма Марис Кучинскис. Лидер национального объединения Илза Индриксона призывает нынешнее правительство уйти в отставку и заявляет о готовности взять на себя инициативу по формированию нового правительства. Замены отдельных министров недостаточно. Правительство в целом утратило способность эффективно управлять страной. Индриксон заявляет о готовности начать переговоры с объединенным списком, союзом зеленых и крестьян и новым единством, чтобы оценить возможности создания дееспособного правительства. В новый 21-й пакет санкций Евросоюза планируют включить ограничительные меры в отношении главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла и священников этой церкви, пишет «Политика». Ранее против санкций в отношении представителей Русской Православной Церкви выступали власти Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, который лишился поста после прошедших в апреле выборов. Кроме того, обсуждаются санкции в отношении компаний, торгующих зерном с украинских территорий, которые сейчас контролируют Россия. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме, прогнозируют синоптики. Завтра местами дожди и до плюс 20. Среда станет самой ненастной на этой неделе. На большей территории дождь и только до плюс 14. Четверг без осадков, на выходные возможны грозы, а воздух временами прогреется до плюс 20 и выше. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

доброго дня и прекрасного настроения желает радиостанция СВХ+. Меня зовут Полина Кузьмина. Еще ближайший час мы вместе. 14.10, но на этой неделе много разных любопытных событий. Начинается и стартует. Мы уже говорили о том, что проходит Евровидение 2026. Основные шоу, вот как раз первый полуфинал, это будет уже завтра, 12 мая. Второй полуфинал и Атвара с песней «Эна», наша латвийская, будет выступать как раз-таки 14 мая, будем болеть. Под номером 9 очень повезло, кстати, в середине как раз выступлений. И финал состоится 16 мая. Ну и, безусловно, 16 мая, если я ничего не путаю, да, по-моему, правильно, пройдет в рамках чемпионата мира первая игра сборной Латвии по хоккею, да, со сборной Швейцарии в 21:20 на этой неделе. Безусловно, хоккейные фанаты все в ожидании. Уже осталось буквально всего ничего. Фанатам хоккея осталось подождать несколько дней. Напомню, что в Швейцарии, в Цюрихе и в Фрибуре с 15 по 31 число этого месяца пройдет турнир, действующий слоган которого стала фраза «Time to shine» – «Время блистать». Изначально планировалось, что чемпионат мира пройдет в Швейцарии в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса турнир был отменен. Примут две арены. Основной стадион Swiss Life Arena в Цюрихе вместимостью 12 тысяч зрителей. Стадион был открыт в 2022 году, служит домашней площадкой для клуба Zurich Lions. И во Фрибуре матч примет BFC или BCF, так правильно, арена. Там 9 тысяч зрителей. Стадион был построен в 1983, но полностью реконструирован в 2020 году. 16 команд разбиты на две группы по сравнению с турниром прошлого года. Изменений в составе 2. Сборные Франции и Казахстана выбыли в первый дивизион, так как стали последними на предыдущем чемпионате, а их места заняли Великобритания и Италия. Напомню, действующими чемпионами являются американцы. И с 15 по 26 мая будут проходить матчи группового этапа. 28 мая состоятся все 4 четверти финала. 30 мая пройдут оба полуфинала. 31 мая пройдут финал и матч за бронзу. Гимном турнира стала песня вот как раз «Time to Shine» швейцарского музыканта и, кстати, бывшего хоккеиста Бастиана Бейки. Она была выпущена в середине октября прошлого года как официальная композиция чемпионата мира. А мне очень нравится, что официальный, ну, скажем так, маскот турнира – корова по кличке Кули. Изначально Кули была талисманом в 2009-м, который тоже проходил в Швейцарии. Успех Кули побудил задействовать этот талисман и на других событиях. Очень главное не оговориться, знаете, когда буду новости про чемпионат читать, а то уволят с радио. Вот, медали очень интересные, действительно. И шайба тут такая. А медали, кстати, созданы изо льда и камня. Представляете, дизайн медали сознательно вот отходит от классических форм. Нижняя часть медали представляет собой трехмерный рельефный горный ландшафт. Его острые гребни и серые разломы отражают жесткость и динамику игры на льду. В противоположность этому гладкая верхняя часть символизирует точность и ясность, необходимые для того, чтобы подняться на вершину мировой спортивной арены. Ну что, Сара, у Латвии, конечно, будем болеть. Надеемся на медали. 16 мая Швейцария-Латвия, 17 Германия. 19 встретимся с австрийцами, 21 с Финляндией, 23 с чемпионами США. С Великобританией сыграем 24, а 26 с Венгрией. Желаем успехов всем!

0: акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунице в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунице в АБЦ.
2: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: 220 LV и понедельник уже здесь. Супер предложение до минус 50% для участников 220 LV+. Только сегодня. Поспеши. Подробнее на 220 LV.
4: Грилла сезон и спилвы сезон. Шашлык с бургери vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijām. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies kārti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
7: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.

14 часов 23 минуты, солнышко светит. Если у вас будет возможность после работы погулять, подышать свежим воздухом, я вам рекомендую, потому что так выглядит, что сегодняшний день, на мой взгляд, и по версии Латвийского центра геологии и метеорологии, самый такой солнечный и удачный. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, температура воздуха будет близка к норме, прогнозируют синоптики. Вот завтра, во вторник, местами пройдут дожди. Больше осадков выпадет ночью в Курземе. При солнце в восточной части страны воздух прогреется до плюс 21 градуса. То есть солнышко тоже кое-где обещают. На юге Курземского побережья температура не превысит плюс 10. Завтра можно будет поймать еще солнышко, а вот в среду дожди пройдут во многих местах. На востоке страны возможны грозовые ливни, хотя ночью температура не опустится ниже плюс 6 градусов. Днем на большей части территории страны будет не теплее, плюс 9, плюс 14. Четверг будет более солнечным, в Курземе пройдут дожди. Температура воздуха ночью опустится до плюс 2, плюс 7, днем плюс 13, 18. И в конце недели, когда мы с вами уже можем планировать отдых с родными и близкими, с чем-нибудь вкусненьким, столбики термометров местами даже могут превысить отметку в плюс 20. Достаем сандалии, можно даже без носков. Возможно, дождь и гроза. Ну здесь лучше тогда сапоги. По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, эта неделя ожидается на градус теплее нормы, а средняя температура на следующей неделе может подняться на 3 градуса выше нормы.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ведра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Я на стену два крыла и ближе.

хороши, это классно, это круто, весна, время влюбляться. А я вот что хочу вам рассказать. В кино давно ли вы были? Кто-то давно, кто-то недавно, но я думаю, что все следят за новинками. Про фильм «Майкл» мы уже говорили, как он там вообще бьет все рекорды. А вот по итогам этого уикенда американский кинопрокат пережил, можно сказать, один из самых напряженных выходных года. За лидерство в кассе до последнего боролись сразу два совершенно разных фильма. Стильный сиквел «Дьявол носит Прада 2» и жестокий экшен «Mortal Kombat» тоже 2. Победителем в итоге стала мода, но буквально с минимальным перевесом. Продолжение культовой истории о мире глянца и модных интриг с Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Тучи удержало первое место во второй уикенд подряд. Фильм заработал около 41 миллиона долларов за выходные и уже приблизился к 143 миллионам США. Аналитики отмечают, что именно День матери помог картине показать удивительно мягкое падение сборов. Зрительницы массово пошли в кино на ностальгический сиквел. Кстати, да, я еще раз хочу поздравить всех мамочек, радиослушательниц радиостанции СВХ+. Огромное вам спасибо. Надеюсь, вчера вы провели хороший, замечательный день, и ваши родные и близкие вас порадовали. Ну, а если говорить о моде, тем более, что сейчас теплее, смотрите, уже нам обещают плюс 20 на этой неделе, на следующей даже до плюс 23 нужно что-то сменить. Если говорить об основных трендах, то модные дома предлагают все более легкие, яркие и комфортные образы. В этом году мода становится особенно свободной. Наверное, это главный акцент сезона. Женская мода больше цвета и свободы. Цвета синий, красный, желтый, а также мягкие пастельные тона. Остаются популярными свободные силуэты и оверсайз. Меня это очень радует. Мне еще там в облипку, в обтягон ходить, ну, кому-то. Если только это леопардовые лосины. Вот в этом случае я не могу себе отказать в обтягивающем, чтобы соответствовать вернувшимся трендам 80-х, 90-х. Не, ну если серьезно, то легкие платья тоже, конечно же, в тренде. Юбки миди и макси. Мужчины, о вас тоже мы не забыли. Мужские коллекции делают акцент на удобстве и универсальности. Дорогие наши мужчины, обратите внимание на свободные костюмы и прямые силуэты. Не горбитесь, пожалуйста, выпрямитесь. Стиль workwear – это уже вдохновение рабочей одежды. Мне кажется, многие мужчины так и ходят, вдохновившись этой рабочей одеждой уже, невзирая на тренды. Вот они как вдохновляются, так из этого образа редко их можно переодеть в какой-нибудь костюм для того, чтобы выйти в театр. Вот он как привык ходить. Но не все, безусловно, не все. Где-то дресс-код, там без пиджака никуда. Ну и я поздравляю вас, многих, сочетание спортивных и классических элементов. То есть, в принципе, можно треники не снимать. Хоп, надел пиджачок и уже так и побрился, причесался, и уже нормально. Нет, мужчины, я тут, мне уже пишет Александр, что вы имеете против мужчин. Ничего, конечно же, я не имею против. Самое главное, чтобы костюмчик сидел, как говорится, и человеку самому было бы комфортно. И бог с этими всеми трендами. Я же сказала в самом начале, что самое главное – это свобода, свобода выбора. Это означает, что в тренде индивидуальный стиль. Что вам нравится, в чем вы чувствуете себя комфортно.

0: Sunlink. Vēl vairāk jaunu produktu, kurus iecienīt. Līdz 11. maijam ar mans remīkārtis mūtīs bērniem Sunlink Deco dažādi veidi 90 grami, 79 centi. Autindīksīde Sunlink Free 2 veidi 50 vai 56 gabali iepakojumā 8,99 centi. Trauku mazgāšanas tabletes Sunlink Classic 50 gabali iepakojumā 4,15 centi. Rimi.
1: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма 279 евро. Аэрогриль на 8 литров 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов 415 евро. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: 8. августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки.
4: И дальше гениальный диалог. Я вам клянусь, я ничего не придумал, но придумать это и невозможно.
3: Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билеши Сервис.
4: Вы просто не понимаете, какая это удача.
5: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
6: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
5: Каждый вторник с 18 до 19.
6: С повтором воскресенья с 11 до 12.
5: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
6: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
5: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
6: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
5: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Говорили о модных трендах. Вот наш постоянный радиослушатель Буквоед пишет: в наших реалиях выбора нет. Торговцы навязывают нам одну линию, молодежную, slim fit и майки-юбки, которые можно натягивать и сверху, и снизу. А где водолазки? Сейчас плюс 19, но ветер такой, что горло лучше прикрыть. О, тема для опроса. Вы одеваетесь по сезону или по погоде? Ну, насчет опросов, это уже скоро здесь появится мой коллега Дим Харов и обязательно задаст какую-то тему для опроса. В нем можно будет поучаствовать в телеграм-канале СВХ+. Ну а насчет бетловок-водолазок, это я с вами согласна, у нас иногда обманчивое солнышко, все мы это понимаем, латвийское лето, латвийская весна, это другое, так скажем. Ну, совсем скоро здесь, как я уже сказала, окажется Дим Харов, и начнется программа «Хорошие новости», в том числе ваши приветы, ваши поздравления. И перед тем, как уйти из этой студии, я хочу сказать, вот один из самых приятных праздников сегодняшних, это день, который называется «Ешь все, что хочешь». Иными словами, сегодня можно официально не считать калории, а не переживать о правильном питании. И организаторы подобных, так скажем, гастрономических праздников напоминают, идея дня проста. Иногда важно позволить себе удовольствие без чувства вины. Поэтому ешьте, что хотите. Сегодня можно все. На этой радостной ноте я, наверное, откланяюсь. Поблагодарю всех за внимание, поблагодарю всех за поздравления и попрощаюсь с вами до завтра после 11. Назначаю вам здесь радиосвидание, рандеву. Пожалуйста, не опаздывайте, потому что я вас буду очень ждать.
1: СВХ+.

0: что они сделают?
1: Билми оплатит твои счета за целый год.
0: Но это же сумасшествие!
1: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов. iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
0: И за квартиру тоже?
1: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
2: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noņumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
3: Kurši! Mēs saprotam, lasi tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью осадки по западным районам, ветер умеренный, температура воздуха от плюс 3 на востоке до плюс 11 по центральным и западным районам. Завтра днем на большей территории дожди, температура воздуха от плюс 10 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе дождь только с утра и до плюс 11, в Резекне, Даугавпилсе без осадков и до плюс 19, в Риге временами дождь и до плюс 17.
0: Радио СВХ Плюс.

0: прогрессивные такие пока не уходят из коалиции. Национальное объединение призывает все правительство уйти в отставку. На этой неделе погода в пределах нормы. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: После долгого перечисления упреков в адрес премьер Эвики Силани, партия «Прогрессивные» приняла решение пригласить ее на заседание парламентской фракции. Об этом заявил представитель «Прогрессивных» Андрис Шуваев. И из его слов следует, что «Прогрессивные» на данный момент не выходят из коалиции. Но если партия «Прогрессивные» решит выйти из коалиции, то до выборов 7 будет работать техническое правительство, дала понять премьер-министр Эвика Силани. Накануне премьер-министр объявила, что министр обороны Андрис Спруц после инцидентов с дронами в Резекне утратил ее доверие и отправила его в отставку. Глава правительства призвала беспартийного полковника Райвиса Мелниса занять пост министра обороны, и он согласился. Предыдущий опыт службы Мелниса в национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и его нынешняя работа в Украине, по мнению премьер-министра, дают уверенность, что государственная оборона будет управляться компетентно, целенаправленно и вне предвыборной риторики. Министерству обороны необходимо как можно скорее получить новое руководство. Выдвижение партийных кандидатов вызвало бы слишком долгую политическую дискуссию, считает президент Латвии Эдгар Ринкевич. С кандидатом на пост министра обороны Райвисом Мелнисом президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Став министром, Мелнису придется уволиться с воинской службы, отметил президент. Оппозиционный объединенный список не готов поддерживать Мелниса на посту министра обороны и считает, что прежде всего договориться должна коалиция. И есть сомнения, что коалиция устоит, заявил депутат Сейма Марис Кучинскис. Лидер национального объединения Илза Индриксона призывает нынешнее правительство уйти в отставку и заявляет о готовности взять на себя инициативу по формированию нового правительства. Замены отдельных министров недостаточно. Правительство в целом утратило способность эффективно управлять страной. Индриксона заявляет о готовности начать переговоры с объединенным списком, союзом зеленых и крестьян и новым единством, чтобы оценить возможности создания дееспособного правительства. В новый 21-й пакет санкций Евросоюза планируют включить ограничительные меры в отношении главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла и священников этой церкви, пишет «Политика». Ранее против санкций в отношении представителей Русской Православной Церкви выступали власти Венгрии во главе с премьером Виктором Орбаном, который лишился поста после недавних выборов. Кроме того, обсуждаются санкции в отношении компаний, торгующих зерном с украинских территорий, которые сейчас контролирует Россия. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме, прогнозируют синоптики. Завтра местами дожди и до плюс 20. Среда станет самой ненастной на этой неделе. На большей территории дожди и только до плюс 14. Четверг без осадков, на выходные возможны грозы, а воздух временами прогреется до плюс 20 и выше. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Евростат только что опубликовал цифры, о которых Брюссель предпочел бы промолчать. В прошлом году в Европейском Союзе было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев изнасилования, на 7% больше, чем годом раньше. За десятилетие рост на 150%. И вот что самое важное. Эти преступления распределены по Европе неравномерно. Например, в Швеции 201 случай сексуального насилия на 100 тысяч жителей. В Литве всего 5, в Венгрии тоже 5. Страны с более строгим пограничным контролем живут в большей безопасности. И это не совпадение. Во Франции иммигранты из-за пределов Европы составляют 5,7% населения, но совершают 14% убийств. В нескольких федеральных землях Германии половина подозреваемых в насильственных преступлениях – иностранные граждане. Это реальные факты. Патриоты Европы считают, первоочередная обязанность каждого государства-члена – безопасность своих граждан. Мы поддерживаем строгий контроль внешних границ, более быструю депортацию нелегальных мигрантов и миграционную политику, основанную на фактах, а не на идеологии. Брюссель может продолжать игнорировать эти данные. Мы этого делать не будем.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: СВХ+.

0: Всем привет! Здравствуйте, подруги и друзья мои. Сегодня понедельник, 11 мая. Меня зовут Дим Харов. Начинается моя трудовая вахта в прямом эфире радио СВХ Плюс. С сегодняшнего дня с 15 часов 15 минут именно это точное время. Сейчас здесь у нас Латвия до 19.00 сегодня и до пятницы. Каждый будний день буду предлагать вам свою компанию. Очень надеюсь, что вы присоединитесь. Итак, программа «Хорошие новости», в рамках которой я рассказываю вам позитивные, интересные новости со всего мира. Я передаю ваши поздравления, ваши приветы, исполняю ваши заявки музыкальные и рассказываю всякие интересности, вот в частности, про сегодняшний, про текущий день, особенно в начале передачи. Что у нас сегодня? У нас сегодня праздник желудка, знали вы или нет. В Америке он был придуман. День «Ешь все, что хочешь». Вот. Там, правда, в истории этого праздника, что только сегодня можно есть все, что хочешь. А в остальные дни так, есть с умом. Вот, поэтому именно сегодня можно есть все, что хочешь. Если вы каждый день едите все, что хотите, не ограничивая себя и свой желудок, то, наверное, сегодня никакого праздника у вас нет. А сегодня день любви к природе. Нужное и замечательное событие. День глаженных шнурков. Непонятно зачем, но да ладно. А день ожидания Мэри Поппинс. Почему бы и нет. А Всемирный день осведомленности об эгоизме. Вот эгоизм, как мне кажется, в разумных, подчеркиваю, количествах очень нужное и полезное свойство человеческого характера. Мне так кажется. В разумных количествах. Давайте о других праздниках поговорим. А что сегодня еще можно рассказать? Сегодня можно и нужно поздравить Виталий, Кирилл и Максим по православным традициям. Отмечают свои именины Кармена, Манфред и Милда по латышским традициям именинки и именинницы текущего дня. Ну и, конечно же, надо поздравить всех, у кого сегодня день рождения. А особенно хочется поздравить работницу радио СВХ Плюс Полину Кузьмину с праздничком, с днем рождения. От имени всех работников акционерного общества радио СВХ Плюс, дорогая Полиночка, поздравляю тебя с твоим праздником, с твоим днем рождения. Здоровья, счастья, удачи, настроения, поводов для этого настроения. Вот. Красоты, любви, исполнения желаний. И как поется в песенке, которую мы сейчас подарим тебе, дорогая Полиночка, живи, пока играет музыка, танцуй, свободные птицы по небу лети и так далее по тексту. И пусть тебе обязательно везет как можно чаще. Эта песня для тебя. Полина Кузьмина, с днем рождения!
1: Пока играет музыка, танцуй, свободные птицы по
2: СВХ Плюс. Жизнь пролетит, не успеешь оглянуться. Она словно пуля, главное не промахнуться. Про первую любовь ты будешь вспоминать с улыбкой, как про ту сказку с золотой рыбкой. Не пытайся заставить себя полюбить. В этом нет смысла, это нужно отпустить. И не стоит копаться в своих страданиях. Когда будешь участвовать в соревнованиях, будь первым. Стремись к невозможному, по жизненному пути, ветвистому и сложному, иди уверенно. Не бойся ошибаться, не бойся чего-то не знать, за что-то новое браться, не бойся жить. Не бойся задавать вопросы, бери от жизни все, увеличивай запросы. В трудную минуту не бойся просить о помощи. Плыви, твоя лодка не должна быть тонущей.

Цени момент, никогда не бывает вечным. Все, что нам кажется бесконечным. Жизнь коротка, будь счастливым. Будь верным другом, будь терпеливым. Если любишь, то скажи об этом. Поделись с близким своим счастливым билетом. Старайся играть честно в игры, в которые играешь. И не думай, что если взрослый, то все про жизнь знаешь.

0: Steel. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Steel precēm. Turklāt atlaides summējas. Steel, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
1: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Металлолом стал медставай, много денег выручай. Металлолом стал медставай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал медставай.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
6: Mums garšo salga vafeliņš.
7: Ar kafiju iet labi viņš.
6: O jā.
7: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
6: Garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
8: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
9: Salga.
10: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Об одном рекорде расскажу, каких только рекордов вы не найдете в книге рекордов Гиннесса. Зейнаба Бенс, так зовут даму, она из Кот-д'Ивуара, попала она в книгу рекордов Гиннесса. Она сумела покрыть слоем масла 10 ломтиков хлеба всего за 16 секунд, 65 сотых еще секунд. Ну, 16 с половиной секунд, 10 бутербродов намазала маслом. Зейнаб, надо сказать, шеф-повар и при этом мама троих детей, так что кулинария ей не в новинку. Но даже она со всем своим опытом тщательно готовилась к рекорду. Дама рассказала, что ее скорость зависела от грамотной организации процесса, методичного повторения движения. Масло должно было быть нужной консистенции и правильно расставлено на столе оборудование. Ну, там, наверное, еще бутерброды должны быть соответствующих размеров, да? Вот, к сожалению, не написано. Одно дело там 5 на 5 сантиметров бутербродика, другое дело там 20 на 20 кусок хлеба намазать маслом. Ну, наверное, там какой-то стандартный вот есть размер ломтика хлеба. Но, тем не менее, 10 ломтиков хлеба за 16 с половиной секунд намазать маслом. Круто, круто, молодец, молодец. Бесполезный, конечно, рекорд, но, тем не менее, мы... поговорили о Зейнаб из Кот-д'Ивуара. У нас на очереди еще, кстати, парень по имени Эгмонт Молина с острова Аруба. Он тоже рекорд установил. Ну, а сейчас давайте вашу хорошую новость прочитать. Да, кстати, я забыл вам сказать, что свои сообщения вы можете прислать к нам сюда на радио СВХ+. Ну, вдруг вы не знаете, что это совершенно бесплатно, во-первых, и совершенно просто сделать. Берете телефон и или смс, или WhatsApp, или телеграммкой отправляете на номер 25-45-25-25 свое сообщение в программу «Хорошая новость». Это может быть заявка, это может быть приветствие, это может быть поздравление и так далее. Любая хорошая новость, любая позитивная информация приветствуется. Так что вперед, делайте вместе с нами этот мир лучше. Вот что нам написал дядя Виктор. Полину Кузьмину тоже хочу поздравить с днем рождения. Не знал, что из команды СВХ+, у кого-то совпадает дата с моим днем рождения. Улыбок и радостных дней на предстоящее очередное путешествие вокруг солнца. Вот, дядя Витя. Дядя Витя, если вы не против, мы тогда и вас поздравим с днем рождения. Коль уж у вас совпал на этот праздник вместе с Полиной Кузьминой. Счастья, радости, удачи, здоровья, сил и исполнения желаний вам. Дорогой дядя Витя. И эта песенка в подарок от группы ДДТ.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

Наша радиослушница Оксана вспомнила о том, что в начале программы я рассказал, что сегодня у нас с вами Всемирный день осведомленности об эгоизме. Я предложила Оксане сыграть именно вот эту песенку от Зиверт. С удовольствием, дорогая Оксаночка, выполнила ваше пожелание. 15:35, если вы хотите, чтобы я и ваше пожелание выполнил, расскажите мне, пожалуйста, о вашем пожелании. Я откликнусь до 16:00. Только не опаздывайте, пожалуйста. Обещал рассказать вам о водителе. Зовут его... о тяжелоатлете. Эгмонд Малина. Он с маленького островка Аруба. Ему 49 лет, и он установил необычный мировой рекорд и тоже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Он использовал свою шею, чтобы сдвинуть с места целый автобус. Я видел фотку, он действительно вот на шею, скажем так, прицепил там, ну, не веревку, а какой-то этот... то, на чем можно сдвинуться, да, автобус. И вот тянул шеи, представь себе. 9 тонн и еще 800 килограммов весил автобус, представляете себе. Он протащил своей шеей автобус под 10 тонн на 20 метров. По его признанию, он пошел на это, чтобы его четверо детей им гордились. Также он хотел рассказать всему миру про свою родину. Маленькое островное государство Аруба. Население всего 110 тысяч человек рассказали. Вот, дорогой Эгмонд, вот... здесь, в Латвии, рассказали. В обычной жизни Эгмонд работает консультантом по силовым тренировкам. То есть парень прокачан, да, парень подготовлен. Одно из его достижений, это, кстати, подъем платформы весом 1000 килограммов с помощью системы ремней на бедрах. При весе всего 87 килограммов этот подъем, напомню, 1000 килограммов, да, демонстрирует невероятное соотношение силы и веса, выходящее за рамки традиционных возможностей элитных даже пауэрлифтеров. А сейчас вот шеи свой автобус протащил 10 тонн. Молодец! Молодец! Молодец! Так, бригада Вечного Солнца шлет привет и пишет, на связи с радиостанцией СВХ+. Прекрасно, замечательно. Вот, хорошая вам погода. И вот всяческих успехов желаю и дарю песню от группы «Кино». Ловите, ребята!

0: вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
1: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
0: Метрополы. Видеть и увидеть.
2: В Касину Кай выгодные цены каждый день. Газонокосилка ОККО. Рабочая ширина 46 сантиметров. 99 евро. Гортензия 7,99. Семена для газона Универсал 9 килограммов. 34,99. Касину Кай. Предложения действуют в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
3: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленным сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат фрилис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и хэсбургер майонез с паприкой.
4: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию бренда Эуцерин действуют скидки до 40%. Дермокосметические средства Эуцерин подходят для всех типов кожи и различных ее потребностей. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзовос 72 и MN Мебелос LV.

замечательная песенка от Земфира. Мы сыграли по просьбе нашей радиослушательницы Натальи, насколько я понимаю, из Лондона, которая сейчас в Латвии. В Латвии самая красивая сирень. И не только, пишет Наталья. Поставьте песню Земфира «Мачо». Песня Земфира «Столько трогательно, хрупкой любви». Желаю всем любви, весны и удачи. Спасибо, дорогая Наташенька. И вам весны, любви, удачи и юности всегда и везде. Самое главное, юность и молодость. Она где? Правильно, она там, в нашей душе, в наших мыслях, в нашей голове и так далее. Спасибо за добрые слова. И пишите почаще, Наташенька, нам. Ладно? Договорились? Очень хорошо. Смотрите, какую новость прочитаю. В Норвегии 6-летний мальчишка, школьник во время школьной экскурсии, нашел меч, которому 1300 лет, а может даже и больше. Вот, нашел он его в поле, рядом с одной из норвежских деревень. С классом поехали на экскурсию, там какая-то ржавая железяка лежала, торчала из земли. Он не понял, что это такое, думает, мусор какой-то. Но мальчишка, судя по всему, любопытный был, достал меч, и оказалось, железяку, похоже на меч, связался с местными археологами, говорит, нормально, это меч, 1300 лет ему. Вот, отправили в музей культуры в Осло. Вот, возможно, какой-нибудь приз. Вот, или премию какой-нибудь еще мальчишка это получит. А почему бы нет? Так, Татьяна, наша радиослушница, попросила сыграть что-то из репертуара «Ню». Вот эту песенку Танечка выбрал для вас, ловить.

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пива по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 LV.
4: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

0: мне. Эту песенку мы сыграли для нашей радиослушницы Елены. Отличного настроения, Леночка, крепкого здоровья. И спасибо большое за добрые слова в адрес радио СВХ+. Из хороших новостей в следующем часу мы, кстати, начнем розыгрыш билетов на концерт «Продиджи», между прочим. 27-го, да, июня? Да, 27 июня на «Вондерсале» выступит группа «The Prodigy». И на этой неделе, в пятницу, у нас будет большой финал, а вот каждый день мы будем отбирать финалистов, но кто-то из вас два билета вот на этот концерт выиграет. А пока давайте... вот как много сообщений пришло. Так. С Надеждой про группу «Пицца» мы с вами попереписываемся. Наташенька, и вам спасибо за то, что слушаете радио СВХ+. А для Романа прямо сейчас играю песенку Александра Малинина. На этом программа «Хорошие новости» завершается. Пусть сами «Хорошие новости» не завершаются.
1: СВХ+.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью осадки по западным районам. Ветер умеренный. Температура воздуха от плюс 3 на востоке до плюс 11 по центральным и западным районам. Завтра днем на большей территории дожди. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе дождь с утра и до плюс 11. В Резекне, Даугавпилсе осадков не ожидается. И до плюс 19. В Риге временами дождь и до плюс 17.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: прогрессивные пока не уходят из коалиции и намекают на необходимость отставки министра земледелия. «Люкс-экспресс» подал в суд на Министерство сообщений. На этой неделе погода в пределах нормы. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Лидер партии прогрессивных Андрей Шуваев, реагируя на отставку министра обороны Андриса Спруца, заявил, что премьер Эвика Силня не способна ответственно руководить правительством. Однако на данном этапе прогрессивные не покидают коалиции, призывают премьера на откровенный разговор в среду 13 мая. Также Шуваев намекнул на возможное требование с их стороны отставки министра земледелия от Союза зеленых и крестьян Армонда Краузе, которого Силня до сих пор покрывает в деле о незаконной поддержке лесных предприятий. Если партия «Прогрессивные» решит выйти из коалиции, то до выборов в Сейм будет работать техническое правительство, дала понять премьер-министр Эвика Силня. Накануне премьер объявила, что министр обороны Андрис Спруц после инцидентов с дронами в Резекне утратил ее доверие и отправила его в отставку. Глава правительства призвала беспартийного полковника Райвиса Мелниса занять пост министра обороны, и он согласился. Мелнис в настоящее время является представителем Министерства обороны Латвии в Украине и является внештатным советником Силни по вопросам международного военного сотрудничества. Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что сейчас перед выборами самое подходящее время для назначения на пост министра обороны беспартийного профессионала. С кандидатом на пост министра обороны Райвисом Мелнисом президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Став министром, Мелнису придется уволиться с воинской службы, отметил президент. Оппозиционный объединенный список не готов поддерживать назначение Мелниса на пост министра обороны и считает, что прежде всего договориться должна коалиция. И есть сомнения, что коалиция устоит, заявил депутат Сейма от объединенного списка Марис Кучинскис. Лидер национального объединения Илза Индриксона призывает нынешнее правительство уйти в отставку. Замена отдельных министров недостаточно. Правительство в целом утратило способность эффективно управлять страной. Индриксона заявляет о готовности начать переговоры с объединенным списком, Союзом зеленых и крестьян и новым единством, чтобы оценить возможности создания дееспособного правительства. Пассажирский автоперевозчик «Люкс-экспресс Латвия» подал иск в административный районный суд против Министерства сообщений и автотранспортной дирекции в связи с задержкой выплат компенсации за провоз льготных пассажиров. В иске «Люкс-экспресс Латвия» просит обязать государство компенсировать компании расходы за проезд льготников на междугородних коммерческих рейсах. Административный районный суд получил заявление и сейчас решает вопрос о дальнейшем рассмотрении дела. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме, прогнозируют синоптики. Завтра местами дожди до плюс 20. Среда станет самой ненастной на этой неделе. На большей территории дожди и только до плюс 14 градусов. Четверг без осадков. На выходные возможны грозы, а воздух временами прогреется до плюс 20 и выше. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Горение, горение, горение. Февраль, март, апрель, май. Покупая бытовую технику «Горение» в ПТА, каждая покупка с 15 февраля участвует в лотерее. Много стоящих призов. 50 мощных пылесосов, современная плита, удобная морозильная камера, трудолюбивая стиральная машина. Покупай в ПТА до 31 мая и выигрывай. Номер лотереи 8874. ПТА Дамбия 3А. ПТА ЛВ. СВХ плюс. Я не зеленый.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Итак, давайте начинать вместе программу Drive Time. Меня зовут Дим Харов. Поехали. Сегодня понедельник, 11 мая. Я приготовил вот эту вот записную книжку. Да, если вы смотрите, что сейчас происходит в студии Радио СВХ+, вы видите, вот она открыта, здесь ничего не записано. А я буду сюда записывать, знаете что? Вернее, кого? Я буду записывать сюда имена победителей в наших конкурсах. Вот сейчас начнем. Сегодня у нас будет 3 выпуска конкурса «Детектор правды». И, соответственно, 3 победителя у нас будет. Потом завтра во вторник, в среду, в четверг, в пятницу какие-то очередные конкурсы, очередные активности будут и очередные победители. А вот в пятницу мы с вами таки разыграем 2 билета на концерт группы The Prodigy. Концерт в Риге на Вондерсале 27 июня. Вот выступит эта знаменитая команда. И 2 билета в пятницу в суперфинале мы разыграем. А места в финале будем разыгрывать каждый день. Я вам ничего не рассказал о сегодняшнем опросе, между прочим. А мы вот какой опрос придумали. Вы что думаете, сегодня без опроса? Нет? Нет? Играете ли вы в игры на телефоне? Я, кстати, когда сегодня этот вопрос придумал, еще посмотрел в интернете, как правильно, на телефоне или в телефоне играть в игры. И так можно, если что. Но правильнее на телефоне. Как ни странно. Итак, играете ли вы в игры на вашем телефоне? Вот, заходите в наш телеграм-канал. Не надо присылать ответы смс-ками, ватсапками или с голубями, допустим. Не надо. Вот, в телеграм-канале Радио СВХ Плюс. И вот там отвечайте на этот вопрос. Там же, кстати, фотография сегодняшней именинницы Полины Кузьминой, которую мы еще раз поздравляем с днем рождения, со своими очаровательными питомцами. Ну, очаровательные... Даже супер очаровательные. Огромные, очень серьезные вот такие псы. Собаки. Вот, посмотрите, зайдите. Даже если не хотите в вопросе принять участие, зайдите на Полининых собак, посмотрите. Они прекрасны. И она говорит, что они невероятно милы. Просто. Ну, по фотографии так не скажешь, конечно. Конечно. Но я Полинке верю. Еще раз поздравляю с днем рождения. Это Drive Time, это Радио СВХ+. Это Дим Харов. Поехали.
1: Это Drive Time.
0: Drive Time. С нами. Быстрее.
2: СВХ+.

0: Помни писаные правила от Drive Time. Помни правила 3D. Дай дураку дорогу.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Дуоле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Рими в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружили скол или трещину на лобовом стекле? Не волнуйтесь. Карглас, мировой лидер по ремонту и замене автомобильных стекол, поможет вам быстро и профессионально. Посетите наш сайт carglass.lv и бронируйте услугу ремонта или замены стекла всего за 3 минуты. Быстро, удобно, никаких хлопот.
5: Карглас ремонт, карглас замена.
8: В мае пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте mauriklinika.lv под клиники доктора Мауринша 0100-00161.
9: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
0: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
9: Каждый вторник с 18 до 19.
0: С повтором воскресенья с 11 до 12.
9: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
0: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
9: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
0: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
9: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
10: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе ментая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
11: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Песенка про Сальвадора Дали прозвучала не просто так, друзья мои, подруги, в исполнении Михаила Бублика. Замечательная, кстати, песня. Дело в том, что сегодня, 11 мая 1904 года, как раз-таки родился один из самых ярких, один из самых известных, один из самых талантливых, на мой вкус, художников 20 века, Сальвадор Дали. Вот как раз-таки про Сальвадора Дали мы с вами и поговорим в наших конкурсах сегодня под названием «Детектор прав». Будем разыгрывать места в финале. Финал у нас будет в пятницу, а в пятницу разыграем два билета на концерт «Продиджи». Концерт состоится здесь у нас в Риге 27 июня на «Вондерсала». Итак, смотрите, вкратце напомню правила нашего конкурса. Я три утверждения в эфире прочитаю. Вам надо разобраться, где правда, где неправда. Для этого берите свои виртуальные или не совсем виртуальные детекторы правды и проверяйте, где я говорю правду, а где что-то сочиняю. Если я говорю правду, записывайте, отправляйте единичку. Если я говорю неправду, то есть правды ноль, тогда записывайте, отправляйте нолик. После трех утверждений, соответственно, отправляйте комбинацию из трех нулей и единиц. Все просто, все понятно. Давайте начинать. На номер 25-45-25-25 или смс-кли WhatsApp. Первая правильная комбинация, и вы в финале. Итак, в этот день родился Сальвадор Дали. Он родился в Италии. Если это правда, то тогда единичка. Если не правда, то тогда нолик. Сальвадор Дали родился в очень бедной семье и был младшим из 8 детей. Если эта информация правдива, тогда единичка. Если не правда, то нолик. Ну и, наконец, третье утверждение. Из-за буйного и неадекватного поведения Сальвадора Дали в 15 лет отчислили из школы.
0: Детектор правды.
2: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду.
0: СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Итак, сегодня день рождения Сальвадора Дали. В первом утверждении я просчитал, что Сальвадор Дали родился в Италии. Ну нет, конечно же, он родился в Испании. Известный испанский художник. Он, кстати, все свои картины, если не ошибаюсь, завещал любимой Испании, любимой Каталонии. В городе Фигеросе он родился, в провинции Жирона. И там же и похоронен, кстати, в музее-театре в Фигеросе. Испанском, каталонском. А нолик, правда, было в первом утверждении. Вот. Он родился в очень бедной семье и был младшим из 8 детей. И это абсолютная неправда. И здесь тоже нолик. Он родился в семье зажиточного нотариуса. У него была младшая сестра и брат, который умер до его рождения. С братом там вообще очень такая странная история. Вот. Дали считал, что он как раз-таки реинкарнация своего брата. Там многое для этого сделали родители и так далее. Вот. Да? С братом там не все просто было. Возможно, из-за этого он чуть-чуть и был неадекватным. Ноль утверждения, ноль правды во втором утверждении. А вот как раз-таки буйный, неадекватный и странный мальчик был Дали. Вот, и его в 15 лет отчислили из школы из-за буйного, неадекватного поведения. Иногда он без причин затевал драки и вообще был странноватым ребенком. Но в некоторых источниках мне удалось найти, что позже он эту же школу или какую-то другую закончил с отличием. Но в 15 лет его действительно отчислили из школы. 0-0-1. Вот такова правильная комбинация в туре номер один детектора правды. И первым, кто у нас с этим заданием справился, был Олег, наш радиослушатель. Олег Мотобродяга, вот так записано в WhatsApp. Дорогой Олег, вы попадаете в финал. Финал у нас в пятницу будет. Там мы разыграем 2 билета на концерт группы Prodigy. А сегодня у нас еще 2 тура детектора правды впереди.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Ранние исследования уже связывали употребление кофе с большей продолжительностью жизни и более низким риском хронических заболеваний. Однако то, как именно возникают эти эффекты, до сих пор оставалось неясным, отмечают авторы исследования. Ученые из Техасского университета в США обнаружили, что содержащиеся в кофе соединения связываются с рецептором в организме, белком, связанным со старением, стрессовые реакции и развитием заболеваний. Это ядерный рецептор, который помогает регулировать активность генов в ответ на стресс и повреждения в организме. Исследователи описывают его как датчик питательных веществ, рецептор, реагирующий на вещества, поступающие с пищей, и играющий роль в поддержании здоровья по мере старения организма. Белок помогает контролировать воспалительные процессы, уровень энергии и восстановление тканей. Все это ключевые факторы в предотвращении таких состояний, как рак и ухудшение когнитивных функций. В ходе своей работы ученые установили, что отдельные компоненты кофе, в частности полифенолы и полигидроксильные соединения, связываются с этим рецептором и влияют на его активность. Команда также выяснила, что эти вещества могут усиливать защиту от заболеваний, в том числе снижать повреждения клеток и замедлять рост раковых клеток. Тем не менее, исследователи предупреждают, что польза кофе для здоровья не ограничивается одним путем воздействия. Мы выявили эту связь, но нам нужно лучше понять, насколько она значима, говорят американские ученые. Берегите свое здоровье.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
2: Весна.
3: Весна.
2: Весна
3: на плюсе.
4: О погоде давайте расскажу. Завтра вторник, 12 мая. Ночью осадки возможны по западным районам. Ветер умеренный. Температура воздуха от 3 градусов тепла до 11 на востоке. По центральным и западным районам. 3 градуса тепла на востоке. По центральным и западным районам плюс 11. Да? Это ночью. Ночью. Завтра днем на большей части территории дожди. Между прочим, 10-11 градусов температура воздуха. Лепа и Венспилс дождь с утра 11 градусов выше 0. Резекне, Даугавпилс вот там без осадков плюс 19. В Риге временами возможен дождь и 17 градусов выше 0.
0: Драйв-тайм с Димом Харовым.
3: СВХ+. Зинаида В.

Неписанные правила от Drive Time. Настоящий мастер тот, кого не заметили. Бип-бип, бип-бип, yeah! Мы с Абротом Лассы.

0: Техосмотр вашего настроения. Драйв-тайм на плюсе.
1: 16.46, точно латвийская. Давайте поговорим о статистике дорожно-транспортных и других происшествий на дорогах нашей страны за вчера. Вчера у нас было воскресенье, да? Итак, вчера в стране было совершено 95 аварий. 48 из них в Риге. Меньше всего в Латгале, всего лишь 8 аварий. Не намного больше Видзума, 9 аварий. В Риге 48. Пострадало в этих авариях 6 человек. В Риге 3 человека, из них один велосипедист, двое в Земгале, один человек в Курзуме, и это велосипедист. Внимательнее, пожалуйста, будем на дороге к велосипедистам, самокатчикам и байкерам. А в графе «погибшие» стоит ноль, и это хорошо, это здорово, что никто не погиб вчера в нашей стране на дорогах. Нарушение правил дорожного движения многовато, 539, больше всего нарушений, 133 в Земгале. Вчера было зафиксировано за агрессивное вождение ноль. Человек вчера был задержан. Хорошо. Нарушение скоростного режима 240. Лидирует в данной позиции Видзума. 60 нарушений скоростного режима Видзума. За вождение в нетрезвом виде вчера, много. 8 человек было задержано. 7 алкогольного опьянения, 1 наркотического опьянения. И в Риге он был. И еще 3 алкогольного опьянения в Риге. 4 в Земгале. Видзума, Курзума, Латгал. 0 задержанных. Вот. Молодцы. Видзума, Курзума и Латгала. Один автомобиль был конфискован по этому поводу. У четверых штраф по стоимости автомобиля. Ну и у троих штраф согласно закону о нарушениях в данном контексте, скажем так. Угонов в стране вчера зафиксировано не было. Это тоже хорошо.
0: Drive Time. С нами безопаснее. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если ты не видишь никого, это не значит, что никто не видит тебя.
1: Ja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurīla un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un diži atlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
2: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Oraflux, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер. 5 евро 20 центов. 100% говядина. Соус из сыра чеддер. Помидор. Салат филис. Бекон. Петти из плавленного чеддера. Жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
5: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
6: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК.

0: Зимой,
1: зимой
0: от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем, ярко.
2: Весна на плюсе.
3: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
4: Радио СВХ Плюс.
5: Этой ночью осадки по западным районам, ветер умеренный, температура воздуха от плюс 3 на востоке до плюс 11 по центральным и западным районам. Завтра днем на большей территории дожди, температура воздуха от плюс 10 до плюс 19. В Лепе и Венспилсе дождь с утра, затем распогодится и до плюс 11. В Резекне, Даугавпилсе без осадков и до 19. В Риге временами дождь. Дождь до плюс 17 градусов.
4: Радио СВХ Плюс.

0: Прогрессивные пока не уходят из коалиции. Оппозиция сомневается в том, что коалиция устоит. Люкс-экспресс подал в суд на Министерство сообщений. На этой неделе погода в пределах нормы. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Лидер партии прогрессивных Андрис Шуваев, реагируя на отставку министра обороны Андриса Спруца, заявил, что премьер Эвика Силлинен не способна ответственно руководить правительством. Однако на данном этапе прогрессивные не покидают коалицию, призывают премьера на откровенный разговор в среду 13 мая. Также Шуваев намекнул на возможном требовании с их стороны отставки министра земледелия от Союза зеленых и крестьян Арманда Краузе, которого Силлинен до сих пор покрывает в деле о незаконной поддержке лесных предприятий. Если партия «Прогрессивные» решит выйти из коалиции, то до выборов 7 будет работать техническое правительство, дала понять премьер-министр Эвика Силлинен. Накануне премьер-министр объявила, что министр обороны Андрис Спруц после инцидентов с дронами в Резекне утратил ее доверие и отправила его в отставку. Глава правительства призвала беспартийного полковника Райвиса Мелниса занять пост министра обороны, и он на это согласился. Мелнис в настоящее время является представителем Министерства обороны Латвии в Украине и является внештатным советником Силлинен по вопросам международного военного сотрудничества. Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что сейчас перед выборами самое подходящее время для назначения на пост министра обороны беспартийного профессионала. С кандидатом на пост министра Мелнисом президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Став министром, Мелнису придется уволиться с воинской службы, отметил президент. Оппозиционный объединенный список не готов поддерживать назначение Мелниса на пост министра обороны и считает, что прежде всего договориться должна коалиция. И есть сомнения, что коалиция устоит, заявил депутат Сейма Марис Кучинскис. Лидер национального объединения Илза Индриксона призывает нынешнее правительство уйти в отставку. Замена отдельных министров недостаточно. Правительство в целом утратило способность эффективно управлять страной. Индриксона заявляет о готовности начать переговоры с объединенным списком, союзом зеленых и крестьян и новым единством, чтобы оценить возможности создания дееспособного правительства. Пассажирский автоперевозчик «Люкс-экспресс Латвия» подал иск в административный районный суд против Министерства сообщений и автотранспортной дирекции в связи с задержкой выплат компенсаций за провоз льготных пассажиров. В иске «Люкс-экспресс» просит обязать государство компенсировать компании расходы за проезд льготников на междугородних коммерческих рейсах. Административный районный суд получил заявление и сейчас решает вопрос о дальнейшем рассмотрении дела. В новый 21-й пакет санкций Евросоюза планируют включить ограничительные меры в отношении главы Русской Православной Церкви, патриарха Кирилла и священников этой церкви, пишет Политико. Ранее против санкций в отношении представителей Русской Православной Церкви выступали власти Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, который лишился поста после недавних выборов. Кроме того, обсуждаются санкции в отношении компаний, торгующих зерном с украинских территорий, которые сейчас контролирует Россия. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме. Завтра местами дожди до плюс 20. Среда станет самой ненастной на этой неделе. На большей территории дожди и только до плюс 14. Четверг без осадков. На выходные возможны грозы, а воздух временами прогреется до плюс 20 и выше. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: На старте Drive Time.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: Главный весенний понедельничный вечерок, почему бы не провести его в приятной компании. Я, Дим Харов, предлагаю вам свою. Насколько она будет приятной, ну, а вы скажете мне, если проведете некоторое время в рамках вечернего радиошоу под названием Drive Time. Во всяком случае, я буду очень стараться, чтобы вам было, по крайней мере, не скучно. В этом часу у нас очередной тур конкурса под названием «Детектор правды» и розыгрыш очередного места в финале. А в финале, в большом финале, который у нас будет в пятницу, мы разыграем два билета на концерт группы «Prodigy». Напоминаю, что продолжается наш опрос в нашем телеграм-канале «Радио СВХ Плюс». Играете ли вы в игры на телефоне? Вот такой вопрос мы вам сегодня задаем. И 64% к этому моменту ответили «да», 36% ответили «нет». Итоги этого опроса подведем в конце следующего часа. А в середине этого часа вас ожидают автоновости, прогноз погоды на завтра, ну и еще кое-что интересненькое. Обязательно вам расскажу. Будьте с нами. Поехали!
0: Drive time. С нами. What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Кто не смотрит в зеркала, потом смотрит в протокол.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
2: В мае пара легкости в ногах и уверенной походки. Появилась сосудистая сеточка или беспокоит тяжести и отеки? В клинике доктора Мауринша только в мае. Ультразвуковое обследование вен ног и консультация врача. 48 евро. Не откладывайте заботу о здоровье. Узнайте больше на сайте maurinaclinica.lv под клиники доктора Мауринша 0100-00161.
3: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
4: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
5: Что они сделают?
6: Билми оплатит твои счета за целый год.
5: Но это же сумасшествие!
6: Нет, это сумасшествие! Только в мае участвуй в розыгрыше сумасшедших призов iPhone Air или Samsung S26. Выбирай сам. Главный приз. Целый год Билми будет оплачивать все твои счета.
5: И за квартиру тоже?
6: Да, за квартиру, электричество, телефон и другие счета, полученные в Билми. Больше информации на нашей странице bilmi.lv.
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Metalom Stalmets davai, много денег выручай. Metalom Stalmets davai.
9: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом. Stalmets, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на stalmets.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
8: Metalom Stalmets давай.
10: 8 августа в концертном зале Дзинтери Максим Галкин. Юбилейный концерт. Лучшее из любимых номеров. И, конечно же, новые шутки. Максим Галкин. 50 лет. Праздник по случаю особого события. 8 августа в концертном зале Дзинтери. Билеты в сети Билетсервис.

0: Детектор правды.
1: Итак, добро пожаловать в конкурс «Детектор правды», где мы разыграем место в финале. В финале, который будет в пятницу, разыграем два билета на концерт группы «Продиджи». Концерт состоится 27 июня в Риге на «Вондерсал». И два билета достанутся кому-то из вас, но для этого надо выиграть. По крайней мере, сейчас, а потом еще ловить удачу в финале. Сегодня день рождения Сальвадора Дали, и по этому поводу мы с вами и беседуем в конкурсе под названием «Детектор правды». Напоминаю его правила. Три утверждения звучат, вам надо разобраться, где правда, где неправда. Если правда, то единичка. Если неправда, тогда нолик. Ноль правды, да, так легко запомнить. А после трех утверждений отсылайте комбинацию из нулей и единиц на 25, 45, 25, 25, смс или ватсап. Итак, первое утверждение. Сальвадор Дали с детства, а потом впоследствии всю жизнь боялся кузнечиков. Если это правда, то единичка. Если неправда, то нолик. О странностях говорим, да, товарищи? Дали. Дали специально нанимал двойников, чтобы они творили всякие странности за него. Если это факт правдивый, тогда единичка. Неправда, то нолик. Ну и, наконец, после третьего утверждения отсылайте на 25, 45, 25, 25 комбинацию из трех нолей или единиц. Сальвадор Дали никогда не был в Соединенных Штатах Америки, так как там он был персоной нон-грата.
0: Детектор правды.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ+. Может,

0: Детектор правды.
1: Итак, давайте-ка посмотрим, где я говорил правду, а где неправду. Значит, день рождения Сальвадора Дали, вот о нем мы и говорили. Дали с детства боялся кузнечиков, это правда. У него вообще были многочисленные комплексы и фобии. Он там муравьев боялся, но кузнечиков больше всего. И поэтому вот страшнющие всякие вот эти вот насекомые были, в том числе и на картинах Дали. Правда. Единичка. Дали специально нанимал двойников, чтобы они творили всякие странности за него. Нет, это неправда, это абсолютно придуманный факт. Он и сам творил всевозможные странности, никакие двойники ему не требовались. Нолик во втором утверждении. Дали никогда не был в США, так как он там был персоной нон-грата. Тоже полная ерунда. Впервые Дали появился в Нью-Йорке в 1934 году, и тогда он нес под мышкой двухметровый батон. Батон. Ну, там, по-моему, еще кто-то ему помогал, но тем не менее. А с началом Второй мировой войны Дали вместе с Галой уезжает в США, где они живут с 40 по 48 год. То есть в США он был, и, в общем, неправ, что он там не был. 1-0-0. Вот такова комбинация цифр. Правильная комбинация цифр на вашем детекторе, правда, должна была появиться. И появилась кое-у-кого. Но первой была Наталья, наша радиослушница. Номер телефона заканчивается на 386. Наташенька, вы в финале. Финал в пятницу. Разыграем 2 билета на Prodigy.

0: музыка для всех. Только хиты. Там, тут или там, на тротуарах мокрых тут. Там, тут или там, среди... Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Автоновости.
1: Разрешение на парковку автомобилей по-прежнему необходимо размещать на видном месте, напомнили в Министерстве сообщения. Заявление ведомства стало реакцией на внесение изменений в правила дорожного движения, которые теперь многие интерпретируют так, что разрешение на парковку можно не размещать на лобовом стекле. Министерство сообщения уже подало в Сейм поправку к закону о дорожном движении, которая обяжет водителей размещать разрешение на парковку на видном месте. Изменение нормы широко интерпретируется. Одна из трактовок – размещать разрешение на видном месте, обычно за лобовым стеклом машины, больше не нужно. Это создает в том числе большие проблемы для жильцов многоквартирных домов в Риге, которые закрыли свои дворы от чужих машин. Традиционно, если жилец такого дома видел, что во дворе припарковалась машина без разрешения, то мог вызвать муниципальную полицию. Отсутствие требования размещать разрешение на видном месте исключило возможность поймать нарушителя. К тому же выяснилось, что в распоряжении полиции просто нет списка владельцев разрешений на парковку у конкретных домов. Оператор автостоянок «Парк Эксперт» ранее сообщил, что жителям следует обратить внимание и на другие новые нормы правил дорожного движения, которые существенно меняют порядок размещения транспортных средств во дворах и на территориях. Так, новая норма предусматривает отказ от печатных разрешений на парковку в пользу цифровых решений. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido. Когда день идет на полной скорости, возьми с собой что-то сытное из магазина Lido.
1: Маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
2: Весна на плюсе.
3: Ловите прогноз погоды на завтра. Но начнем с того, что будет ночью. По западным районам ночью возможен дождь. При этом умеренный ветер. Плюс 3 температура воздуха на востоке. 11 градусов максимум по центральным и западным районам. Завтра днем на большей территории страны возможны дожди. Плюс 10, плюс 19. Вот в этих пределах температура воздуха. Лепами спел дождь с утра. Плюс 11. Резекне, Даугавпилс, в Латгалии без осадков. 19 градусов тепла. В Риге завтра временами возможен дождь, 17 градусов выше нуля.
0: Драйв-тайм с нами уютнее.

0: писанные правила от Drive Time.
1: ПДД существует, потому что люди — это люди.
2: City Finances — свобода для бизнеса. Когда предприниматель растет, растут и его идеи. Каждый новый вызов, каждый смелый шаг вперед укрепляет компанию. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
3: Redzes festivāls Vizionete Opticas. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Ищите новую мебель? Спешите! С 12 по 24 мая в Доме мебели скидки 25% на все. Обновите свой дом выгодно. Стиль, комфорт и качество по лучшей цене. Зелзова 72 и MN Мебелос LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Эрик, ты только послушай, куриное филе на гриле.
2: О, это уже звучит хорошо.
1: Филе минтая жареное.
2: Отлично.
1: И сырники.
2: Так, стоп, покажи, что ты там нашла.
1: Это в Lidl, у них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
2: Все, поехали, берем. Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl, твой рецепт силы.

0: Вардора. Далее мы с вами сегодня уже говорили. Еще, кстати, поговорим. Вот прямо сейчас давайте парочку историй весьма любопытных расскажу. За Сальвадором Дали водилась такая хитрость. Бывало, что после вечера в ресторане с компанией друзей он говорит: а я за всех заплачу. Дайте, не проблема, заплачу за всех. Но платил он не наличными, а выписывал чек. Что здесь необычного, скажете? А я скажу, хитер был лис. Ой, хитер. Вот, он брал, соответственно, чек, там, писал сумму и ставил свою подпись. А с другой стороны чека писал несколько слов вас благодарности, да? В адрес заведения, в котором вас с компанией друзей они отобедали или отужинали, соответственно. Но расчет Дали был прост с одной стороны, а с другой стороны совсем непрост. Обычно владельцы заведений не решались обналичивать этот чек, так как предполагали, что со временем он станет бесценным. Ведь на нем мало того, что были написаны добрые слова от самого Сальвадора Дали, тогда уже знаменитого, там еще и подпись его стояла, представьте себе. Ну и на этом, говорят, предприимчивый художник экономил немало денег. Да еще и вот всех своих друганов. Вот. Таким образом кормил в ресторанах и перед ними тоже каким-то образом зарабатывал очки. И давайте еще одну историю расскажу. В 1965 году в главной столовой тюремного комплекса на американском острове Райкерс на самом видном месте повесили рисунок Дали. Он написал этот рисунок специально, насколько я понимаю, вот для тюремного комплекса, как извинение заключенным за то, что не смог присутствовать у них на лекции по искусству. Наверняка там какая-то лекция должна была быть, а он не присутствовал там. Вот и нарисовал им рисунок, повесили этот рисунок в столовой. Казалось бы, что любопытного? Сейчас расскажу. В 65-м году он нарисовал, повесили в столовой. В 81-м году этот рисунок переместили в другое место, там же, в холл, из столовой в холл, в целях сохранности. А в марте 2003 года обнаружили, что рисунок кто-то подменил. Оригинал украли. Представьте себе. Понятное дело, где-то там непонятно висит рисунок Дали. Все ходят мимо. Тем более тюрьма, соответствующий контингент. Но выяснилось потом, обвинение предъявили четырем сотрудникам тюрьмы. Причем трое из них признали себя виновными. Четвертый был оправдан. Однако оригинал этого рисунка так и не нашли.
1: Драйв тайм. Едем, едем. Дальше. СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.
1: У нас в салоне оптики Метрополы люди могут провести целую вечность, глядя на себя в зеркало в новых оправах для очков. Они смотрят влево, вправо, вверх, вниз. Иногда мы делаем это вместе. Скажу честно, это еще и терапевтично.
2: С какой стороны ни посмотри, на все солнцезащитные очки скидки до 50%. Больше на Метрополе Оптика ЛВ.
1: Метрополы. Видеть и увидеть.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унити в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унити в ЗАБЦ.

0: Lv и получи выгодное кредитное предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Рестораны Вайрок Соус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. To Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

0: музыка, которая вокруг на радио, которая рядом, рядом, рядом, рядом.
1: СВХ плюс.

0: весенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе.
3: Радио СВХ Плюс.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
5: Этой ночью осадки по западным районам, ветер умеренный, температура воздуха от плюс 3 на востоке до плюс 11 по центральным и западным районам. Завтра днем на большей территории дожди, температура воздуха от плюс 10 до плюс 19. В Лепе и Венспасе дождь только с утра и до плюс 11. В Резекне, Даугавпилсе без осадков и до 19. В Риге временами дождь и до плюс 17.
4: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: прогрессивные пока не уходят из коалиции. Оппозиция сомневается в том, что коалиция устоит. Люкс-экспресс подал в суд на Министерство сообщений. На этой неделе погода в Латвии в пределах нормы. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Лидер партии прогрессивных Андрис Шуваев, реагируя на отставку министра обороны Андриса Спруца, заявил, что премьер Эвика Силаня не способна ответственно руководить правительством. Однако на данном этапе прогрессивные не покидают коалицию и призывают премьера на откровенный разговор в эту среду, 13 мая. Также Шуваев намекнул на возможном требовании с их стороны отставки министра земледелия от Союза зеленых и крестьян Арманда Краузе, которого Силаня до сих пор прикрывает в деле о незаконной поддержке лесных предприятий. Если партия «Прогрессивные» решит выйти из коалиции, то до выборов в Сейм будет работать техническое правительство, дала понять премьер-министр Эвика Силаня. Накануне премьер-министр объявила, что министр обороны Андрис Спруц после инцидентов с дронами в Резекне утратил ее доверие и отправила его в отставку. Глава правительства призвала беспартийного полковника Райвиса Мелниса занять пост министра обороны, и он с этим согласился. Мелнис в настоящее время является представителем Министерства обороны в Латвии, в Украине и является внештатным советником Силани по вопросам международного военного сотрудничества. Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что сейчас перед выборами самое подходящее время для назначения на пост министра обороны беспартийного профессионала. С кандидатом на пост министра Мелнисом президент лично не знаком, но планирует встретиться с ним, когда Мелнис вернется в Латвию. Став министром, ему придется уволиться с воинской службы, отметил президент. Оппозиционный объединенный список не готов поддерживать назначение Мелниса на пост министра обороны и считает, что прежде всего нужно договориться внутри коалиции. И есть сомнения, что коалиция на этот раз устоит, заявил депутат Сейма Марис Кучинскис. Лидер национального объединения Илза Индриксона призывает нынешнее правительство уйти в отставку. Замены отдельных министров недостаточно. Правительство в целом утратила способность эффективно управлять страной. Индриксона заявляет о готовности начать переговоры с объединенным списком, Союзом зеленых и крестьян и новым единством, чтобы оценить возможности создания дееспособного правительства. Пассажирский автоперевозчик «Люкс-экспресс Латвия» подал иск в административный районный суд против Министерства сообщения и автотранспортной дирекции в связи с задержкой выплат компенсации за провоз льготных пассажиров. Административный районный суд получил заявление и сейчас решает вопрос о дальнейшем рассмотрении дела. В новый 21-й пакет санкций Евросоюза планируют включить ограничительные меры в отношении главы Русской Православной Церкви, патриархи Кирилла и священников церкви, пишет Политику. Ранее против санкций в отношении представителей Русской Православной Церкви выступали власти Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, который лишился поста после недавних выборов в этой стране. На этой неделе в Латвии временами ожидается дождь, а температура воздуха будет близка к норме. Завтра местами дожди до плюс 20, и среда станет самой ненастной на этой неделе. На большей территории ожидаются дожди и только до плюс 14 градусов. Четверг должен пройти без осадков. В пятницу и на выходные местами возможны дожди и грозы, а воздух временами прогреется до плюс 20 и даже выше этой отметки. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.
2: ПТА «Дамбия 3А». Весна греет сердца.
1: Покупайте пылесос по весенней цене и наслаждайтесь чистотой вокруг себя. Philips, Bosch, Stoller. Мелкая бытовая техника с бесплатной доставкой по всей Латвии. Апрель, май. Ищите весенние цены в ПТА. ПТА. Спорим, что мы вам подходим. Подробная информация ПТА, Дамбия 3А или ПТА ЛВ.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
3: СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido. Нет времени готовить, но хочется нормально поесть? Загляни в Lido, там уже все готово.
1: Часов и 9 минут. Всем привет. Слушаете вы радио СВХ Плюс и правильно делаете. Меня зовут Дим Харов. Сегодня понедельник, 11 мая. Уже май месяц. Представьте себе, еще вот недавно только Новый год был. А вот уже май месяц, 11 число, середины, считайте. Уже там через сколько там? Через 20 дней лета. Ох. Хорошо, ладно, не об этом мы сейчас. Смотрите, у нас еще в этом часу с вами масса всего интересного. Ну, в конце этого часа мы с вами подведем итоги опроса, который сегодня мы организовали в нашем телеграм-канале. Играете ли вы в игры на телефоне? Вот конкретно, на телефоне. Играете ли вы в игры? Ближе к 7 часам мы подведем итоги. А сейчас пока 65 на 35. Большинство играет. Ну и правильно делать, как мне кажется. Ну, почему бы нет? Если есть такая возможность. Через несколько минут в нашем эфире третий тур конкурса под названием «Детектор правды». Поговорим о Сальвадоре Дали, у которого сегодня день рождения. И разыграем место в финале. А в финале, который будет в пятницу, разыграем два билета на концерт «Prodigy». Ну и прогнозы традиционные для этого часа. Сначала метеорологические на завтра и астрологические также на завтра. И если у вас... А, да, дорожная информация. Вот, есть у меня информация от Эви. Проспект Вестура хорошо стоит в сторону Вецмилгрависа. И мост, соответственно, также Вецмилгрависа, вот в направлении Вецмилгрависа тоже хорошо стоит, рассказывает нам Эви. Спасибо огромное, Эви. Если у вас есть что добавить или сообщить о дорожной ситуации, добавляйте. Сообщайте.
0: Drive time. С нами. What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опыт – это когда уже знаешь, чем закончится глупость.
1: City Finances – свобода для бизнеса. Предприниматель знает, каждый день на вес золота. Клиент ждет, заказчик давит и возможности не ждут. Зайди на cityfinances.lv и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и ближе, чем у других. City Finances – свобода для бизнеса.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi 2,39 € kilogramā. Maxima.
3: Сначала у меня было вполне разумное объяснение. Сидячая работа, слишком много кофе, иногда пиво по вечерам. Но теперь, даже после посещения туалета, я сталкиваюсь с неконтролируемым подтеканием мочи. Если и вас беспокоит та же проблема, будьте смелее. Запишитесь к врачу и выясните причину. А пока ни в коем случае не ограничивайте свою повседневную жизнь и сохраняйте контроль с помощью урологических вкладышей Tenamen. Удобно и надежно, и никто их не заметит. Спрашивайте в аптеках или покупайте онлайн. Подробная информация на Tena.lv.
4: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
5: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
6: В Касинукай выгодные цены каждый день. Гриль 89,99. Батут с защитной сеткой и лестницей в комплекте 169 евро. Пятиместный комплект садовой мебели 459 евро. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
7: С утра тренировка, потом встречи, работа, дела, потом носишься вверх-вниз по лестнице. Лифт, как назло, не работает. А дальше детей на кружки, и день еще не закончился. Темп будь здоров. Но если день требует по полной, еда должна давать еще больше. Найди свой источник энергии в магазинах Lidl. Куриное филе на гриле, филе минтая, сырники и другие продукты из ассортимента Lidl. Отличный источник белка и энергии на каждый день. Запомни, твоя энергия рядом в магазинах Lidl.
8: Ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмно не
9: люби. СВХ плюс.

0: Детектор правды.
1: Итак, на кону у нас 2 билета на концерт группы Prodigy, между прочим, по 69 евро билет. Так, на секундочку. Эти 2 билета мы разыграем в пятницу, где у нас будет финал. А финал мы каждый день будем отбирать, соответственно, победителей конкурсов. Вот сейчас отберем очередного или очередную победительницу. А в рамках конкурса «Детектор правды» мы с вами сейчас вот это место в финале и разыграем. Поскольку сегодня день рождения Сальвадора Дали, я решил вот некоторые факты из его жизни, и не факты тоже из его жизни, вот сделать, скажем так, темой конкурса «Детектор правды». Напоминаю вкратце правила. Я кое-что вам рассказываю, какое-то утверждение произношу в эфире. Вам надо определиться, правда это или неправда. Если правда, то единичку пишите. Если неправда, то нолик пишите. После 3 утверждений комбинацию из нолей и единицы, да, соответственно, 3 цифры, отправляйте на 25-45-25-25 смс или WhatsApp. Поехали. Не все знают, что Дали был не только талантливый художник, но еще и весьма-весьма талантливый изобретатель. Вот об этом мы сейчас и поговорим. И был ли он изобретателем? Поговорим. Итак, первое утверждение. Сальвадор Дали изобрел овосипед. Овосипед. Транспортное средство в виде прозрачного шара с сиденьем внутри. Если это правда, то единичка. Если это неправда, то нолик. Второе утверждение. Сальвадор Дали придумал искусственные ногти, в которые можно было смотреться, как в маленькие зеркала. Если правда, то единичка, если неправда, то нолик. И вот уже после следующего утверждения отсылайте комбинацию из нолей и единиц на 25-45-25-25. Третье утверждение. Именно Сальвадор Дали придумал логотип Кока-Колы.

0: Детектор правды.
1: Ну что ж, давайте разбираться. Дали был не только искусным художником, он действительно дико классно рисовал. Если вы были в его доме-музее, доме-театре, да, по Фигерсе, то вы могли в этом сами убедиться. Он и ручкой шариковой рисовал, и красками всевозможными рисовал, и головой каракатицы, ну, там, вот, взял так, как выделениями, да, каракатили кого-то, нарисовал голову Бетховена. В общем, он рисовал всем, чем мог рисовать. На самом деле, талантливейший художник. Так вот, но он был еще изобретателем. Вот об этом мы говорили в третьем туре про конкурс «Детектор правды». Он изобрел овосипед. Овосипед. Это правда. Транспортное средство в виде прозрачного шара с сиденьем внутри. И в 1959 году Дали шокировал парижскую публику, появившись в овосипеде на людях. Вот. Будет интересно, посчитайте. Единичка в первом утверждении, то есть правда. Дали придумал искусственные ногти, в которые можно было смотреться, как в маленькие зеркала, утверждал я. И это правда. И это правда. А, вот так оно и было. Сальвадор Дали придумал логотип Кока-Колы. А здесь я вас обманул. Дело в том, что логотип Кока-Колы был придуман еще до рождения Дали. Дали родился 11 мая, вот в этот день, в 1904 году. А логотип Кока-Колы был придуман в конце 19 века, еще до рождения Дали, Фрэнком Мейсоном Робинсоном. Он, кстати, был бухгалтером, партнером и первым рекламистом чувака Джона Пембертона, который создал формулу напитка Кока-Колы. Но не о Кока-Коле, а Дали мы сейчас говорим. А вот то, что он разработал знаменитый на весь мир логотип леденцов на палочке Чупа-Чупс, это правда. Это правда. Вот когда будете брать Чупа-Чупс, вспоминайте про Дали, это он придумал. Придумал практически за час. Отличие нового знака было от всего остального, да, вот этого логотипа, в том, что он находился не сбоку, как на всех конфетах, а вот сверху конфетки, да, чтобы сразу было видно. Причем он не взял, говорят, за это денег, попросив взамен на вот бартер. Ему леденцами, что называется, платили. Вот за это, за все. 1-1-0, правильная комбинация цифр в детекторе правды, тур номер 3. И первым, кто у нас был наш радиослушатель Руслан, если ничего не путаю, на СМС-портале. Вот, Руслан, вы попадаете в финал. Финал у нас будет в пятницу. И там мы разыграем 2 билета на концерт группы Prodigy. Я вот подумал сегодня, наверное, мы в финал еще и парочку гамаков добавим, ну, чтобы вот там не так обидно было всем остальным, кто участвует в конкурсе. Может быть, 2-3 гамака еще в пятницу разыграем. Но об этом мы с вами поговорим в пятницу. Третий финалист за сегодня определился. Если что, концерт пройдет уже 27 июня в Риге на Вондерсале. Вот, мы едем дальше.

0: радио. На весенней диете только полезная музыка.
1: Весна на плюсе.
2: Весна на плюсе.
3: Ну что ж, сначала метеорологические, а через песенку астрологический прогноз. Сначала метеорологические. Ночью осадки по западным районам. Ветер умеренный, от 3 до 11 градусов тепла. По центральному и западным... А нет, да, от 3 до 11 градусов тепла. А вот на востоке 3, по центральным и западным 11. Ночью. Завтра днем на большей части территории дожди. 10-19 градусов тепла. Лепавенспилс дождь с утра 11. Рызык на Даугавпилс без осадков 19. Завтра в Рызык на Даугавпилс уже. В Риге временами дождь, плюс 17.
2: Драйв-тайм. С нами теплее.
4: Ночью напролет нас бежала луна. Нежно она поет, она стала.
2: СВХ плюс.
5: Все

0: звезды про завтра. Гороскоп.
1: 18.35, точно латвийское, гороскоп на завтра. Первая серия. Овны, тельцы, близнецы, раки, львы и девы. Овны, завтрашний день нужно провести вдвоем. А с кем? Выбирать вам. Выберите правильно, запомните этот день надолго. Что будет, если выберете неправильно? Завтра вечером расскажете. Тельцы, завтра вам придется оставить личные проблемы и потрудиться на благо широкой общественности. Оно как. Близнецы, завтра вам стоит продемонстрировать мягкость характера и готовность простить и забыть кому-то почти все прегрешения. Вот так. Раки. День необходимо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченные часы. Оттянитесь как следует, рекомендует вам на завтра астролог. Практически в начале-то рабочей недели. Ладно, дорогая. Ладно. Львы. Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить. Что вы завтра и сделаете. Поздравляю вас, львы. Удачи. Девы, несмотря на кажущуюся нереальность происходящего, самое время устроить небольшой праздник для друзей и родственников. Правда, есть серьезная опасность быть непонятым. Но, надеюсь, девы, вы справитесь.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
3: СВХ плюс.
4: Смотрю на

0: Drive Time совместно с Lido. Быстро, вкусно и по делу. Протеиновые блюда в магазинах Lido.
1: Звездный инсайт. Гороскоп.
2: Чего сейчас про вас расскажу? Весы, скорпионы, стрельцы, козероги, водолеи, рыбы. С точки зрения астрологии на завтрашний день. Весы, постарайтесь завтра не смешивать личные взаимоотношения с общественными. Как там, да? Шерсть, да? Не надо смешивать свою собственную шерсть государственной, да? В противном случае велика вероятность ляпнуть чего-нибудь не совсем адекватного. Вот так вот. Завтра весы у вас. Скорпионы, завтра на вас могут напасть непрошенные гости. Приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох. Заколотите к чертям двери, забаррикадируйтесь и спокойно проводите день в одиночестве. Это мой такой дурацкий совет. Стрельцы, если завтра кто-то станет вешать вам лапшу на уши касательно вашего внешнего вида, не слушайте этого человека, вот так литературно, наверное, надо сказать. Уж ни в коем случае не огорчайтесь. Козероги, день завтрашний может принести вам состояние беспокойства и неуверенности в себе. Водолеи, завтра вас могут здорово загрузить проблемами, которые к вашим делам не имеют никакого отношения. Рыбы, завтра окружающие будут нервничать по поводу проблем, которые вас, собственно, не касаются. Так и не суйте в нее носа, вам вполне своих достаточно.
1: Гороскоп. Вместо тысячи слов.
3: СВХ плюс.

0: Неписанные правила от Drive Time. Если тебе моргают дальним светом, либо предупреждают, либо сам дурак.
1: City Finances. Свобода для бизнеса. Предприниматели создают рабочие места, развивают экспорт и являются источником гордости для всех нас. Предпринимателю необходим постоянный оборотный капитал. Каждый день имеет решающее значение. Зайди на City Finances LV и получи финансирование до 300 тысяч евро под 0% в первый месяц, заключив договор на 12 месяцев и более. Быстрее, удобнее и современнее, чем у других. City Finances. Свобода для бизнеса.
2: 100 лет, изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только 2 вечера, 15 и 16 мая, в театре «Дайлас». Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilešuparadize.lv.
3: Volkswagen Festivals tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos sen kāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

0: Šovins. Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
1: В мае в аптеках Апотека скидки от 30% на определенный ассортимент солнцезащитной косметики для всей семьи от любимых брендов, таких как Авене, Бабе, Виши, Ларош-Посе и других. В хороших руках. Апотека.
2: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Как

0: давайте про игры поговорим, в которые вы играете или не играете в ваших телефонах. А две трети наших радиослушателей, а именно 67%, ответили «Да, я играю в игры на телефоне». Есть некоторые комментарии, правда, вот сами почитайте, если будет интересно, на нашем телеграм-канале все это дело происходит каждый будний день. Мы устраиваем опросы какие-то. 67% ответили «Да, играют в игры на телефоне», 33% ответили «Нет». Всем, кто принимал участие в этом опросе, огромное спасибо.
1: Неписанные правила от Drive Time. Чем громче музыка, тем меньше слышно собственные ошибки.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Ты слышала, что Big Bang платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bang?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bang платит своим клиентам?
3: Да, Big Bang платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bang предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bang. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Lidl в Латвии уже 5 лет. С понедельника. Ультрапастеризованное молоко 1 литр 79 центов. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.
7: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Эрик, ты только послушай. Куриное филе на гриле.
10: О, это уже звучит хорошо.
9: Филе мента жареное.
10: Отлично.
9: И сырники.
10: Так, стоп. Покажи, что ты там нашла.
9: Это в Lidl. У них сейчас много всего с содержанием белка. Смотри, еще тунец под шубой и домашний паштет.
10: Все, поехали. Берем.
11: Вот так и бывает. В магазинах Lidl легко найти вкусные блюда с содержанием белка. На завтрак, обед, ужин и даже для праздника. Lidl. Твой рецепт силы.
12: СВХ плюс.

0: Край Тайм с Димом Харовым.
1: Очень надеюсь, что вы не пожалели, что часть сегодняшнего пути провели вместе с радио СМХ Плюс, с вечерним радиошоу Drive Time со мной, с Димом Харовым. Спасибо, друзья мои, подруги, вам за компанию. И вот вам мои пожелания на продолжение сегодняшнего дня. Пусть вечер сегодняшний будет расслабленным, как сытый кот на весеннем солнышке. А ночь? Ночь пусть будет легкой, как лунный свет на белых простынях. Ну, вот как-то так. Это был Дим Харов. До завтра, подруги и друзья мои. Пока. Честь имею.
2: Эта песня для вас. Вас 21.01.

0: Официальный сейчас. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, через сколько дней по этикету нужно отвечать на сообщения, но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+, на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм. Прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самых громких хайлайта ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас была группа «Винтаж» и их «Малахит». Вторая строчка досталась Beowulf, Феникс. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВХ+, ровно неделю назад снова оказался Холи Плей, мы его «Тону». Ну, пока получается, что в 26-м году Холи Флейм у нас абсолютный рекордсмен. Будет ли так это на этой неделе? Прямо сейчас начнем узнавать. И, как всегда, по традиции начинаем с 20-й строчки. На этой неделе на ней находится «Лучшая жизнь» от Ханны.
0: 20. Место номер 20.
2: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасно.
0: СВХ+.

0: как в песне поет сама Ханна. У нее на этой неделе точно началась лучшая жизнь, ведь она со всей своей огромной семьей отправилась в маленький отпуск. В нашем хит-чарте Ханна на этой неделе отправляется на 20-ю строчку. И это минус 6 строчек на этой неделе. Ее обогнала первая из 5 горячих новинок в нашем хит-чарте на этой неделе. И первая из них — «Вон Амур, широка река».
1: 19. Место номер 19. СВХ+.

0: спокойный летний вайб врывается в хит-чарт радиостанции СВК+. Делает это на 19-ю строчку. Новая работа от Вона Мура. Переосмыслил заново песню Надежды Кадышевой «Широка река». Что из этого получилось, вы прямо сейчас слышите. А что получится у нас на 18-й строчке, сейчас услышите.
1: 18. Место номер 18.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 eiro kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 eiro. Rimi.
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й Сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Рестораны Вайрок Соус и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to... Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билиши Сервис.
6: Ты слышала, что Биг Банк платит своим клиентам?
7: Что делает Биг Банк?
6: Платит своим клиентам.
7: Биг Банк платит своим клиентам?
6: Да, Биг Банк платит своим клиентам.
8: Да, все верно. Теперь Биг Банк предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Биг Банк. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
9: В этом месяце в ресторанах Хэсбургер чизбургер с плавленым сыром чеддер 5 евро 20 центов. 100% говядина, соус из сыра чеддер, помидор, салат филис, бекон, пэтти из плавленного чеддера, жареный лук и Хэсбургер майонез с паприкой.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17. СВХ Плюс.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь к
0: феникам. СВХ+. 16.

0: привет! На прошлой неделе в горячей тройке, на этой лишь место номер 16. Да, это Beowulf, Феникс, ее большое падение на этой неделе, минус 14 строчек. И эта композиция под названием «Феникс» находится уже 10 недель вместе с нами. У самой же Beowulf вышел новый сингл под названием «Фрея». Песня про принятие, и неважно, принцесса вы в актуальный момент времени или нет.
1: ТОП-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. ТОП-20 СВХ Плюс. Месте Сэдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: 13. Место номер 13.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ плюс 13.
2: Все мы изначально чайники

0: всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
2: Зиверт так разгазовалась, что если вы вдруг окажетесь на этой неделе в Париже, то, возможно, где-то на тихих улочках вы ее можете запросто встретить. В нашей горячей двадцатке Зиверт и ее музыкальный новый ряд под названием «Газ» встречается на 13-й строчке. Это новое вливание. Еще одно новое вливание мы встретили на 14-й. Наконец-то до нас добрался Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Потеснил все-таки свой собственный дуэт Сани Пересильда. Она вылетела, к сожалению, из горячей двадцатки. Зато по-прежнему вместе с нами остается комната культуры Жени Трофимов. Добегу на этой неделе место номер 12.
3: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ плюс 12. Место номер 12.

0: весна, и котики вокруг продолжают активироваться. Кравц, Авайва и их совместная работа под названием «Кошка» минусует на этой неделе 3 строчки и находится на 11 строчке. Ну что, а нам пора окунуться в первую десятку, и там еще нас ждет одна горячая новинка, но об этом немного позднее. А пока давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Место номер 20 на этой неделе достается Ханна «Лучшая жизнь».
1: 19.
0: Новое вливание в горячую двадцатку. Вон Амур, «Широка река».
1: 18.
0: Еще одно новое вливание, на этот раз с возвращением «Моя Мишель на малиновой луне».
1: 17.
0: Без изменений на этой неделе, на 17 строчке «Немига довольна».
1: 16.
0: Это очень жестко. Минус 14 строчек. С горячей тройки выпадает «Бервул Феникс». На этой неделе место номер 16.
1: 15.
0: Рекордсмены в нашей горячей двадцатке. 25 недель. А студио, она не виновата.
1: 14.
0: Ваня Дмитриенко, «Ртуть».
1: 13.
0: Еще одно новое вливание, на этот раз это «Зиверт Газ».
1: 12.
0: Женя Трофимов, «Комната культуры, добегу».
1: 11.
0: Крав, Савайва, «Кошка».
1: 19. Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ-20 СВХ плюс. 10.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
1: СВХ плюс. 10.

0: действительно пятница вечером. Надо проще. И даже если вы слушаете горячую двадцатку в воскресенье, повторе в 12:00, и еще можно проще. Ну и если вдруг вы понедельник пережили, все-таки понедельник, и включили в 7 вечера, то тоже можно уже проще. Новое вливание в горячую двадцатку. Елка проще. Самая высокая новинка в нашей горячей двадцатке.
1: Топ-20 СВХ плюс. 9. Место номер 9.
2: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ плюс.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсором является общество «Латвия Пирма». Реклама связана с выборами в 15-й сейм. Подробнее на радио СВХ ЛВ.
3: В мае в аптеках «Апотека» скидки до 45% на определенную косметику «Фармацерис» для ухода за кожей лица, в том числе для проблемной кожи, а также для ухода за телом. Предложение ищи и на «Апотека ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
5: Официальный хит-чарт. ТОП-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.

0: с адвокатом гитариста из авторских отчислений за одну из композиций, а Клава Кока показала раритетный кубок со свадьбы принцессы Дианы. Один, кстати, из 500. Мы продолжаем бороздить по горячей двадцатке радиостанции «Сухоплюс» и прямо сейчас добороздили до седьмой строчки, на которой находится «Лирик» и его кассеты. Отплюсовал он рекордные 7 строчек и 6 недель уже находится вместе с нами. Перед этим на 8-й «Ночные снайперы», «Дайте сигнал», а вот дальше... Дальше к нам присоединится Арни Токсис, «Биг Бэби Тейп», «Нобади».
1: 6. Место номер 6.

0: 20 SWH+. 5. Место номер 5. СВХ плюс 5.
1: Наши глаза зажегся год.

0: продолжает выкладывать видео, снимки и историю о том, как готовилось ее концертное шоу под названием «Gold». Мы же продолжаем Ольгу Серябкину встречать в горячей двадцатке на этой неделе на пятой строчке. Перед этим на шестой Арни Токсис, Big Baby Tape, Nobody. А на этой неделе совсем чуть-чуть не дотянул до призовой тройки кто? Филатов и Кэрос, включи музыку. Несмотря на то, что ребята отплюсовали две строчки, на этой неделе это место номер 4.
1: 4. Место номер 4. СВХ плюс 4. 4.

0: 20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Шкода Кодиак. Комфортный и вместительный кроссовер, подходящий для любой жизненной ситуации, который уже в базовой комплектации убеждает богатым оснащением. Матричные LED-фары, важнейшие ассистенты водителя и другие необходимые дополнительные опции уже включены в специальное предложение, начиная от 36 900 евро. Кодиак доступен с двигателями внутреннего сгорания или в версии подзаряжаемого гибрида с передним или полным приводом. Шкода. Дополнительные опции – наш стандарт. Приходи и выбери свой.
2: Stīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
3: Ты слышала, что Big Bank платит своим клиентам?
4: Что делает Big Bank?
3: Платит своим клиентам.
4: Big Bank платит своим клиентам?
3: Да, Big Bank платит своим клиентам.
5: Да, все верно. Теперь Big Bank предлагает повседневные банковские услуги и платит тебе 2% годовых за остаток на твоем счету. Big Bank. С условиями можно ознакомиться на bigbank.lv.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
8: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
9: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
10: Самая большая концентрация хитов на час. Радиостанция СВХ Плюс продолжается. Совсем скоро узнаем, кто находится на третьей, второй, первой строчке. Но прежде давайте послушаем, что творилось с десятой по четвертую.
0: 10.
10: Самая высокая новинка на этой неделе. Место номер 10. «Елка проще».
0: 9.
10: 9 достается Артуру Пирожкову, «Самый красивый».
11: Все хотят увеличить, а я бы уменьшить.
0: 8.
10: Место номер 8. «Ночные снайперы», «Дайте сигнал».
0: Семь.
10: Седьмая. Лирик, «Кассеты».
0: Шесть.
10: Арни Токсис, «Big Baby Tape», «Nobody».
12: Хочешь позвонить? Сегодня я слил на тебя сотнями наверх еще.
0: 5.
10: Место номер 5 достается Ольге Серябкиной, «Асфальт».
13: Бьются слезы хрусталем.
0: 4.
10: И совсем немножко не хватило до призовой тройки на этой неделе. Филатов, «Кэра», «Включи музыку».
0: 20 СВХ плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3. СВХ плюс.

0: Но для многих она вдохновительница. Яркая личность уж точно. Ну и, несомненно, мегаталантливый человек Мари Краймбрери. Ее «Давай не ждать» врывается в горячую тройку. Радиостанция СВХ Плюс на этой неделе на место номер 3. Ну что, вот так вот по-доброму мы переключаемся с третьей на вторую строчку. И интересно, кто же там? Сейчас узнаем.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2. СВХ Плюс. Два.

0: Отвечали на вопрос, есть ли сердце у Ани Плетневой. Она ответила, конечно, да, и выпустила новый суперхит под названием «Малахит». Именно он красуется на этой неделе на второй строчке в хит-чарте радиостанции «СВХ+.» И что-то мне подсказывает, что все, кто следили за нашей горячей двадцаткой с первой минуты, знают, кто на первой строчке.
1: Песня номер один этой недели.
0: Что только не творится с этой композицией. И драма Квина версии выходят. И танцевальные батлы между мужчинами и женщинами происходят. В общем, настоящий народный суперхит. Именно он на этой неделе находится в горячей двадцатке радиостанции СВХ+ на первой строчке. Это Холи Флейм и его «Тону». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один.
1: Номер один.

0: Утро для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил.
0: Только хиты. Твоя музыка.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю банкаду. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.

0: Golden Saga ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga ювелирной фабрики номер один.
1: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Что они сделают?
3: Билми оплатит твои счета за целый год.
2: Но это же сумасшествие!
3: Нет, это сумасшествие!

0: і MN Meubles LV.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: 8 августа в зале Дзинтери юбилейный концерт Максима Галкина. Ему всего 50, а кажется, он с нами всю жизнь. Юмор без границ, всегда дающий надежду на лучшее. Юбилейный концерт Максима Галкина. Праздник по случаю особого события. 8 августа в зале Дзинтери. Билеты в продаже в сети Билетшу Сервис.
3: Синее, приручная красота, говорит, увези меня.
4: СВХ+.

0: посадил дед батарейки. Не на чем стало радио слушать.
1: Какая страшная сказка.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Штил. Я у 100 гадус радам легендара с квалитатес инструментус дарзам и межам. Но аккумулятор задием лиц плявеем. Вис росигам павасарим. Лиц 11 майям. 10% атлайде висам штил прецем. Турклад атлайде summējas. Štīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
4: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: СВХ плюс.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Весуна.
1: Весуна. Подснежники пробились. И у тебя получится.
2: Весна. Весна.

0: В Казино Гай выгодные цены каждый день. Телевизор Samsung 43 дюйма 279 евро. Аэрогриль на 8 литров 69 евро. Стиральная машина LG с сушилкой 9 килограммов 415 евро. Казино Гай. Предложение действует в магазинах Казино Гай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Volkswagen Festivals tuvojas tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. māja visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: 100 лет изменившие мир танца. Впервые в Латвии легендарная Марта Грэм Дэнс Компани. Труппа, перевернувшая историю и покорившая мировые сцены, празднует свой вековой юбилей. Здесь работали великие Барышников и Нуреев. Почувствуйте эту невероятную энергию и силу. Только два вечера, 15 и 16 мая, в театре «Дайлас». Марта Грэм. Легенда здесь и сейчас. Не пропустите. Билеты в bilishuparadise.lv.
6: Я живу лучшую жизнь, а не напрокат. Вижу прекрасное всюду.
7: СВХ+.

Утро для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Только твоя музыка. Меня зовут, ты меня прости.

0: Все, танцуешь, лиса?
1: После колобка клету сбросить надо.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: Да бил кайф.
1: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
2: Сегодня одета не для тебя. Под шелковым платьем мои
1: проекты. Только твоя музыка.
3: Танцуй со мной под музыку для нас. И ровно так целуй, как будто первый раз.
1: Музыка, которая вокруг на радио.

Хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушаешь.

0: СВХ плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой.

на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Музыка для всех.
1: Ночи напролет нас бежала луна. Нежно поет, она слава.
0: Только хиты.
2: Не держи, не отпускай. Между чувствами.
0: Только твоя музыка.

которая вокруг, на радио, которое рядом. Радио СВК+.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Что это у вас, аллергия?
1: Да нет, просто много правды говорю. СВХ Плюс – лучшее радио. Ащи! Вот видите, с лучшей музыкой. Ащи! И лучшими весенними заставками. Ащи! Ащи! Ащи! Видите, все правда.

0: музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

стопроцентные хиты.

0: плюс.
1: Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная, качается. Я сильно пьяная.

0: Ну вот есть гуси.
1: Да.
0: И есть лебеди.
1: Есть.
0: А откуда появились гуси-лебеди? Это что такое?
1: Это весна, Маугли.
2: Весенняя сказка на СВХ+.

0: для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

0: Одарил Александр Оксану олеандрами. Отблагодарила Оксана за олеандры Александра. Весенние говорки на СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

house.

0: Колобок, колобок, я тебя.
1: А я тебя.
0: А я тебя.
1: А я тебя.
2: Весенняя сказка на СВК+.

рок-н-ролльная для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. Дайте сигнал. СВХ+.

0: Зимой, зимой от мороза щеки красные. Весной от витаминоза
1: зеленый.
0: Красиво живем. Ярко. Yeah.

находится как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: ЕХ+.
1: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца, мои бьются без конца. Ах, как иногда мне жаль.

0: СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты.
1: Сотни раз обжигать.
0: На радио, которое слушает

0: маневрировал дроном с рододендронами у роддома Родион. Маневрировал, жену Маню нервировал. Весенние говорки на радио СВХ+.
1: Весна.
2: Весна.
1: Весна.
2: На плюсе.

0: осенние обнимашки на СВХ+. Подходи, не стесняйся.
1: Весна.
2: Весна.
1: На плюсе.